Знаете ли вы, что такое йойга? Йойга – это сольная певческая импровизация, которая некогда была популярна в Северной Карелии. Йойга имела отличительный признак – повторяющееся пропевание отдельных слогов и гласных звуков, которые, как говорят, напоминали курлыканье лебедя. А еще говорят, что исполняли йойгу или йойгали на природе, на берегу озера или реки, где припев мог свободно разноситься далеко по округе. Самые первые йойги записал лингвист, фольклорист, собиратель и основатель эпоса «Калевала» Элиас Леонард в фольклорной экспедиции почти два столетия назад, в 1836 году. Сегодня в репертуар ансамбля народной песни «Верия» из карельского города Сартавала входит приветственная йойга «Тервехтулуа вейерагелла» в переводе на русский «Добро пожаловать друзьям». Ее записал корейский фольклорист, доктор филологических наук, профессор Виктор Евсеев в 1957 году в поселке Калевала от исполнительницы Марии Михеевой. Ансамбль народной песни «Верия» «Тервехтулуа вейерагелла» – приветственная йойга. Язык исполнения – карельский.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А знаете, что создательница женских авиаполков Великой Отечественной, легендарная Марина Роскова, попала в авиацию случайно? Ей, дочери оперного певца, прочили музыкальную карьеру. Марина Михайловна даже успела поучиться в Московской консерватории. Все изменил случай. В 1919-м отца сбил мотоцикл, и дочери пришлось работать. Самостоятельно отучившись на химика, молодая девушка устроилась лаборантом в Академию имени Жуковского. Начальником ее был Александр Беляков, штурман дальней авиации. Он и увлек лаборантку небом. Роскова отучилась на заочном отделении, стала штурманом. Участвовала в аэрографировании Черного моря. Затем получила вторую специальность пилота. В середине 30-х Марина Роскова ставила один рекорд за другим. В 37-м вместе с Валентиной Гризодубовой она установила рекорд дальности полета по прямой Москва-Актюбинск. В следующем, 38-м, был поставлен еще один рекорд дальности. Женский экипаж совершил беспосадочный перелет Москва. Село Кирби продолжительностью 26 часов. Не обошлось без приключений. Марина Роскова была вынуждена выпрыгнуть из самолета на парашюте и 10 суток бродила по тайге, отпугивая медведей пистолетом. За рекорд и мужество летчица стала героем Советского Союза, одним из первых. В октябре 41-го она уговорила Сталина создать 3 женских авиаполка. Один из них – «Ночные ведьмы». До победы Роскова не дожила. Погибла в 43-м. Похоронена в некрополе на Красной площади. Вечная память. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
2: Гордость – это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: В Клину есть одно из самых популярных мест отдыха – Сестрорецкий парк. Он раскинулся на обоих берегах реки Сестра и уже давно стал любимой зоной прогулок и активного времяпрепровождения для жителей и гостей города. Для этого там есть все – спортивные и детские площадки, интерактивная музыкальная зона, скейт-парк, столы для настольного тенниса и шахматы, а также прокат инвентаря для катания и игр. Кроме того, есть и необычные сооружения – сцена на воде, воздушная подушка с вышкой для прыжков. Через парк проходит городской велопешеходный маршрут общей протяженностью около 10 километров. А на границе, ближе к усадьбе Демьянова, находится остров Тишины. Здесь расположена маленькая часовня Свято-Успенской церкви и купель. Неудивительно, что Сестрорецкий парк входит в число самых посещаемых парков Подмосковья. За неделю количество посетителей исчисляется десятками тысяч человек. Кроме развлечений, это место и одно из самых зеленых в городе. Старейшее дерево парка датировано 1910 годом.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Александр Носков, музыкант и вокалист группы «Зверобой».
4: Когда мы слышим слово «гуманизм», я думаю, вы согласитесь со мной, в нашем сознании возникают самые добрые, самые возвышенные чувства. И действительно, мы знаем много примеров гуманизма, в том числе и в нашей истории. Один Лев Толстой чего стоит. А с другой стороны, гуманизм, который возник в эпоху Возрождения, это, в общем-то, отказ от божественной природы человека. Человек был поставлен на место Бога и должен был сам разбираться, что хорошо, а что плохо, без помощи свыше. По-русски гуманизм – это человечность. Возможна ли истинная человечность без того, кто, собственно, создал человека по образу и подобию? Смею предположить, что возможно, но какой-то очень непродолжительный отрезок в истории. Дальше идут деструктивные и разрушающие процессы, которые порой заканчиваются реками крови, как говорил Федор Михайлович Достоевский. Вне Бога нет правды и нет любви, вне Христа нет гуманизма. Так говорил и убедительно, а главное художественно доказывал в своих произведениях великий русский писатель. И действительно, если мы с вами посмотрим на некоторые западные страны, то увидим, что их безбожный гуманизм довел до того, что на повестке дня стоит упразднение самого человека. Отменяются все формы коллективной, религиозной, национальной, наконец, гендерной идентичности. Запад вплотную подошел к так называемому трансгуманизму, в котором осталось окончательно освободить человека от его человечности. Нам же нужно оставаться верными идеалам настоящей человечности, истинной человечности, и с Богом идти своим традиционным путем.
2: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первый в мире угольный комбайн. В 1932 году Алексей Бахмутский, главный механик Первомайского рудоуправления в Донбассе, разработал конструкцию и построил первый в мире образец угольного комбайна. Комбайн Бахмутского был уникальной по тем временам машиной, выполнявшей одновременно зарубку, отбойку и навалку угля в забое. После ряда усовершенствований Горловский завод имени Кирова выпустил промышленную серию комбайнов. Машины успешно работали на шахтах Донбасса до начала Великой Отечественной войны. В послевоенное время конструктивные решения Бахмутского нашли применение во многих типах угольных комбайнов, в частности, Донбасс и Горняк.
0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Макка Сагаипова – известная чеченская певица, дочь музыканта. Начала выступать на сцене с 6 лет, исполняя национальные песни. В 8 стала участницей чеченского молодежного ансамбля. Известность получила в 15, исполнив старинную народную песню «Красивый парень». В композициях Макки переплетаются традиционные чеченские ритмы, современные аранжировки и обработки известных национальных мелодий. Большинство ее песен о любви, одна из самых популярных в репертуаре Макки – народная песня «Лецы Собезама». В переводе с чеченского «В плену у любви». Она традиционно звучит на свадьбах и по просьбе дорогих гостей исполняется певицей по 3, а то и по 4 раза. Макка Сагаипова – «Лецы Собезама». Язык исполнения – чеченский.

0: «Гений места» на радио «Гордость».
1: Томск – один из старейших городов Сибири. В состав России эти земли вошли в начале 17-го столетия, когда местные жители попросились в подданство к Борису Годунову. В 19 веке центром Томска была Соборная площадь. Раньше на ней располагался собор, но революцию он не пережил. Сейчас можно погулять по живописному скверу с фонтаном. Славится город старинными деревянными домами, сохранившимися с давних времен. В самом красивом из них находится музей деревянного зодчества. Томск всегда был многоконфессиональным. Белокаменную соборную мечеть построили на средства мусульманской общины еще в 913 году. А старейший христианский храм Томска – кафедральный Богоявленский собор 18-го столетия, построенный в стиле классицизма. Сибирский город гордится своими уроженцами. Один из них – космонавт Николай Рукавишников, первый гражданский командир космического корабля и первый в истории космический инженер-испытатель. Во время одного из его полетов отказал двигатель. Спастись экипажу удалось только благодаря Рукавишникову в условиях перегрузки, посадившему корабль вручную.
0: Гордость. Это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Неподалеку от Красной площади в Переславле-Залесском в небольшом беленом домике располагается музей хитростей и смекалки. Здесь представлены предметы быта, которые использовали наши предки до наступления эпохи электричества. Назначение большинства из них абсолютно понятно. Вот керосиновые фонари, вот самовары. В то же время имеется множество экспонатов, где без пояснений не обойтись. К примеру, старинный угольный утюг видел каждый, а вот приспособление для разглаживания манжет выглядит для нашего глаза непривычно. Равно как устройство для очистки яблок, прототипы миксера, стиральной машины, соковыжималки. Один из хитов экспозиции – чашки с полочкой для усов. В середине 19 века образ элегантного мужчины предполагал нафабренные усы. Завитые, ухоженные, с помощью помады или воска. Полочка защищала эту красоту от горячего чая.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире монах Киприан Бурков. Герой Советского Союза, член Наблюдательного совета Государственного фонда «Защитники Отечества», духовный наставник Комитета семей воинов Отечества, организатор фестиваля «Баллады специальной военной операции «Время выбрало нас».
3: Грядущее событие, о котором хочется сегодня рассказать подробно, более того, не просто рассказать, я надеюсь, что вы тоже примете участие, в фестивале, который называется «Баллады специальной военной операции «Время выбрало нас», и отец Киприан является его организатором. Расскажите подробно, фестиваль, я так понимаю, вот он уже близок, и сейчас идет даже не отбор, а такой сбор заявок, сбор песен, которые и мы услышим в этом фестивале.
4: Да, фестиваль этот, он долговременный, он бессрочный, он не закончится в этом году. В этом году будет просто, скажем, первый этап его развития. И, конечно, мы сейчас отдаем приоритет сбору заявок прежде всего от участников специальной военной операции, в том числе ветеранов ее, и от жен, матерей, от родственников участников специальной военной операции. Но мы принимаем заявки абсолютно от всех наших соотечественников, которые побывали в зоне боевых действий или проживали в зоне боевых, проживают действий, которые в связи с теми событиями, с которыми они столкнулись в зоне боевых действий, написали свои песни и выразили то, что у них было на душе. Так что Как по времени фестиваль бессрочный, так и по сбору заявок мы никого не ограничиваем в подаче заявок. Более того, будем стремиться к тому, чтобы все песни, которые написаны нашими соотечественниками, люди услышали. Благодаря вот вашему, в том числе, радио, ну и другим нашим партнерам.
3: Ну вот сегодня хотелось бы услышать одну из ваших песен. Какую? Представьте, пожалуйста.
4: Ну, я исполню песню, которую не я написал. Стихи написаны моим другом, афганцем Александром Карпенко, поэтом профессиональным. Когда он писал раньше эту песню, он еще не был профессиональным поэтом. Песня – это о том, что никогда не надо сдаваться в жизни, несмотря ни на какие испытания. Все испытания преодолимы. Вот. И они нам даются для того, чтобы мы стали сильнее. Александр горел в БТРе, когда они подорвались на фугасе. У него очень сильно искорёжена левая часть, вот вообще тело, гнём. И он написал стихи «Поговори со мной, трава». Почему трава? Понятно, потому что траву сжигают, но она вновь рождается на земле, да, еще ярче, красочнее становится. Вот так же и мы, получающие тяжелые ранения или сталкивающиеся с другими испытаниями, мы тоже возрождаемся и не должны никогда унывать.
3: «Поговори со мной, трава», отец Киприан, здесь, в эфире радио «Гордость».

0: История одной песни.
1: Песню «Как молоды мы были» Александра Пахмутова и Николай Добронравов написали в 1976 году для кинофильма «Моя любовь на третьем курсе». Этот фильм шедевром не стал. Его мало кто помнит, а вот песня остается популярной более полувека. Изначально композиция предполагалась для женского голоса, но как раз в это время Пахмутовой порекомендовали прослушать молодого исполнителя. Вот что рассказывал Градский об этой встрече. Она наиграла мелодию. Прослушав, я набрался нахальства и попросил разрешения посмотреть партитуру. И понял, что, возможно, было бы не лишним в третьем куплете сделать некую кульминацию. Пахмутова считала, что для меня это будет высоковато. Но все же я убедил ее попробовать. Композиция стала лауреатом фестиваля «Песня 77». Визитной карточкой Александра Градского и всенародно любимым хитом.

людей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле не могли.

0: словами. Поэты Донбасса.
1: Дмитрий Трибушный. Мужайся, город непорочный. Мужайся, город непорочный, где каждый дом проверен градами на прочность, крещен огнем. На час открыли херувимы ворота в рай. Гори, Донецк неопалимый, и не сгорай.
2: Дмитрий Трибушный, священник и поэт, живет в Донецке. В этом городе он родился и вырос. Здесь получил филологическое университетское образование. Сюда вернулся по окончании духовной семинарии. С тех пор служит, пишет стихи, труды, философии, религии. Стихотворения отца Дмитрия опубликованы в литературных и православных журналах и 4 авторских сборниках. Стихотворение «Мужайся, город непорочный» написано в ноябре 2014 года. В это время Донецк

0: подвергался жесточайшим обстрелам.
1: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: В Красноярском крае завершено строительство первого в России подземного нефтехранилища. В отличие от хранилищ в США или Европе, российский проект создан не для стратегических запасов, а для технического использования, чтобы сохранить нефть во время остановки трубопроводов и не сжигать ее впустую. Разработка велась с 2020 года, а толчком к активной фазе послужили логистические сложности в Арктике. Подземный формат выбрали не случайно, он дешевле и безопаснее в суровых климатических условиях, чем строительство наземных резервуаров. Хранилище позволит избежать потерь нефти при ремонтных или погодных перерывах в прокачке. По мнению экспертов, это разумный и экологичный подход, особенно актуальный для отдаленных и уязвимых регионов.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
3: История одной песни.
4: У песни Василия Соловьева-Седова на слова поэта-фронтовика Алексея Фатьянова «Первым делом самолеты» несколько названий. Ее знают под названиями «Потому что мы пилоты» и «Просто пилоты», а также «Мы друзья перелетные птицы». В любом случае, эта песня была и остается одной из самых известных композиций о военной авиации. Впервые она прозвучала в фильме Семена Тимошенко «Небесный тихоход». Известные актеры Николай Крючков, Василий Меркурьев и Василий Нещипленко сыграли главных героев – летчиков, трех фронтовых друзей. И сами прекрасно исполнили песню. Киноленту «Небесный тихоход» начали снимать в конце Великой Отечественной войны. Было понятно, что победа не за горами. Создателям фильма хотелось порадовать зрителя легкой музыкой, романтическими эпизодами, по-настоящему смешными шутками. Как водится, за это все получили по полной. Ленту жестко критиковали за недостаточно серьезный подход, поверхностность и водевильную легковесность. Но зритель принял картину на ура. А первым делом самолеты запела буквально вся страна. Сейчас знаменитая песня прозвучит в исполнении Александра Панайотова.

0: о девушке. О девушке потом.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Анатолий Тарасов – один из отцов русского хоккея. Вместе с Аркадием Чернышовым он установил рекорд. 9 лет подряд все значительные международные соревнования выигрывала сборная СССР. Родился в 1918 году в Москве и в 10 лет стал главным мужчиной в семье. В спорт попал ради еды. После тренировок маленьким динамовцам давали по 3 рубля, на которые можно было купить 20 бутербродов с колбасой. Играл и в футбол, и в хоккей с мячом. Стал чемпионом СССР по хоккею с шайбой. За пару лет провел 100 матчей и забил 106 голов. Хоккей Тарасов осваивал по книгам. Купил в Чехословакии клюшку, разобрался, как и из чего их делать. Шайбой несколько раз разбивал коньки. В результате уже в начале 60-х сборная СССР взяла бронзу на Олимпийских играх. Затем выиграла подряд 3 Олимпиады и 9 чемпионатов мира. В СССР ЦСКА, который возглавили Тарасов и Чернышов, много лет выигрывал все чемпионаты без исключения. Тренировки у армейцев были жесткие и креативные. Тренер запрещал своим игрокам ездить на машинах, считая, что толкаться в метро полезнее. Заставлял их прыгать с вышки и сам подавал пример, даром, что боялся высоты. Тарасов основал детский турнир «Золотая шайба» и всю жизнь помогал маленьким хоккейным клубам по всей стране. Среди воспитанников Анатолия Тарасова – Валерий Харламов, Анатолий Фирсов, Владислав Третьяк.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
4: Существительное «бизнес» пришло в русский язык из английского, где имеет очень древнюю историю. Оно восходит еще к диалектам, существовавшим в Англии в средние века. Долгое время слово «бизнес» обозначало всего лишь то, что человек сильно занят. Современное значение «коммерческая деятельность», «свое дело» появилось в английском языке только в первой половине 18-го столетия, а в русский язык «бизнес» начал проникать в последние четверти позапрошлого века. Но в то время это слово не успело приобрести распространение. Понятие «коммерция» было намного более популярно. К тому же грянула революция, и бизнес вместе с коммерцией быстро превратились в сомнительные и опасные буржуйские делишки. Подлинную популярность слово «бизнес» приобрело в 90-е. Тогда же у него появилось и дополнительное значение – не только коммерция, но и те, кто ею занимается.
2: История одной песни.
5: «Позвони мне, позвони». Эта песня более всего известна в исполнении Ирины Муравьевой. Неудивительно. Героиня Муравьева искрометно спела эту песню в знаменитом фильме Татьяны Леозновой «Карнавал». А через год вышла пластинка с исполнением Муравьевой под ту же самую инструментальную фонограмму, которая звучала на экране. Муравьева предполагала, что в фильме будет петь сама, и даже начала репетировать. Но по требованию Леозновой была приглашена профессиональная певица – Жанна Рождественская. Правда, ее имя в титрах не указали. Вообще, композиция рождалась сложно. Леознова непременно хотела включить в картину песню про телефон. Перебрав стихи многих поэтов, она выбрала Роберта Рождественского. Музыку писал Максим Дунаевский. И переписывал неоднократно. Леознова отвергала вариант за вариантом и даже собиралась заменить композитора. В итоге Дунаевский принес первоначальный вариант, выдав за новейший. Как это иногда случается, принят был именно он. На такую яркую композицию не могло не появиться множество кавер-версий. Сейчас мы послушаем песню в исполнении Мэри Гу.
6: Позвони мне, позвони. Позвони мне ради Бога. Через время протяни голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой.

проходят дни. Что со мною, я не знаю. Умоляю, позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека.

0: Я смогу, я не заплачу, эту боль перетерпя. Я дышать не перестану, все равно счастливой стану, все равно счастливой стану, даже если без тебя. Позвони мне, позвони.
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Директор Департамента регионального развития Русского географического общества Артур Латыпов.
2: Взаимопомощь и взаимоуважение – это, пожалуй, самая практическая из всех ценностей. Та, которая видна невооруженным глазом. Та, которой мы живем каждый день, часто даже не задумываясь. Начну с далекого прошлого. На Руси испокон веков существовал обычай. Если у крестьянина сгорела изба, или он только начинал заводиться хозяйством, всем миром собирались и ставили ему новый дом за один день. Кто-то бревна таскал, кто-то печь клал, кто-то еду готовил для работников. Это не считалось подвигом, это было нормой жизни. Потому что сегодня помог ты, а завтра помогут тебе. Потому что в одиночку на этом свете не выжить. И эта традиция жива в нас до сих пор. Просто где-то поменялись формы. Посмотрите, что происходит сегодня. Когда началась специальная военная операция, по всей стране, сама собой, без приказа сверху, запустилась огромная волна помощи. Обычные люди, пенсионеры, школьники, рабочие, бизнесмены, стали собирать посылки, плести сети, писать письма, переводить деньги. Всем миром помогаем нашим героям. Всей страной становимся волонтерами и поддерживаем тех, кому сейчас сложно. Погорельцев, тяжелобольных детей, одиноких стариков и бездомных животных. И это не государственная программа. Это народная программа, которая записана у нас в сердце. И еще одно важное наблюдение – слово «коллектив», которое так привычно звучало в советские времена. Сегодня часто сменяется словом «команда», и это хорошо, потому что команда подчеркивает не просто совместное пребывание, а совместное движение к цели. И в этой команде важен каждый. Важна и ценность человека как личности, и его компетенции, то, что он умеет делать лучше других. По сути, это и есть наш российский подход к решению любых задач, от строительства дома до защиты Родины. Не каждый сам за себя, а мы вместе, и каждый на своем месте делает общее дело. Взаимопомощь и взаимоуважение – это не просто слова из списка ценностей. Это технологии выживания и развития. Это то, что делает нас людьми, а общество – общество. Это то, благодаря чему мы проходили через самые страшные испытания и выходили из них всегда победителями. Потому что когда мы вместе, когда мы уважаем друг друга и готовы прийти на помощь, нас невозможно победить.
1: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: В честь павших защитников Сталинграда на Мамаевом кургане создан целый памятник-ансамбль героям Сталинградской битвы. В него входит самая большая в Европе скульптура «Родина-мать зовет». Сам ансамбль начали строить в 59-м и создавали более 8 лет под руководством скульптора Евгения Вучетича. Для стройки саперы разминировали более 40 тысяч снарядов на территории. Далее, по замыслу автора, там насыпали 8-метровый холм, на котором стоит Родина-мать. Она вдвое выше, чем статуя Свободы, и почти втрое, чем статуя Христа в Рио-де-Жанейро. Ее видно из всех точек Волгограда и даже за пределами областного центра. От подножия кургана к статуе ведут 200 гранитных ступеней по числу дней Великой Сталинградской битвы. Кстати, в день 25-летия Победы там заложили капсулу времени с обращением участников войны к потомкам. Ее должны вскрыть 9 мая 2045 года, в день столетия Великой Победы. История одной песни. В 1982 году в командировку на Дальний Восток приехали композитор Георгий Мовсисян и поэт Лев Ашанин. Конечно, они не могли не познакомиться с особым воинским подразделением Краснознаменного Тихоокеанского флота, флотским ансамблем «Песни и пляски». На творческой встрече с артистами в знак уважения и признательности за теплый и радушный прием они подарили ансамблю новую, только что написанную ими песню «Дорога на флот». Коллектив с благодарностью принял этот подарок. За 2 дня музыку переложили на партитуру, отрепетировали и записали на радио. С тех пор песня стала визитной карточкой ансамбля. Первым ее исполнителем стал солист ансамбля Тихоокеанского флота, дипломант конкурса «С песней по жизни», а впоследствии народный артист Российской Федерации Александр Столяров.
2: А служба службой везде, и на земле, и на воде, и друга верного рука с тобой в любой беде. А если очень повезет, тебя дорога приведет на Тихоокеанский флот.
1: Песня «Дорога на флот» так полюбилась морякам, что ее стали исполнять и другие флотские ансамбли. С той разницей, что в строчку «А если очень повезет, тебя дорога приведет на Тихоокеанский флот» внесли изменения. Она зазвучала так: «Тебя дорога приведет в наш краснознаменный флот». Правда, в исполнении Юрия Богатикова мы снова слышим первоначальный тихоокеанский вариант. Неудивительно, Богатиков в свое время был призван на Тихоокеанский флот и проходил срочную военную службу в том самом ансамбле, знаменитом уже тогда, в начале 50-х. Песня «Дорога на флот» знакома большинству из нас прежде всего в исполнении академического, дважды краснознаменного ордена Красной Звезды ансамбля «Песни и пляски» Российской армии имени Александрова.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Поклонники детектива легко могут назвать ряд книг и фильмов, где один из героев пытается убедить другого в его неадекватном восприятии реальности. Или выставить сумасшедшим в глазах окружающих, или буквально довести до психического расстройства. С развитием интриги становится понятно, что речь идет об очень нехорошем человеке, часто даже преступнике, который путем различных манипуляций намерен получить полный контроль над жертвой в собственных интересах. Один из самых ярких примеров пьеса британского драматурга Патрика Гамильтона «Газовый свет». Сюжет. Муж пытается довести жену до безумия, чтобы украсть ее деньги. Оригинальное название «газлайт» породило термин «газлайтинг». В научно-понятийный аппарат его ввели британские же психиатры. Они описали случаи психологической манипуляции в отношении лиц, которых родственники помещали в психиатрическую клинику с целью получения выгоды. Сегодня понятием «газлайтинг» пытаются обозначить множество разнообразных приемов. Газлайтер проявляет себя, в частности, тем, что намеренно искажает факты, подменяет понятия, внушает ложные убеждения, чувство вины и стыда, пытается подменить с точку зрения жертвы собственной, выставляет себя невинной жертвой, а жертву злодеем, переписывает историю. Стоп! Возникает ощущение, что подобные манипуляции характеризуют не столько межличностные отношения, сколько большую политику. И да, понятие «политический газлайтинг» тоже есть. Оно появилось в середине 10-х годов нашего века. Подумайте об этом.
0: Русское музыкальное общество представляет. Музыка с историей.
1: Гаммы, этюды, ежедневные занятия по несколько часов. Путь любого музыканта на сцену сродни занятиям спортом. Это дело требует не только таланта, но и терпения и трудолюбия. Профессионально учить музыке в России начали в середине 19 века. Благодаря созданию Русского музыкального общества появились сначала бесплатные курсы по пению и теории музыки, потом добавились занятия на инструментах и сочинительство. Первым был, как всегда, Петербург, через год – Москва. Уроки пользовались большим спросом. Так, за 6 лет курсы закончило 250 человек, по тем временам цифра немалая. Вскоре в двух музыкальных столицах организовали консерватории, а благодаря Русскому музыкальному обществу официально зафиксировали гражданские права профессиональных музыкантов. Отныне они получали звание свободных художников. Кстати, одним из первых был композитор Чайковский.
0: Своими словами. Поэты Донбасса.
2: Дмитрий Мельников. Полковник был высок и сухопар. Полковник был высок и сухопар. Он говорил про фланговый удар. Прикидывал, насколько хватит сил. Оценивал возможность деблокады. Вставал, садился, вновь вставал. Ходил по комнате. В кольцо замкнули гады. Он говорил с гримасой на лице, скривившись, как от боли, а в кольце живые люди из огня стреляли, а мертвые, как ласточки, летали над скалами из белого песка. Текла под ними тихая река, и сосны из тумана вырастали и отражались в зеркале воды, высокие, как русские мечты. «Давай, полковник, издавай приказ, что смерть не обезличивает нас, что город, не доставшийся врагу, горит, телами нашими устелен, но мы, кто до конца остался верен присяге, мы стоим на берегу, где лань со львом и Бог с учениками, и бродят в поле тучные стада, и дети, что играют рядом с нами, не умирают больше никогда».
3: Один из самых ярких поэтов современности Дмитрий Мельников написал это стихотворение в сентябре 22 года. Военная тема за последние 10 лет стала ключевой в его творчестве. Один из критиков так отзывается о его творчестве. «Мельников пишет о вневременном, о том, над чем время не властно. Пишет очень по-русски. Это и есть заветная русская культура».
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Это Николай Расторгуев. Слушайте наши песни на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Новую линию по производству химической продукции запустили на Свердловском машиностроительном заводе в ЛНР. Это предприятие одно из старейших в республике. Раньше специализировалось на ремонте шахтного оборудования, теперь осваивает выпуск водно-дисперсионных жидкостей и красок, в которых очень нуждаются строительные компании. Новая продукция уже появилась на полках магазинов. Специалисты утверждают, что она соответствует стандартам мировых брендов. При этом стоимость значительно ниже за счет отсутствия расходов на логистику. Сейчас на заводе начали выпуск акриловой грунтовки глубокого проникновения, тары и наклейки. Скоро будут производить краску на водной основе для интерьерных и фасадных работ. Акриловая грунтовка применяется для пропитки бетонных, кирпичных и других поверхностей. Средство помогает удалять пыль с поверхности и улучшает соприкосновение разнородных материалов. А еще грунтовки глубокого проникновения укрепляют рыхлые поверхности.
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Исследователи Института фармации и медицинской химии Пироговского университета синтезировали уникальный класс органических соединений. По мнению специалистов, они могут стать основой будущего препарата от одного из самых тяжелых неврологических заболеваний. Открытие началось с неожиданного результата в лабораторном эксперименте. В смеси появился неизвестный ранее сигнал. Анализ подтвердил, что это новое соединение, ранее неизвестное науке. Более того, команда разработала способ его синтеза и получила более 30 производных. Сейчас ученые изучают, как соединение взаимодействует с дофаминовыми рецепторами. По словам профессора Вадима Негребецкого, доклинические испытания могут завершиться уже через 2-3 года. После этого возможен следующий шаг – клинические исследования на людях.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Всем привет, это Пелагея, и вы слушаете мою песню «Калинушка» на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «футбол» пришло в русский язык из английского. Переводится оно буквально как «ножной мяч» и имеет солидную историю. Еще в 14 столетии в Англии играли в некий футбол. Знаем мы об этом благодаря сохранившемуся судебному делу. На поле болельщик случайно заколол игрока. Правда, что это был за спорт такой, толком неизвестно. Футболом долгое время называли все активные игры с мячом, в которые играли на ногах, а не верхом на лошади. В нашей стране спокон веков существовала командная игра, похожая на футбол, с воротами и кожаным мячом. Именно ее описывает в своей автобиографической книге писатель Николай Помяловский. Английский же футбол получил распространение благодаря жившим в России иностранцам. Изначально его звали ножным мячом. Современное название «футбол» укоренилось лишь в конце 19-го столетия.
0: Радио «Гордость».

Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником. Ты идешь, идешь по январю. Холодно, следы как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю? Руку дам и станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю.

мчатся годы чувства торопя, душу наполняя легкой силой. Хочешь некрасивую тебя? Сделаю, как Золушку, красивой. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю волшебником.

думать о других немножко тоже. Вот мое простое волшебство. Может быть, и ты мне в нем поможешь. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю.

почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю волшебником.

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: Ученый, морской офицер и чиновник. Почти все русские композиторы классики XIX века имели первое и совсем не музыкальное образование. Так Римский-Корсаков закончил морской кадетский корпус. Бородин был химиком, Мусоргский недолго служил в Министерстве государственных имуществ. Дело в том, что в годы их обучения не было ни музыкальных школ, ни консерваторий. Кстати, первую консерваторию в России мечтал открыть князь Потемкин, но Екатерина II так и не дала добро. Еще несколько проектов появилось в начале 19 века, но лишь благодаря Русскому музыкальному обществу и пианисту и дирижеру Антону Рубинштейну идеи воплотились в жизнь. Впрочем, поначалу многие посчитали и его план не больше, чем нереальной мечтой. Но единомышленники были найдены, деньги собраны, план работы продуман. В 1859 году учредили Русское музыкальное общество, а вскоре появились консерватории в Петербурге и Москве.
0: Радиостанция «Гордость».

0: 392, выдано Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
1: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В поселке Ола близ Магадана построили школу по уникальной технологии. Большую часть стройматериалов доставляют в Магаданскую область из других регионов. Строительство получается дорогим и долгим из-за сложной логистики. Поэтому было решено строить новую школу из сборных металлоконструкций. Материалы доставляли морскими контейнерами из Владивостока. Их полезный объем использовали практически на 100%. Школа построена преимущественно из металла. Стены из оцинкованного стального термопрофиля обшиты аквапанелями и хорошо утеплены. Железобетон присутствует только в фундаменте, усиленном из-за высокой сейсмической активности района. Школьное здание рассчитано на 800 учеников. Общая площадь более 23 тысяч квадратных метров. Из-за сурового климата дети проводят много времени в помещении, поэтому в школе обустроены зоны для учебы и отдыха, дополнительных занятий и общения. В здании предусмотрена внутренняя улица, многоцветные атриумы и 5 спортивных залов.
2: Концертный зал на радио «Гордость». Фестиваль «Музыка гордых» 2025. Как это было?
3: Родион Газманов!
4: Друзья, давайте зажжем фонарики в зале. Будет красиво. Самое время.

0: своими словами. Поэты Донбасса. Максим Замшев. «Не достанется наш Херсон».
1: Не достанется наш Херсон ни Зеленскому, ни Макрону, потому что мне снился сон, что гуляю я по Херсону. Пусть я не был там, слышу звон, это церкви запели вместе. Пусть кому-то приснится сон, что приходят благие вести. Пусть свирепствует фармазон, что я ватник, русня и сепар. Мне сегодня приснился сон, что войска перешли за Днепр. Обессиленный наш Херсон все равно собирает силы, потому что мне снился сон, что вернулся Херсон в Россию.
2: Автор прозвучавшего стихотворения Максим Замшев – поэт, прозаик, публицист, литературный критик. Главный редактор литературной газеты. А еще он талантливый музыкант. И это, конечно, чувствуется в каждом его стихотворении.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радиостанция «Гордость».

0: «Голоса народов России». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Этнический состав мультинациональной фолк-поп-группы «Отукен» из Красноярского края периодически меняется, чтобы более полно представить фольклор и языки народов Сибири. Нынешние участники – хакасы, долганы, тувинцы и чулымцы. Как и большинство коренных сибирских этносов, они говорят на языках тюркской группы. Древнее тюркское слово «Отукен» в переводе означает «священное место», «место силы». Именно с этого слова начинается песня «Кукакача». Согласно легенде, Кукакача – лесной дух, который оберегает природу и все живое в своих владениях, а питается чагой – древесными грибами. По традиции, местные молодые девушки отправляют своих женихов искать Кукакачу, чтобы убедиться, что лесной дух одобрит их брак, а также чтобы проверить парней на прочность, смекалку и серьезность намерений. Отукен – Кукакача, языки исполнения – чулымский, русский.

0: Юпитера.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: В 2025 году в центре Пятигорска к 245-летию города установили бронзовые миниатюры, копии местных достопримечательностей. 18 фигур высотой до 1 метра в мельчайших деталях повторяют оригиналы. Пятигорские мастера воплотили в бронзе гору Машук и мемориальный комплекс «Вечный огонь», домик Лермонтова и место его дуэли, грот Дианы, китайскую беседку, кофейню Гукасова и другие. Конечно же, представлен знаменитый провал, увековеченный в романе Ильфа и Петрова «12 стульев» и одноименных экранизациях. У входа в миниатюрный бронзовый провал стоит соразмерная копия самого известного в России памятника Остапу Бендеру, установленная у настоящего провала. Этот памятник – прямая иллюстрация к сцене из романа, где великий комбинатор продает билеты с целью капитального ремонта провала, чтобы не слишком проваливался. У обеих скульптур – внешность актера Арчила Гамиашвили, сыгравшего Остапа в фильме Леонида Гайдая.
1: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости. Останкинская телебашня – высочайшее сооружение в Европе. Высота башни 540 метров 10 сантиметров. Решение о строительстве было принято в 1957 году. Главный конструктор проекта, архитектор и ученый в области технических конструкций Николай Никитин предложил строить башню из напряженного бетона. Из мощного и тяжелого фундамента вырастает бетонная конструкция в виде тонкой и полой трубы. Ее прочность обеспечивают 149 натянутых стальных тросов. Останкинская телебашня сдавалась в эксплуатацию в три очереди – в 1967, 68 и 69 годах. На момент окончания строительства она была самой высокой в мире.
1: Радио «Гордость».

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Богоявленский собор – один из самых красивых храмов подмосковного Ногинска. Бело-голубая церковь в стиле позднего классицизма с большим барабаном-фонарем отлично смотрится с берега Клязьмы. Храмы на этом месте существовали давно, но нынешний построен в середине позапрошлого века. Тогда Ногинский собор был известен на всю Россию своим огромным колоколом весом 20 тонн. Это был самый большой церковный колокол среди уездных городов Российской империи. К сожалению, после революции он был утрачен. Однако с самых давних времен сохранился образ Тихвинской Божией Матери, особо почитаемый прихожанами.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Реклама.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. Предвыборная агитация у некоторых так называемых оппозиционных кандидатов дошла до предела человеческой глупости. Едешь в листе и читаешь: «Снижу тарифы». Другой пишет: «Снижу налоги». Третий: «Уберу мигрантов». Прямо вот так, в одиночку. Такое впечатление, что избираем мы не депутатов, а непосредственно царя, самодержавного монарха. И ведь ясно, что не снизят они тарифы, налоги, и мигрантов, как это ни печально, не уберут. А вот теплое депутатское кресло, если мы с вами им поверим, заполучат. И будут в нем кайфовать 5 лет со всеми неизбежными депутатскими привилегиями. А оно нам надо? Хотите рецепт, ну или совет, за кого отдать свой голос? Посмотрите на биографию кандидата и убедитесь, что у него за плечами есть реальное, реализованное, так сказать, материально дело. Чтобы пощупать можно было. Это может быть завод, выпускающий нужную стране продукцию, или построенные кварталы. А могут быть и выученные ученики или студенты, могут быть пораженные на фронте меткой пули враги. Они просто слова, которым цена ломный грош. В 90-е, многие это помнят, навыбирали в парламент страны разнообразных правозащитников и журналистов. Некоторые из них теперь лают на нашу страну из-за рубежа, получив статус иноагентов и экстремистов, а заодно и гражданство Украины, как странноватый Александр Невзоров. А все почему? Потому что нет у людей этого типа за спиной реального дела, коллектива, за который они отвечают. Есть только броские слова, которыми они в 90-е привыкли торговать как семечками. С одной только разницей, что семечки стоили копейки, а слова – десятки тысяч американских долларов. Вот и теперь торгуют и словами Родины. Но речь не об этих персонажах. Речь о предвыборных лозунгах. Мало того, что они явно лживы, в них еще нет ни капельки души, ни капельки мысли. Авторы их уверены, что нас можно просто купить, пообещав снизить те или иные платежи. И, конечно, хорошо, чтобы те или иные тарифы и налоги стали меньше. Но только какое отношение к этому снижению имеют все эти господа обещалкины? Неужели они правда считают, что мы с вами так наивны и поверим им на слово?
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Балерина Ульяна Лопаткина, русский лебедь, национальное достояние, стала примой не благодаря природным данным, а вопреки. Ее рост 175 сантиметров, а в балете всегда предпочитали миниатюрных. Их проще поднимать и носить по сцене. У Лопаткиной были крупные стопы и кисти, которые тоже не любят в балете. Благодаря мастерству балерины все эти недостатки превратились в неповторимые особенности. Родилась будущая прима в Крыму, в Керчи. Семья учительская, отношения к балету не имела. Помимо танцев, девочка занималась спортивной гимнастикой. В театр попала благодаря книгам. Зачитывалась биографиями знаменитых танцоров и балетмейстеров. Дидло, Петипа, Анны Павловой. В 10 лет Ульяна поступила в училище Вагановой и осталась жить в интернате в Ленинграде. Учила ее Наталья Дудинская, любившая повторять, что в балете невозможного нет, только нужно работать. Сразу после выпуска из училища танцевала технически сложнейшую партию теней из Баедерки. В 22 стала солисткой Мариинки. Вышло это благодаря счастливой случайности. Основная труппа уехала на гастроли, а на сцене срочно потребовалась Жизель. Руководство не сразу решилась поручить партию молодой артистке. Ульяна не просто справилась, но получила золотой софит за лучший дебют на петербургской сцене. Лопаткина с молоду увлекается живописью, но продает и показывает свои картины только ради благотворительности.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Дмитрий Мельников. Напиши мне потом. Напиши мне потом, как живому, письмо. Но про счастье пиши, не про горе. Напиши мне о том, что ты видишь в окно бесконечное синее море. Что по морю по синему лодка плывет серебристым уловом богата. Что над ним распростерся космический флот, снежно-белая русская вата. Я ломал это время руками, как сталь, целовал его в черные губы. Напиши про любовь, не пиши про печаль. Напиши, что я взял Мариуполь. Напиши, я тебя никому не отдам, милый мой. Мы увидимся вскоре. Я не умер, я сплю. И к моим сапогам подступает Азовское море.
2: Прозвучало одно из самых ярких, самых пронзительных стихотворений современного русского поэта Дмитрия Мельникова. Стихи написаны летом 2022 года. Мариуполь уже был отбит у врага. Но многим бойцам, отдавшим жизнь в боях, заставший легендарным город, не суждено было узнать о его освобождении. Стихотворение Мельникова, написанное от имени погибшего солдата, читать без слез невозможно.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Иногда день такой, что все нон-стоп. Ни пауз, ни передышки. Работа нон-стоп, сообщения нон-стоп, дела одно за другим. И ощущение, будто кнопку «пауза» просто убрали. Само слово пришло из английского и буквально означает «без остановки». В русском оно прижилось легко и почти не поменяло смысл. Все, что идет непрерывно, без перерывов. Мы говорим «работать в режиме нон-стоп», «магазин открыт нон-стоп», «концерт идет нон-стоп». И сразу понятно, процесс не прерывается, все идет одним потоком. Интересно, что слово подходит почти ко всему. К работе, к музыке, к переписке и к дню, который вдруг оказался слишком насыщенным. По-русски можно сказать «без перерыва» или «непрерывно», но «нон-стоп» — это уже про ощущение ритма, когда все движется и не останавливается.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, это Лука. Слушай мой трек «Дождись» на Радио Гордость. Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Участник СВО. Солист мужского хора «Русский формат» Антон Добрундашвили.
1: Мне достаточно легко говорить про коллективизм, так как большую часть своей трудовой жизни я как раз и проработал бок о бок в одной команде со своими сперва единомышленниками и коллегами, а сейчас, спустя 15 лет, можно сказать, в кругу семьи. Чего с нами только не случалось. Не уверен, что в одиночку смог бы преодолеть столько трудностей, а вместе, плечом к плечу, мы пережили и переезд из региона в столицу, и пандемию, а позже вместе пришли на помощь своей стране на СВО. Конечно, один в поле тоже может быть воином, но вместе все равно веселее.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
3: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: остаться с тобой. Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Торома – это труба, музыкальный инструмент в традиционной культуре мордовских народов Эрзя и Мокша. Причем инструмент двух видов. В пастушью торому трубили при выгоне скота и возвращении стада в село. Зов сигнальной торомы – призыв к объединению перед лицом врага и символ надежды. А еще торома – это фольклорный ансамбль из Саранска. Более 30 лет участники ансамбля занимаются сбором фольклорных песен и синтезом фолка с современными музыкальными направлениями. Известно, что львиную долю песен любой народ слагает о любви. И, конечно, в репертуаре торомы таких композиций больше всего. Одна из них – «Вайтелине», в переводе на русский – «Ой, зимушка». В песне поется о холодных зимних днях, когда односельчане ходили друг к другу на посиделки. Там занимались рукоделием, общались, развлекались, рассказывали разные истории, пели. Торома, «Вайтелине», язык исполнения – эрзянский.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы был задуман советским лидером Никитой Хрущевым как уникальная кузница кадров для развивающихся стран. Началось все в далеком 60-м. Во время визита в Индонезию Никита Сергеевич обещал, что страны Азии, Африки и Латинской Америки перестанут зависеть от квалифицированных кадров из бывших метрополий. В результате в СССР создали уникальный вуз, в первый же год принявший 500 студентов из полусотни стран мира. Всем им платили приличную стипендию и давали средства на покупку теплой одежды. Многие студенты не имели хорошего школьного образования. Для них создали уникальные курсы, где русские учителя экстренно учили их всему необходимому. Кроме того, преподаватели университета придумали успешные методики экспресс-обучения русскому, хотя наш язык очень сложный. За годы работы Университет дружбы народов выпустил больше 200 тысяч студентов. Среди них президент Никарагуа Даниэль Ортега и палестинский лидер Махмуд Аббас.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

0: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Радиостанция «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Российская каскадерская школа имеет уникальную историю. Она начала формироваться в СССР в 20-е годы, но тогда актеры выполняли трюки самостоятельно. Даже Раневская в фильме «Весна» катилась с лестницы сама. Первым отечественным фильмом, где дублерами были боксеры, стала лента «Веселые ребята». Только в 60-е появились официальные документы, запрещающие актерам без спецподготовки выполнять опасные элементы. К середине 80-х сформировались направления в отечественном каскадерском искусстве – спортивные, конные, авто и мототрюки. Сегодня опыт российской каскадерской школы ценится во всем мире, даже в Голливуде. Самые известные российские каскадеры – Алибек Кантемиров, Александр Иншаков, Варвара Никитина и Виктор Иванов, который снимался в «Искусственном разуме» и «Превосходстве Борна». В российском фильме «Сталинград» Иванов поставил рекордное количество сцен горений в истории мирового каскадерского искусства. За 4 дня он сделал 137 дублей.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Храм Иоанна Воина на Большой Якиманке в Москве замечателен тем, что никогда не прекращал своей работы, даже в первые годы советской власти, и сохранился с 18 века практически в первозданном виде. Первая церковь в этих местах упоминается еще в начале 17 века. Современное роскошное барочное здание, по легенде, появилось так. Петр I увидел скромную деревянную церквушку, затопленную вышедшей из берегов Москвой рекой. Узнав, что она воздвигнута во имя Иоанна Воина, которого царь считал одним из своих святых покровителей...
2: Реклама.
3: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владимир Бехтерев – основоположник рефлексологии и нейрохирургии. О нем современники говорили: анатомию мозга знают двое – Бог и Бехтерев. Родился в середине 19 века под Вяткой в семье станового пристава. Интерес к науке получил от отца, который любил природу и держал в доме целый птичий уголок. Интерес к психиатрии приобрел по личным причинам. Во время учебы в Санкт-Петербургском университете от переутомления угодил в больницу с нервным срывом. Уже в 28 лет он возглавил клинику нервных болезней в Казани, где основал собственную психофизиологическую исследовательскую лабораторию, первую в России. Затем уже в Петербурге возглавил военно-медицинскую академию и создал нейрохирургический блок, где одним из первых начал проводить операции на мозге. Любопытно, что ученый считал мозг средоточием некой энергии, которая после смерти никуда не исчезает, но становится частью общего информационного поля Земли. Он же стоит у истоков лечения алкогольной зависимости с помощью гипноза. Бехтерев занимался и социальной психологией, развивал судебно-медицинскую экспертизу. В начале 20 века ученому удалось создать в Петербурге лечебное, исследовательское и учебное заведение «Психоневрологический институт». В нем он объединил всю нейрофизиологию от психологии до нейрохирургии. Равных ему не было в мире. Кстати, Бехтерев является автором 700 научных работ и первооткрывателем 25 рефлексов. Интересный факт. После революции ученые с учениками исследовали мозг Ленина, Луначарского и Горького.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект, посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «Истории о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на радио «Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностероссии.рф.

0: афиша. Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Краснодарском крае появился уникальный теленок. Первый в России клон, созданный по новой технологии. Уже при рождении теленок удивил ученых. Весил вдвое больше сверстников, а к 11 месяцам набрал 450 килограммов. Ее назвали «Звездочка», и она точная копия коровы-рекордсменки, которая давала до 18 тонн молока в год, что втрое больше обычного. Эксперты называют это прорывом, который в будущем может изменить животноводство.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Ансамбль народной песни «Верея» из карельского города Сартовала в 2025 году отпраздновал свое 30-летие. За это время музыкальный коллектив принципиально пересмотрел свой подход к исполнению фольклорных песен. Смелая аранжировка, объединение тембров и музыки различных жанров и стилей в сочетании с карельской песенной традицией позволили придать народной хоровой песне новое звучание. Сегодня композиции «Вереи» интересны самым широкой аудитории. Основу репертуара «Вереи» составляет карельская этника, что нисколько не мешает музыкантам исполнять традиционные русские песни. Как «По мосту» — одна из них. Это так называемая кадрильная песня, сопровождавшая одну из фигур русской кадрили. Песня записана в Пудожском районе Республики Карелия. Слова — авторская обработка аутентичного текста. Песня рассказывает о деревенском щеголе, привлекающем всеобщее внимание. Ансамбль народной песни «Верея» как по мосту. Язык исполнения русский.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет, мы группа Чапаев. Слушайте наши песни на радио «Гордость».

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
0: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия «Банк России» на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легендарный до танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Стены гостиницы «Украина» в Луганске покрывают пестрые узоры. Их создал архитектор Иосиф Каракис. Он занимался живописью, увлекался национальным орнаментом и нарочно придал стене гостиницы сходство с украинским ковром. Еще Каракис вошел в историю, построив 30-й детский сад «Орленок». Первое в мире здание, спроектированное с учетом всех потребностей маленьких детей. А для гостиницы «Украина» в Луганске архитектор разработал силикатный кирпич, способный долго выдерживать плохие погодные условия. Белое кружево на фасаде не только красиво, но и технологично. Кстати, на черновых работах при строительстве отеля трудились пленные немцы из тех, кто разрушал Донбасс и убивал его жителей. Помним традиции Луганска вместе с радио «Гордость».
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость. Это мы.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Введенская церковь – все, что до наших дней сохранилось от древнего Петропавловского монастыря и одно из самых старинных зданий города Брянска. Воздвигли его еще в самом начале 18 века на средства помещиков Саловых. С того времени сохранились и три ряда кокошников, характерных для русской архитектуры конца 17 столетия. А вот роспись в храме поновее конца 19 века. Ее смогли тщательно отреставрировать на излете советского времени. А о несохранившихся церквях Петропавловского монастыря напоминает захоронение князя Олега, жившего еще в 13 столетии. В 20 веке его мощи были вновь обретены и торжественно перезахоронены в алтаре Введенской церкви.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: тащи коня, ему же больно.
1: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Александр Власов – известнейший советский архитектор, создатель Крымского моста и главный дизайнер парка Горького в Москве, проектировщик спорткомплекса «Лужники» и юго-запада российской столицы, фактически создатель современного Киева. И все это архитектор Александр Власов. Он родился в 900 году в Тверской губернии в многодетной семье лесовода. Учился у братьев Весниных, архитекторов-конструктивистов, сторонников функциональной и красивой архитектуры для жизни. В 30-е для Власова наступил расцвет. Вместе с инженером Борисом Константиновым он создал Крымский мост в Москве, ставший одним из самых узнаваемых символов столицы. Тогда же его назначили главным архитектором Московского парка Горького. Именно Власов создал узнаваемый облик. Набережные, тянувшиеся до нескучного сада, большой фонтан. За свой проект Власов получил гран-при на Всемирной выставке в Париже. После Великой Отечественной команда Власова проектировала юго-запад Москвы. Обширное озеленение, продуманная планировка – всем тем, что до сих пор делает эти районы престижными, их жители обязаны герои нашего рассказа. Архитектор строил по всему СССР. Современная Украина предпочитает не помнить этого, но после немцев половина Киева лежала в руинах. Всем нынешним своим обликом город обязан советскому архитектору. В Москве Власов реализовал свой последний крупный творческий проект – стадион «Лужники». Есть за ним еще одна важная, но необычная заслуга. Он уговорил генсека Никиту Хрущева отказаться от масштабной реконструкции Кремля.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

Радио «Гордость» представляет пятый альбом проекта «Главные детские песни». Творческий проект «Музея Победы», созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В проекте принимает участие тысячи юных вокалистов со всей страны. Слушайте главные детские песни на «Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Дмитрий Нестеров. Музыкант. Лидер группы «Свинцовый туман».
1: Коллективизм. Все почему-то думают, что это наследие Советского Союза. Да нет, коллективизм – это неотъемлемая часть нашего ДНК, потому что за тысячу лет у нас все складывалось так, что только сообща мы можем достигать каких-то целей, получать какие-то результаты. И только сообща мы можем защищаться в трудные минуты, только сообща мы можем работать. Так что коллективизм – это наша неотъемлемая часть. Ну и, собственно говоря, то, что происходит сейчас, когда люди пытаются разбежаться по телефонам, по социальным сетям, жить в одиночку, ну это беда. Мы все равно придем к общему столу, к общей работе, к тому, чтобы поговорить друг с другом. Это для нас неотъемлемая часть. Поэтому коллективизм – это способ жизни и осваивания наших территорий и наших бесконечных просторов. Только чувствуя плечо друг друга, только общаясь друг с другом, мы можем куда-то прийти. В этом наше счастье, по-моему, то, что у нас наша природа, погода, расстояние заставляют нас быть коллективистами, если так можно выразиться. Поэтому да здравствует община, да здравствует коллектив, да здравствует наш народ. И то, что он живет дружно и хорошо.
0: Реклама. Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовком.

0: как идеальный рецепт классного вечера? Да, это он и есть. Мы объявляем этнокульт. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Девчонки, а вы знаете, что такое гордость?
2: Ну да, что-то ты сделал такое особенное, и ты этим гордишься.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Иногда можно услышать: нужно принять превентивные меры. И звучит это серьезно, как будто речь про что-то сложное. На самом деле все проще. Превентивный – это значит предупредительный, то есть сделать что-то заранее, чтобы проблемы вообще не случилось. Слово пришло через французский из латинского и буквально связано с идеей опередить, предотвратить. Поэтому мы говорим «превентивные меры», «превентивная защита», «превентивные действия». Это всегда про шаг вперед. Не реагировать, а предупредить. Но в повседневной речи это слово часто звучит тяжелее, чем нужно. Ведь по-русски можно сказать проще. Заранее, на всякий случай, что бы ни случилось. И смысл будет тот же, просто без лишней сложности.
0: Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости. Крупнейший в мире серийный вертолет. Свой первый полет тяжелый многоцелевой транспортный вертолет Ми-26 совершил 14 декабря 1977 года. Он создавался для транспортировки тяжелых и габаритных грузов на большие расстояния. Серийный выпуск был начат в 1980 году. Рекорды высоты и грузоподъемности, установленные на Ми-26 в 80-х годах, не побиты до сих пор. Уникальные характеристики позволяют использовать эту мощную машину в самых разных целях. Ми-26 воевал в Афганистане и помогал ликвидировать последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Перевозил крупную и тяжелую технику в грузовом отсеке. Транспортировал на внешней подвеске вертолеты, самолеты, буровое оборудование и другие негабаритные грузы. Среди наиболее экзотических – живое дерево, статуя Будды и туша мамонта. Вертолеты Ми-26 выпускаются в нашей стране в разных модификациях и до сих пор активно используются.
1: Радио «Гордость».

0: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Представляем в рубрике «Музыкальная почта» на «Радио Гордость» песню «Спасибо деду» в исполнении известной питерской группы «Хейман». Слова и музыку написал лидер коллектива Александр Хейнман. Песня «Спасибо деду» посвящается участникам Великой Отечественной войны и празднику Победы. Уже несколько лет группа ставит эту композицию у себя в соцсетях 9 мая. Вспоминаем подвиги наших дедов и слушаем песню «Спасибо деду» на «Радио Гордость».

0: Реклама.
1: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
2: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да! Это он и есть. Мы объявляем этнокульт. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
6: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Роман Ильфа и Петрова «12 стульев» едва ли не самое кинематографичное произведение нашей литературы. 22 экранизации, из них только 2 отечественные. Остальные – это США 2 штуки, Германия целых 4, Италия 3 и даже Иран. Собственно, впервые фильм про Остапа, Кису и тещино наследство в стульях сняли совместно Польша и Чехословакия в 1933 году. Почти все иностранные экранизации вольные, без советских реалий. В некоторых герои обогащаются в конце, но есть исключения. В Кубе фильм тоже адаптировали под местный сеттинг. Героев сделали кубинцами, но сюжет в целом сохранили. Покойная теща спасает сокровища в стульях от Фиделя. Тут есть даже «Союз меча и орала» – комедийное сборище заговорщиков, недовольных Кастро. Еще одну близкую к тексту экранизацию, где дело происходит в СССР, сняли американцы в 70-м. Наши реалии изображали Югославия и Финляндия. Гордимся нашей великой литературой!
0: Вы слушаете «Радио Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, друзья, с вами Олег Чубыкин. И это «Вечная любовь» на радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Есть слово, которое звучит чуть... Реклама.
2: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет! С вами фолк-группа «Сказки». Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Горошек Павел Анатольевич – герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. В 1943 году 18-летнего Павла призвали со второго курса фельдшерской школы. Направили на курсы пулеметчиков. На фронт рядовой Горошек попал в должности командира пулеметного расчета. Осенью 43-го в битве за Днепр был тяжело ранен санинструктор батальона. Горошека, как единственного медика на плацдарме, перевели в санинструкторы. За 6 часов боя он оказал помощь 26 бойцам и командирам, вынес из зоны обстрела более 30 раненых с их оружием, при этом уничтожил 9 солдат противника. 17 ноября 1943 года рядовому Горошеку присвоено звание Героя Советского Союза. По настоянию батальонного врача Павла перевели в санитары, а вскоре откомандировали на учебу в танковое училище. Повоевать с танкистом он не успел. Настал День Победы. После войны герой поселился в Минске, получил юридическое образование, работал в государственных органах. Перед выходом на пенсию Павел Анатольевич Горошек занимал должность министра юстиции Белоруссии.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Радиостанция «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Ксения Стриж. Актриса, теле- и радиоведущая.
1: Что такое жизнь? В чем смысл жизни? Наверное, в самой жизни. Но ведь для чего-то она нам дана. Наверное, для того, чтобы после себя что-то оставить. Ну, не всегда то, что оставляешь, для других имеет значение, к сожалению. Ну, если не оставить что-то после себя, то, по крайней мере, прожить ее было бы здорово, так, чтобы не было стыдно, но и с другой стороны, чтобы было что вспомнить.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
0: «Голоса народов России» 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
4: Радио «Гордость». Позывные «Великой страны».

0: Радио «Гордость».
1: Приветствую всех слушателей радиостанции «Гордость». Меня зовут Александр СД.
2: Привет, я Ежевика Чагадаева из группы «Ойме». Слушайте Радио «Гордость». Здесь все.

0: Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Композиция «Добрый ангел мира» – один из символов Ногинска. Неудивительно, скульптуру установили в память меценатов этого города, где многие здания построены в начале прошлого века на средства фабрикантов Морозовых. Вокруг статуи ангела – ротонда из природного камня. Уральские мастера изготовили колонны из цельных монолитов. Рядом сделали фонтан-каскад с водопадиком, ставший любимым в Ногинске местом для фото. Кстати, у ногинской скульптуры есть московский близнец, украшающий спальный район Марьино.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Гордость – это семья. Берегите близких.
1: Всем привет! Это Наталья Качура из самого сердца Донецка. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые Кубанского государственного медицинского университета разработали инновационную программу для раннего выявления пороков центральной нервной системы у плода. Эта система анализирует ультразвуковые изображения, выявляет возможные отклонения и помогает врачам в постановке диагноза. Технология позволит сократить число нераспознанных патологий, что приведет к снижению младенческой смертности. Сейчас система проходит доработку и в будущем сможет диагностировать не только заболевания нервной системы, но и пороки сердца, брюшной полости и мочевыделительной системы.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна.
2: Реклама.
0: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

наша с ней основная задача — незастуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей, она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Свою основную миссию фолк-группа «Отукен» из Красноярского края видит в том, чтобы привлечь внимание общественности к изучению истории и традиций многонациональной России. Древние мелодии в исполнении «Отукен» органично сплетаются с ритмами нового времени, традиционные музыкальные инструменты с электронной обработкой и современной аранжировкой. Этнический состав группы периодически меняется, чтобы дать возможность себя проявить талантливым музыкантам разных народов. Нынешние участники – хакасы, долганы, тувинцы и чулымцы. Коллектив преимущественно женский, хотя участвуют и мужские голоса, исполняющие мистическое горловое пение. Композиция «Легенда» основана на древних хакасских преданиях. Это песня о влюбленной девушке, которая думает не только о велении своего сердца, но и выказывает уважение к родительской семье. «Отукен» – «Легенда», язык исполнения – чулымский.

0: Это наша с тобой биография.
1: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Всем привет! С вами Юта, и я слушаю радио «Гордость».

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями героев фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Опытно-конструкторское бюро «Сухого» успешно провело летное испытание прототипа тяжелого беспилотного воздушного судна вертикального взлета и посадки. Это принципиально новая беспилотная транспортная система. Новый беспилотник совмещает в себе преимущества самолета и возможности вертолета. Он не требует взлетных полос, специально подготовленных площадок и дорогостоящей аэродромной инфраструктуры для взлета и посадки. Этот летательный аппарат позволит решать широкий спектр транспортно-логистических задач. Прежде всего, это доставка грузов в труднодоступные населенные пункты, где недостаточно развита транспортная сеть или отсутствуют аэродромы.
0: Радио «Гордость».

0: радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.
1: Всем привет, я Владимир Захаров, группа «Рок-Острова». Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Летний клуб дворянского собрания в Рязани – редкий пример деревянного строения, которому больше 100 лет. Построили его в самом начале 20-го столетия. Это большое красно-белое здание с обширными террасами и огромным остеклением, сплошь богато украшенное деревянной резьбой. Построили его по проекту местного архитектора Цехановского. Кстати, парк рядом с клубом в старые времена звался «Сад трезвости». Обустроила его с деревянными площадками для танцев летом и катком зимой дореволюционное рязанское общество трезвости, которое пыталось отвлечь местную молодежь от вредных привычек.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Ерофей Павлович Хабаров – великий русский первопроходец. Родом из-под Великого Устюга, он прирастил к России огромные территории за Уралом. Наверное, каждый дальневосточник считает его своим земляком. В 22 года Ерофей уже совершил свое первое плавание на небольшом суденышке на Таймыр. В 27 участвовал в плавании с первого заполярного сибирского города Мангазея до Тобольска. Всю жизнь он шел дальше и дальше на восток, и первым из русских людей достиг нынешних территорий Иркутской и Амурской областей Якутии. Благодаря ему обширное и богатое Приамурье вошло в состав русского государства еще в середине 17 века, а в долине Верхней Лены были подняты первые десятины целины и построены соляные варницы. Хабаров первым составил карту Приамурья и рассказал о народах, проживающих там. Его именем назван город Хабаровск и Хабаровский край. А знаете, какое расстояние между именем, отчеством и фамилией нашего первопроходца? 1346 километров. Именно такое расстояние разделяет город Хабаровск и станцию Ерофей Павлович в Амурской области.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-М.ру». Реклама АОПТ. Не оферта.
3: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
4: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум. Без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
5: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.

ласка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая. Улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне, недоверчивая, страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя.

девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Расскажите, пожалуйста, какую музыку пришли послушать?
2: Ну, группу «Любэ». Интересно, конечно. Музыка «Гордых».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В торговом центре есть место, где всегда шумно, пахнет разной едой и сложно выбрать одно. Фудкорт. Слово пришло из английского и буквально означает «ресторанный дворик». И в русском языке закрепилось как обозначение зоны, где сразу несколько кафе и ресторанов делят одно большое пространство. Обычно это тот самый ресторанный дворик. Берешь еду в одном месте, садишься за общий стол и оказываешься в центре постоянного движения. Фудкорты есть в торговых центрах, аэропортах, на вокзалах, везде, где люди проходят мимо и могут быстро поесть без долгих остановок. Интересно, что по-русски можно сказать «ресторанный дворик» или просто «зона питания». Но эти варианты звучат длиннее и как будто чуть более официально. А «фудкорт» уже стал привычным словом. Коротким, удобным и понятным, даже если ты просто ищешь, где перекусить.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Ученые из Санкт-Петербургского института высокомолекулярных соединений разработали инновационный материал, способный за мгновение останавливать кровотечение. Уникальная отечественная разработка способна справиться с задачей менее чем за минуту. За основу инновационного решения взят хитозан – природный биосахарид, который получают из панцирей крабов, креветок и насекомых. Он обладает отличной биосовместимостью, бактерицидным и кровоостанавливающими свойствами. Полученный учеными материал способен останавливать как наружное, так и внутреннее кровотечение, так как он не утрачивает свои свойства даже внутри организма. Открытие питерских ученых может стать революционным решением в области экстренной медицины.
0: Радио «Гордость».

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Иркутск начался как казачье зимовье в середине 17 века, а в позапрошлом столетии превратился в первый настоящий город Восточной Сибири. Именно в нем жили сосланные декабристы. Их быту посвящен современный дом-музей Волконских, где бережно воссоздали быт дворян 19 века. Главное украшение города – река Ангара. Вдоль нее недавно построили роскошную набережную в два яруса. Рядом воздвигли точную копию исторической триумфальной арки, посвященной императору Александру Первому. Самое старое каменное здание Иркутска – Спасская церковь 18 века. Единственная во всей Сибири украшена росписями не только внутри, но и снаружи. В городе жил Леонид Гайдай, и недавно на площади труда установили композицию, посвященную ему и его фильмам. Режиссер сидит в кресле, а напротив него застыли трус, балбес и бывалый. Едем в Иркутск и слушаем песню иркутянки Влады Мирави «Березонька».

0: Радиостанция «Гордость».
1: Дорогие друзья, с вами Сергей Войтенко, заслуженный артист России. Это «Радио Гордость». Слушаем своих.
2: Мерцаются люты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень.

Сколько вод утекло, сколько жизней прошло без меня, сколько жизней

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Сделано у нас». Новые технологии, передовые разработки, товары и продукты, которыми гордится Россия. Современное производство и уникальные технологии. Прорывы в науке и инновациях. Российские бренды, завоевавшие признание в мире. Продукция, созданная нашими специалистами и инженерами. Сделано у нас. О том, что создает будущее России. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группа 7Б, Зара, СТ, Бурито и многие другие. Яркие, культурные и спортивные события. Почувствуйте силу единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте русскоелето.рф.
3: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами. Легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: «Броненосец Потемкин» – один из лучших и самых цитируемых фильмов в истории. Чарли Чаплин считал его вообще лучшим фильмом всех времен. Геббельс был уверен, что недостаточно твердый нацист при просмотре фильма станет убежденным большевиком. Кино сняли всего за 3 месяца и без профессиональных актеров. На знаменитых крупных планах простые рабочие и матросы. Из-за этого множество сцен приходилось переснимать. Так гибнущий в давке мальчик не играл, а облизывал вишневый сироп, изображавший кровь. Сцену с разгоном демонстрации режиссер придумал, когда ел вишню и смотрел, как скачут вниз по лестнице косточки. Кстати, свою музыку Дмитрий Шостакович создавал для восстановленной версии в 70-е. В оригинале было несколько саундтреков. У нас фильм шел под Бетховена, и в озвучке участвовал Шостакович, подрабатывавший топером. Музыку для Европы писал Эдмунд Майзель. Его уничтоженную нацистами партитуру восстановили в 2005 году.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Меня зовут Алексей Поддубный, Джангл. Это «Радио «Гордость». Мы на одной волне.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: А знали ли вы, что российский путешественник, этнограф и востоковед, бурят по национальности Гамбажап Цыбиков, стал самым известным фотографом Тибета и первым сфотографировал Лхасу? По поручению Русского географического общества Цыбиков на рубеже 19 и 20 веков под видом паломника отправился в закрытый для иностранцев Тибет. Оттуда он привез более 200 фотографий. Уникальные снимки произвели мировую сенсацию. Кроме этого, Цыбиков подробно описал природные условия, социально-экономическое и политическое устройство Тибета. За эту работу ученый был удостоен премии Русского географического общества. А Тибет, благодаря нашему выдающемуся соотечественнику, перестал быть белым пятном на политической и научной карте мира.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Музыкант и певец Чапаев.
1: Для меня гражданственность – это чувство хозяина в своей стране. Это когда ты не просто живешь по адресу, а осознаешь свою причастность к тому, что происходит вокруг. В твоем дворе, городе или во всей стране. Это не про громкие слова, а про ответственность. Для меня гражданственность начинается с того, что ты не ждешь, когда кто-то придет и все исправит, а сам соблюдаешь законы, честно делаешь свою работу и помогаешь тем, кто рядом. Это активная позиция. Мне не все равно, какими будут наше будущее, наша экология или наше образование. Быть гражданином значит понимать, что у тебя есть не только права, но и обязательства перед обществом. Это осознанный выбор быть созидателем, участвовать в жизни страны и делать ее лучше своими поступками каждый день. В конечном итоге гражданственность – это когда ты понимаешь, государство – это мы сами. Это переход от позиции «мне должны» к позиции «я создаю».
0: Истории о главном.
2: Реклама.
0: Кинокомпания «Апрель», «Радио Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне. Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
4: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Мой.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: А вы знаете, что в подмосковном Ногинске можно увидеть одно из лучших творений Александра Кузнецова, мастера русского модерна? Это здание женской гимназии, воздвигнутое на средства фабриканта Арсения Морозова. По огромным окнам этой дореволюционной школы сразу видно, что Кузнецов много занимался проблемой естественного освещения помещений. В гимназии были предусмотрены актовые и спортивные залы, широкие светлые коридоры, где девочки могли резвиться между уроками. Проект был настолько передовым, что его подробно описывали в тогдашних профильных журналах. А еще здание уникально тем, что до сих пор используется по назначению. В нем находится одна из школ Ногинска.
1: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

Радио «Гордость» представляет пятый альбом проекта «Главные детские песни». Творческий проект «Музея Победы», созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В проекте принимает участие тысячи юных вокалистов со всей страны. Слушайте главные детские песни на «Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Санкт-Петербурге открыли для экскурсий Лахта-центр – самое высокое здание Европы. Теперь у посетителей появилась возможность увидеть город с высоты 83 этажа, а если еще точнее – 365 метров. В администрации комплекса сообщили, что экскурсии проходят в группах, а билеты уже поступили в продажу. Пока количество мест ограничено, но в будущем планируется расширение программы. Жители и гости культурной столицы смогут познакомиться с общественными пространствами центра и узнать больше об архитектуре и технологиях этого уникального сооружения.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радиостанция «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Название песни Шамиля Кашешева «Юригимнен Сюев» в переводе с кумыкского означает «любовь от всего сердца» или «моя искренняя любовь». Любовь – одна из главных тем в творчестве популярного певца и музыканта. Большинство песен Шамиль исполняет на русском и родном кумыкском языке. «Я хочу, чтобы о моем народе знали и слышали его песни», – сказал певец в интервью. Кумыки – один из самых многочисленных коренных народов Северного Кавказа и проживают практически на всей его территории. Шамиль Кашешев родился в Кабардино-Балкарии, в городе Тырныауз. Это самый высокогорный город не только при Эльбрусе, но и всей России. Певец часто приезжает на малую родину. Здесь очень красиво, вокруг горы, реки, завораживающие виды, говорит Шамиль. И добавляет, Северный Кавказ – это такой регион, где в каждой республике можно найти прекрасную природу. Для меня Кавказ – лучшее место на земле. Шамиль Кашешев, юригимнен Сюев. Язык исполнения – кумыкский.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Дорогие друзья, я поэт Влад Маленко и хочу вам сказать, что наконец-то радио.точка превратится в настоящий радиовосклицательный знак, потому что появилась радиостанция «Гордость», и мы ее слушаем.

эпохи перегрузка, стрелки часов скрипят. Вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха, ставни открой, а там Станиславский и Чехов, Тютчев и Мандельштам. Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни, средь полей золотых. Наше время настало,

0: Реклама.
1: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Это наша с тобой биография.
3: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: «Черный квадрат» – шедевр российского художника Казимира Малевича, созданный в 1915 году, который до сих пор вызывает споры и восхищение в мире искусства. Это одна из самых известных и дорогих картин, вдохновлявшая многих творцов и занявшая достойное место в истории искусства. Полотно стало символом новаторства и экспериментов, характерных для футуризма. Оно было частью триптиха, включающего «Черный круг» и «Черный крест». В 1927 году Малевич выставил свою работу в Берлине, но вскоре покинул Германию, и картина осталась у архитектора Гуга Геринга. Смысл «Черного квадрата» до сих пор не разгадан. Некоторые исследователи считают, что он символизирует абсолютный нуль и сведение классического искусства к простоте. В 2015 году было обнаружено, что под квадратом скрыты два цветных изображения, а сама картина иногда выставлялась вверх ногами.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые из Сибири совершили прорыв в поиске золоторудных месторождений. Исследователи впервые подробно изучили газовые включения в породах крупного кандуякского месторождения в Красноярском крае, где содержится более 15 тонн золота. Применяя современные методы анализа, специалисты обнаружили несколько сотен различных химических соединений в образцах горных пород. Особое значение имеют водные растворы с углекислым газом, содержащие соединения углерода, серы и азота. Установлено, именно эти вещества помогают золоту перемещаться в земной коре и формировать месторождения. Новое открытие поможет усовершенствовать технологии поиска золота.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Борис Иофан – знаменитый архитектор, автор «Дома на набережной» и один из создателей высотки МГУ. Родился он в Одессе, учился в Италии. Борис Иофан был членом коммунистической партии и, когда его пригласили в Советский Союз, согласился без раздумий. В молодом государстве вовсю шло ультрасовременное по тем временам жилищное строительство, и молодой архитектор активно в него включился. Он создал новые квартирные дома на Русаковской улице, большие окна, уютные дворы, арки в итальянском стиле, настоящий город-сад. Следующим его проектом стал правительственный санаторий в Барвихе, а в конце 20-х Иофану поручили нечто грандиозное – новый жилой дом для ответственных работников. Сейчас он известен как «Дом на набережной» – одна из визитных карточек Москвы. Задача была непроста – требовалось строить возле Кремля, где места было не так много. Иофан построил самый высокий жилой дом в тогдашней Москве – до невиданных в то время 11 этажей. «Дом на набережной» был одним из первых примеров жилищного комплекса, где имелось все, что нужно для жизни – от кинотеатра до парикмахерской. Затем Борис Иофан спроектировал павильон СССР для Всемирной выставки в Париже и помог Вере Мухиной с проектом «Рабочего и колхозницы». После войны Иофан построил нефтяной институт имени Губкина, спроектировал главное здание МГУ. В истории известен его так и не воплощенный проект «Грандиозный дом советов». Интересный факт. Вместе с архитектором в Советском Союзе жила и его жена Ольга, дочь итальянского князя.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Радио «Гордость». Позывные великой страны.
2: Даже зеркале.

0: В основном патриотическая, как по мне.
1: Я тоже так думаю, патриотическая.
2: Всем привет! Меня зовут Зоя Воловикова. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Бывает, что слышишь фразу и думаешь, но это же нонсенс. И сразу ясно, логика тут где-то потерялась по дороге. Иногда, правда, этим словом даже выражают восхищение. Говорят про что-то необычное, странное. Вот это нонсенс. Но по смыслу оно совсем не про восторг. Нонсенс – это нелепость, бессмыслица, ситуация или утверждение, которое не складывается в нормальную логику. Слово пришло из английского и дословно переводится «без смысла». В речи его используют, когда хотят подчеркнуть – это не просто ошибка, а что-то, что вообще не объясняется здравым смыслом. По-русски можно сказать «бред», «чушь», «абсурд», а вот «нонсенс» – слово более холодное, как короткая фиксация. Смысла здесь нет.
0: Радио «Гордость».

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, друзья! Это Юрий Стрелкин. Слушайте Радио Гордость. Здесь все свои.
2: Молчание минут сливаться в года. Не встать уже кому-то, уснули навсегда.

0: Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю».
1: Молчание.

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Ведьма – один из самых противоречивых персонажей истории Руси. Да-да, не былин или преданий, а именно истории. Первые упоминания о знахарках, ведуньях или ведьмах относятся еще ко временам правления князя Олега. В отличие от своих сказочных коллег, русалок и леших, чье существование не имеет документальных подтверждений, ведьмы всегда были вполне осязаемы. За время засилия западной культуры, в том числе мифологии, мог сложиться неправильный стереотип. В нем ведьма представляется некой злюкой со звериным оскалом, которую нужно срочно сжечь на главной площади, привязав к позорному столбу. Но то ведьмы импортные, наши совсем другое дело. Во-первых, случаев сжигания ведьм не на столбе, а в деревянном срубе в истории России зафиксированы единицы. Во-вторых, далеко не всегда ведьмы были не в почете. К ним обращались за помощью в исцелении от недугов и в решении семейных проблем. Но и доставалось ведуньям нешуточно. Именно женщин, наделенных сверхспособностями, дружно обвиняли в массовых бедах, эпидемиях или вымирании скота. Кстати, ведьмы не всегда одиночки. Многие из них барышни замужние. С важной оговоркой, практически всегда муж ведьмы – человек сильный и физически, и морально. Военный кузнец – доктор. Другого ведьма в спутнике жизни попросту не выберет. А влюбленная ведьма для окружающих уже не столь опасна. Потому запоминаем простую инструкцию. Ведьму успокоить способна лишь любовь. Не такая ведьма. Язык исполнения – русский.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость. Гордость.
1: Так останется секретом тайна третьей планеты. Ведь чем

0: и что же с ним стало? Он во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет, родные! Это Шаман. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах радио «Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группа 7Б, Зара, СТ, Бурито и многие другие. Яркие культурные и спортивные события. Почувствуйте силы единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте ruskoyleto.rf.
4: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами. Легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Мариинский театр – одна из культурных жемчужин России и один из лучших театров мира. За более чем два столетия он подарил миру выдающихся артистов, таких как Федор Шаляпин, Софья Преображенская и Матильда Кшесинская. Театр славится своим репертуаром, включая произведения Моцарта и Россини, и регулярно выступает на лучших мировых сценах. Основанный Екатериной II в 1783 году, театр изначально назывался Большим каменным театром. Его проектировал итальянский архитектор Антонио Ринальди. Мариинка претерпела множество изменений, но всегда сохраняла высокий уровень профессионализма. С 18 века она стала эталоном театрального искусства, привлекая зарубежных деятелей. Кстати, свое название театр получил в честь супруги императора Александра II Марии Александровны. Сегодня Мариинский театр сотрудничает с крупнейшими мировыми театрами, продолжая представлять выдающиеся произведения и восхищая зрителей своим мастерством.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
2: С вами Валерий Сюткин. Я слушаю радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Реклама.
1: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: себя.
1: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
2: А знали ли вы, что образ Ивана Львовича Татаринова из культового советского романа Вениамина Каверина «Два капитана» был вдохновлен реальными личностями? Среди прототипов этого персонажа был выдающийся ученый, полярный путешественник и мужественный первопроходец орловчанин Владимир Александрович Русанов. В июле 1912 года его команда на шхуне «Геркулес» отправилась в экспедицию с целью исследования угольных богатств Шпицбергена. В ходе экспедиции были найдены крупные угольные месторождения, собраны палеонтологические, зоологические и биологические коллекции, а также проведены океанографические исследования. В конце августа Владимир Русанов отправил на материк телеграмму, раскрывающую его планы исследовать Северный морской путь. Это сообщение оказалось последним известием с Геркулеса. Экспедиция затерялась во льдах подле новой земли. Найти ее не удалось. История исчезновения экспедиции Русанова и ее поиски легли в основу романа Вениамина Каверина.
1: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Радио «Гордость».
3: Всем пламенный привет! Я Дмитрий Нестеров из группы «Свинцовый туман». Слушайте наши песни и отличную музыку на радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Музыкант и певец Чапаев.
1: Для меня коллективизм – это не отказ от себя ради толпы, а сила сопричастности. Это понимание того, что в одиночку мы можем сделать что-то быстро, но вместе мы можем зайти по-настоящему далеко. В жизни это проявляется как командный дух. Это когда успех общего дела ты ставишь выше личных амбиций. Потому что понимаешь, результат группы – это и твой результат тоже. Это готовность подставить плечо коллеге не потому, что надо, а потому что мы в одной лодке. Для меня это про доверие и знание того, что ты не один. Коллективизм – это когда «мы» усиливает каждого «я». Это когда люди объединяются ради большой цели, которую невозможно достичь в одиночку. Это про чувство локтя и общую ответственность за то, что мы строим вместе. Иными словами, коллективизм – это не подавление личности, а ее умножение через команду.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
0: «Голоса народов России» 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Доброта.
1: Гордость. Это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: А вы знаете, что под Рязанью можно увидеть конюшни, построенные Федором Шехтелем? Это Старожиловский конный завод. В позапрошлом веке конное хозяйство основал наследник железнодорожного магната Павел фон Дервиш. После революции конный завод национализировали, но продолжали использовать по назначению. В 20-е годы в Рязани было кавалерийское училище. Среди знаменитых

0: Курсантов, учившихся рысе и галопу в роскошном неоготическом дворце, сам Георгий Жуков. Лошадей в Старожилове разводят до сих пор.
1: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В чатах и комментариях иногда можно увидеть короткое «не флуди». И обычно это значит «хватит писать одно и то же» или «забивать разговор лишними сообщениями». Слово пришло из английского и переводится как «наводнение», «поток». И смысл тут очень точный. Когда сообщений становится слишком много, они как будто заливают чат и мешают общению. Вообще «флудить» — это писать много, часто не по теме или повторяющиеся сообщения. Просто ради переписки, а не смысла. По-русски это можно описать как «засорить чат», «писать лишнее», «болтать без остановки». Но это звучит длиннее и менее удобно. А «флудить» уже стало привычным интернет-словом. Коротким, резким и понятным тем, кто живет в переписках и онлайн-общении.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире писатель, главный редактор литературной газеты Максим Замшев.
1: Является ли русский язык таким щитом национальной идентичности, и необходимо этот щит постоянно держать на страже того, чтобы никто туда не проник в наш язык, или открываться новому, и только благодаря тому, что язык впитывает как губка все то новое, что происходит в нашей жизни, благодаря этому и живет.
2: На язык невозможно влиять какими-то декларативными инструментами. Ну, просто невозможно и все, потому что язык больше, шире, глубже, чем любые временные поползновения властей по его изменению. Ну, конечно, нельзя сказать, что это совсем не происходит. Мы же знаем о реформе орфографии, которая произошла с приходом к власти большевиков. Но это, в общем, достаточно серьезное изменение, повлиявшее на язык. И вот сейчас, когда некоторых студентов спрашиваем, почему «Война и мир» писалось раньше «Мир» с буковкой «и» с точкой. К сожалению, многие уже не знают, что такая реформа орфографии была. И это очень сильно влияющий на язык момент, когда люди начинают мало читать. Потому что одно дело, когда ты разговариваешь, слышишь язык, разговорный язык, он развивается совсем по другим законам, чем язык письменной или тем более язык художественной литературы. И, конечно, язык художественной литературы — это наивысшее достижение языка. Помню, мне моя бабушка, царство небесное, Зинаида Петровна Белецкая, говорила: если хочешь грамотно писать, больше читай. Да, то есть происходит автоматическая история, что ты постоянно видишь правильно написанные слова, естественно, ты сам их в итоге будешь писать правильно. Правда, сейчас с этим тоже возникают проблемы, потому что многие издатели экономят на корректоре. И читая книжки, изданные сейчас, не всегда это может работать. Но в целом, конечно, язык развивается у тех его носителей, которые с языком много работают, которые не читают какие-то в интернете глупости, смодерированные нейросети, а читают действительно настоящую художественную литературу в бумажной версии, которая вот она уже есть, а невозможно на нее никак повлиять. Вот это вот фиксация определенного периода языка. Что касается вашего вопроса про национальный щит, я не очень просто понимаю, как это может происходить. Ну вот сейчас есть достаточно большая кампания по борьбе с англицизмами. Да, это имеет отношение к политике. Да, наверное, довольно странно, когда ты идешь по торговому центру в России и видишь все вывески на английском языке. Но это же имеет отношение к бизнесу, а не к развитию языка. Все языки взаимно проникают друг в друга. И этому процессу невозможно воспрепятствовать, тем более, что сейчас мир достаточно открытый благодаря коммуникации. И все могут читать и по-английски, и какие-то другие языки использовать. И понятно, что там английский язык стремится очень сильно компрессии, да, то есть в английском языке есть такие слова, в которых одним словом выражается то, что по-русски было бы выражено, наверное, большим количеством слов, и получается, что люди это используют больше в разговорной речи, ну, потому что время же ускоряется, поэтому нам часто просто нужно, сейчас уже требуется меньше времени для того, чтобы донести свою мысль, поэтому используются английские слова. Но если человек ставит какую-то свою другую задачу, рассказать интересную историю кому-то, он уже не будет пользоваться этими словами. Он будет рассказывать ее так, как нужно для того, чтобы она была выстроена. Поэтому здесь очень гибкое, живое развитие языка. Нас в Литинституте учили на лекциях по языкознанию, что язык всегда хранит в себе две тенденции. Одна по упрощению, другая по усложнению. И они всегда где-то идут одновременно. Потому что, с одной стороны, конечно, люди стремятся общаться более понятно, быстрее, а с другой стороны, возникают новые явления, новые предметы, развивается язык художественной литературы, какие-то слова устаревшие уходят. Если мы сейчас почитаем, например, документы эпохи Петра I, нам этот язык покажется очень чудным. Ну, потому что, да, изменился язык. То есть мы поймем, о чем идет речь. Но его структура, обороты, синтаксис, конечно, будет другим. Местами проще, местами сложнее. Но вот эти две тенденции всякое есть. Щит — это в том, что надо больше поддерживать людей, которые занимаются языком, ученых, лингвистов, писателей. Тогда в лице этих людей будет такой культурный щит. Если поддерживать бесконечно цифровизацию, упрощение и всю эту бесовщину нейронных сетей, ну, тогда, наверное, щита не будет. И здесь уже государство ничего не сделает. Хоть запрещай англицизмы, хоть не запрещай, бесполезно.
0: Радио «Гордость».

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
2: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этнокульт. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
6: Меня зовут Алексей Поддубный, «Джанго». Это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: 3000 авторов врачей, 30 томов, тираж 150 тысяч экземпляров. Все это большая медицинская энциклопедия СССР, одно из самых авторитетных изданий 20 века. Идея грандиозного справочника родилась в 20-е годы, и первое издание вышло через 5 лет после Гражданской войны. В нем было 30 томов. Руководил созданием энциклопедии великий организатор медицины Николай Семашко. Сразу после войны энциклопедию решили переиздать. Процесс возглавил великий хирург Александр Бакулев. Второе издание было новаторским. 36 томов текста плюс 3 тома стереоизображений внутренних органов и 34 грамм пластинки с записями звуков человеческого организма. Третье издание оказалось самым научным. Над ним в течение 15 лет работал министр здравоохранения, академик Борис Петровский. Издание вышло в свет в 89 году.
0: Радиостанция «Гордость».

Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Российские ученые вывели первый в стране сорт чиа, адаптированный к отечественным климатическим условиям. Разработку представили специалисты Омского аграрного университета. Новый сорт семян, получивший название «Сибирский изумруд», успешно прошел государственные сортоиспытания и включен в реестр селекционных достижений. По своим характеристикам он не уступает мексиканским аналогам и уже привлек внимание аграриев из различных регионов. В дальнейшем планируется его промышленное производство, что позволит расширить применение культуры в пищевой, косметической и фармацевтической отраслях.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. Предвыборная агитация у некоторых так называемых оппозиционных кандидатов дошла до предела человеческой глупости. Едешь в лифте и читаешь: «Снижу тарифы». Другой пишет: «Снижу налоги». Третий: «Уберу мигрантов». Прямо вот так, в одиночку. Такое впечатление, что избираем мы не депутатов, а непосредственно царя, самодержавного монарха. И ведь ясно, что не снизят они тарифы, налоги, и мигрантов, как это ни печально, не уберут. А вот теплое депутатское кресло, если мы с вами им поверим, заполучат. И будут в нем кайфовать 5 лет со всеми неизбежными депутатскими привилегиями. А оно нам надо? Хотите рецепт, ну или совет, за кого отдать свой голос? Посмотрите на биографию кандидата и убедитесь, что у него за плечами есть реальное, реализованное, так сказать, материально дело. Чтобы пощупать можно было. Это может быть завод, выпускающий нужную стране продукцию, или построенные кварталы. А могут быть и выученные ученики или студенты, могут быть пораженные на фронте меткой пули враги. Они просто слова, которым цена ломный грош. В 90-е, многие это помнят, выбирали в парламент страны разнообразных правозащитников и журналистов. Некоторые из них теперь лают на нашу страну из-за рубежа, получив статус иноагентов и экстремистов, а заодно и гражданство Украины, как странноватый Александр Невзоров. А все почему? Потому что нет у людей этого типа за спиной реального дела, коллектива, за который они отвечают. Есть только броские слова, которыми они в 90-е привыкли торговать как семечками. С одной только разницей, что семечки стоили копейки, а слова – десятки тысяч американских долларов. Вот и теперь торгуют и словами Родины. Но речь не об этих персонажах. Речь о предвыборных лозунгах. Мало того, что они явно лживы, в них еще нет ни капельки души, ни капельки мысли. Авторы их уверены, что нас можно просто купить, пообещав снизить те или иные платежи. И, конечно, хорошо, чтобы те или иные тарифы и налоги стали меньше. Но только какое отношение к этому снижению имеют все эти господа обещалкины? Неужели они правда считают, что мы с вами так наивны и поверим им на слово?
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Все знают песню «Москвичи» Сережка с Малой Бронной и Витька с Маховой. Но не все помнят автора, советского поэта Евгения Винокурова. А ведь стихи отчасти автобиографические. Поэт был из Брянска, но в 43-м попал на войну. В 18 командовал артиллерийским взводом. Дошел до Силезии и демобилизовался только в 46-м из-за болезни легких. Пошел в Литинститут. Там Винокурова услышал Илья Эренбург. Он-то и сказал, из этого выйдет поэт. А из остального курса – хорошие читатели. Писать стихи молодой поэт начал еще на фронте. Главной темой для него стали война и человек на войне. Сочетание эрудиции и личного опыта сделали Евгения Винокурова уникальным автором. Под бомбами и пулями он вспоминал немецких поэтов 17 века и то, как искусно они передавали ужас перед военными бедствиями. Своеобразное восприятие мира отражалось в удивительно искренних строках. Когда Винокуров написал «Сережку с Малой Бронной», композитор Леонид Эшпай сразу же сказал: «Да это же о нас!» И вспомнил погибшего брата, мать, которая так и ждала его до конца своей жизни, девушку, которая не дождалась. Военные стихи фронтовика Винокурова были лишены фальшивого пафоса. «В шинельке драной, без обуток, я помню в поле мертвеца». Зато каждый, кто был на войне, вспоминал что-то из своего опыта. Евгений Винокуров умер в 93-м, но стихи фронтовика как никогда актуальны.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами, деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке радио «Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах радио «Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Даже грамотный человек может засомневаться. Даже грамотный человек может засомневаться, как правильно говорить и ставить ударение – кухонный или кухонный. Иногда это слово действительно сбивает с толку. Правильный вариант один – кухонный, с ударением на первый слог. Объясняется это просто. Слово «кухонный» образовано от «кухня», и ударение важно сохранить, поэтому

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Всем привет, это родные. Слушайте нашу песню «Река Волга» на Радио Гордость.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что «Бурлаки на Волге» — это не только полотно Ильи Репина, но и скульптурная композиция, установленная в 2014 году на набережной в Самаре. Изваял ее к очередному юбилею Репина местный потомственный скульптор Николай Куклев. Фигуры бурлаков выполнены с большой точностью. Чтобы придать группе глубину, баржу, которую тащат рабочие, поместили на метр дальше основной композиции на гранитном столбике набережной. Бурлаков в Самаре решили изобразить не случайно. Свою знаменитую картину Репин писал в окрестностях именно этого волжского города.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: В композиции «Гара и тьмарец» фольклорного ансамбля «Торома» имени Владимира Ромашкина поется о тайной любви молодой девушки. И, конечно, это не единственная лирическая песня популярного музыкального коллектива из Саранска. В музыкальном фольклоре любого народа много песен о любви, счастливой и несчастной, явной и тайной. Традиционные песни народов Эрзи и Мокша не исключение. В начале 90-х годов прошлого века аутентичное звучание мордовского мужского многоголосия считалось практически утерянным. Огромный вклад в сохранение и восстановление драгоценного культурного наследия внес фольклорист, музыкант и кинодокументалист Владимир Ромашкин. Сегодня его миссию продолжают участники ансамбля, которому в 2017 году присвоено имя основателя. Дело Владимира Ивановича живет в каждой песне, в каждом многоголосном аккорде, в бережном отношении к слову и музыке предков. Пока звучит «Торома», жива связь времен, жив дух народа. Фольклорный ансамбль «Торома» имени Владимира Ромашкина. «Гара и тьмарец». Язык исполнения – Макшанский.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: В эфире детский хор «Гордость». Новые яркие голоса звучат вместе с признанными звездами. Встречайте! Хор «Гордость» и Вера Алдонина. «Прекрасное далеко».

0: Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Радио «Гордость».
3: Друзья, привет! С вами Олег Чубыкин на Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: 1000 поводов для гордости.
1: 5 самых высоких небоскребов Европы построены в России. Высота офисного здания «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге 462 метра. Это самое высокое здание Европы. Кроме него в пятерку высочайших европейских небоскребов входят 4 московских здания. Башня «Восток» комплекса «Федерация», ее высота 374 метра. Южная башня комплекса «Ока» — это 354 метра. Вторая башня «Нева Тауэрс» — 345 метров. И башня «Меркурий» высотой почти 339 метров. Всего в Европе построено 44 здания выше 220 метров. Наибольшее число из них – 20 в России, 19 в Москве и 1 в Петербурге.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость. Гордость.
2: Здравствуйте, это Валерий Сюткин. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Я хотел бы...

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет! С вами Юта, и я слушаю радио «Гордость».
2: Я искала.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Хорошие новости. Региональная повестка. Влияет ли погода на ваше самочувствие? Архангельский кардиолог Татьяна Ростокина разработала уникальный сервис «Медицинский метеопрогноз», который позволяет отслеживать влияние погодных условий на артериальное давление. Платформа помогает пользователям вести журнал показателей, получать напоминания о приеме лекарств и анализировать изменения самочувствия. Проект основан на многолетних исследованиях влияния метеофакторов на здоровье. Приложение уже доступно для пользователей и направлено на поддержку людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Генерал-губернатор Восточной Сибири, граф Николай Муравьев-Амурский. Его стараниями с середины 19 века территории по левому берегу всего Амура стали принадлежать России. Он родился в Петербурге в начале 19 века и всю жизнь посвятил изучению Восточной Сибири и Дальнего Востока. Наш герой – один из тех, кому страна обязана Преамурьем. Именно он поддержал экспедицию Невельского по захвату устья Амура. Это было рискованное предприятие. К реке уже присматривались французы и англичане. Именно он заключил Айгунский трактат, по которому Амур стал границей между Россией и Китаем. Вместе с первопроходцем Геннадием Невельским он выбрал место для основания Хабаровска. Оно оказалось настолько удачным, что за 30 лет небольшое укрепленное село превратилось в город с 15 тысячами человек населения. Это было больше, чем во многих старых городах Российской империи. Николай Муравьев-Амурский связал берега Невы и Амура телефонной линией. В Хабаровске Муравьев-Амурский лично разметил границы улиц, выбрал места для некоторых важных зданий. Муравьеву-Амурскому обязаны своим появлением Владивосток и Благовещенск. И он стал первым губернатором в России, посетившим Камчатку. Памятник первопроходцу в Хабаровске хорошо знаком всем россиянам. Он украшает 5000-ую купюру.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Ксения Стриж. Актриса, теле- и радиоведущая.
1: Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Но такой вопрос, он для меня как подвиг все равно, что... Это очень сложно. Это могут, мне кажется, оценить только окружающие, может быть, даже где-то в каких-то глобальных вопросах потомки служения Отечеству, ответственность за его судьбу. Мне кажется, просто оставаться в своем Отечестве и заниматься своим делом, честно заниматься своим делом, и хоть какую-то маленькую лепту, но вносить на благо своей, опять-таки, Родины, Отечества, это уже немало.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
3: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: 6. Слушаем своих.
1: Привет, это Лука. Слушай мой трек «Дождись» на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Памятник труженикам тыла в Раменском воздвигли совсем недавно, в 19 году. Плечом к плечу стоят мужчина и женщина. Он держит лист танковой брони, она – рулон ткани. Скульптурная группа напоминает о событиях Великой Отечественной, когда жители Раменского, нередко женщины и подростки, трудились по 12-14 часов для победы и фронта. Огромен вклад в нашу победу местной бумагопредельной фабрики, которая тогда была крупнейшей в Подмосковье. А еще труженики тыла из Раменского смогли на собственные средства оплатить и подарить фронту бронепоезд. Гордимся!
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.
2: Звезды с неба падают бисером. Я сижу на окне под звездами. Жду удачу, удача близко.

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В основе композиции фолк-группы «Сказки» народные песни в современной аранжировке, нередко с авторским переосмыслением музыки и текста. При этом у каждой из них есть узнаваемый этнографический первоисточник. В случае с композицией «Русалки» это древнейшая календарная русальная песня из села Курковичи Стародубского района Брянской области. Такими песнопениями издавна ознаменовывалась «Русальная неделя». По поверьям, в это время на ветках берез и среди зрелых колосьев жита прячутся русалки, которые при встречи могут защекотать добра молодца. В свой мир нечисть уходит в ночь на Ивана Купалу. Символично, из 6 участников сказок 4 вокалистки и композитор составляли костяк той самой легендарной группы «Иван Купала». Группа «Сказки», «Русалки», язык исполнения русский.

0: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
0: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне. Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Это наша с тобой биография.
3: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
4: Если б не было тебя,

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Александровская колонна, которая венчает архитектурный ансамбль Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, самое высокое триумфальное строение в мире. Она опережает колонну Трояна в Риме и Вандомскую колонну в Париже. Архитектор Огюст Монферран создал это удивительное по простоте, но поражающее воображение сооружение по заказу Николая I. Так император пожелал увековечить память о победе его брата Александра I в противостоянии с Наполеоном. Красный гранит для колонны доставили в северную столицу из каменоломни Выборгской губернии. Устанавливали ее 2 года. Сам монтаж колонны в начале 19 века выглядит невероятным. Деревянные леса, лебедки, тысячи работников. Гранитный монолит весом более 600 тонн установили всего за 1.5 часа при помощи 2000 человек. Колонна стоит на усеченном конусе. Ее края свисают, что позволяет подвижно реагировать на ураганные ветры и температурные изменения. Николай I, оценивший великолепный результат, не мог скрыть своего восхищения.
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Российские ученые обнаружили новый, ранее неизвестный вид водорослей на Байкале. Этот уникальный эндемик, названный ольхонским морфотипом, может стать 10-м в своем роду. До сих пор науке были известны только 9 описанных еще в 1920-х годах советским ботаником Константином Мейером. Исследования провели специалисты Сибирского отделения Российской академии наук в рамках годового проекта по изучению исчезающих видов. И их находка важна не только для науки, но и для самого Байкала, ведь водоросли формируют целые растительные пояса, поддерживающие экосистему озера.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: Вечные ценности на радио «Гордость».
1: Кавалер гарды век недолог, и потому так сладок он. Труба трубит, откинут полог, и где-то слышен сабель звон. Еще ракочет голос трубный, но командир уже в седле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле.

Напрасно мирные забавы продлить пытаетесь, смеясь. Не раздобыть надежной славы, покуда кровь не пролилась. И как ни сладок мир под луной, лежит тревога на челе. Не обещайте, деви юной, любови вечной на земле. Не обещайте, деви юной, любови вечной на земле.

течет шампанское рекою, и взор туманится слегка, и все как будто под рукою, и все как будто на века. Крест деревянный или чугунный назначен нам в грядущей мгле. Не обещайте деве юной любови.

есть. Это дети. Те, в кого мы вкладываем душу и время, в чье будущее искренне верим. Цените время, проведенное вместе.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Великий российский ученый Герман Гесс – основатель термохимии. Именно он – автор закона Гесса, который доказал, что тепловой эффект реакции зависит только от вида и состояния исходных веществ. Хотя Гесс родился в Женеве, он всю сознательную жизнь прожил в России, куда его привезли еще в 3 года. Судьба знатно помотала его. Учился он в Дербте, ныне Тарту, а работал врачом в Иркутске, куда молодого специалиста отправили набираться опыта. В Сибири Герман боролся с эпидемией глазной болезни. Ездил в экспедиции на Байкал, изучал местные минеральные воды. Вскоре его вернули в Петербург, где молодой ученый работал в Горном институте и учил химии будущего императора Александра II. Химик много исследовал выплавку чугуна в доменных печах, работал над процессами в металлургии. Его научные достижения помогли наладить эффективные способы производства аммиака. Результаты этих его исследований не утратили значение и по сей день. Гесс создал учебник «Основания чистой химии», по которому 30 лет учились все российские ученые, в том числе и Дмитрий Иванович Менделеев. А еще именно Гесс изобрел спиртометр, с помощью которого поколение россиян проверяли крепость алкоголя. В те поры выражение «крепость по Гессу» было таким же популярным, как у нас градус по Цельсию.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Дмитрий Нестеров, музыкант, лидер группы «Свинцовый туман».
1: Гуманизм, на мой взгляд, это этическая норма, и это часть нашего культурного кода нашего народа. Потому что только будучи гуманистом и уважающим человека как такового, можно воспринимать культуру разных народов и разных маленьких народностей, которые проживают в нашей большой необъятной стране. А это наше культурное богатство и вообще богатство нашей страны. Только гуманисты могут быть открыты ко всем новым и интересным веяниям, культурным, традиционным. И я считаю, например, что Россия и как продолжение Российской Федерации – это единственная в мире гуманитарная империя во многом. Потому что мы вбирали в себя, мы приглашали всех за стол в основном, и вбирали в себя все соки культурные и все нюансы культурные, которые давали нам, дарили народы, которые присоединялись к нашей империи, к нашему государству, к нашей родине. Поэтому гуманизм – это составная часть нашего российского народа, и уважение и любовь к человеку – это основа нашего культурного кода.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
3: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами. С нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: То, что мы чувствуем по отношению к другим людям.
1: Гордость – это то, что живет в нас, в наших сердцах, за нашу страну, за нашу родину, за нашу семью, за наших близких и, конечно же, за самих себя.
3: Спасибо большое, хорошего вечера!
4: Привет, я Мароша. Слушайте радио «Гордость», здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Что делает человек, когда работает дрелью? Ну, помимо того, что всячески портит нам жизнь. Вопрос на самом деле непростой. Где там ударение поставить? Раскроем секрет. Он и сверлит, и сверлит. Орфоэпический словарь русского языка как государственного сейчас разрешает оба варианта. При этом некоторые словари рекомендуют ставить ударение на последний слог – «сверлит». Но на самом деле запоминаем – оба варианта правильные – «и сверлит», «и сверлит». А вот когда у соседа трудится бригада и несколько человек работают в разных комнатах, что же они там делают? Представьте, в этом случае они пока еще «сверлят» с ударением на первый слог. Именно так нас учит орфоэпический словарь русского языка как государственного. Хотя многие лингвисты полагают, что правильнее и здесь ставить ударение на последний слог. Но пока он и сверлит, и сверлит, а вот они сверлят. Запомните, и пусть чужие дрели вам не мешают.
0: Радио «Гордость».

0: которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Всем привет, дорогие друзья. С вами Владимир Пресняков. Жизнь показывает, что все к лучшему. И любить просто так — большой подарок судьбы.

0: едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Если есть в России рай, это Краснодарский край, гласит пословица. Столица Кубани заслуживает внимания не меньше, чем Сочи. Грандиозный стадион «Краснодар», прозванный в народе «Колизеем» за античные пропорции и роскошную отделку итальянским травертином, способен вместить 30 тысяч зрителей. Рядом парк Галицкого с зеркальным лабиринтом и экзотической растительностью. Совсем недавно в парке начал цвести делоникс – редкое растение родом с Мадагаскара. Один из духовных центров Кубани – Екатерининский собор, величественное краснокирпичное сооружение в русско-византийском стиле, построенное в конце 19 столетия. А в истории кубанского казачества особую роль играет Александро-Невский собор, воздвигнутый в середине позапрошлого века на войсковые средства. В начале нулевых его воссоздали, как и 4-метровый памятник императрице Екатерине Великой. Едем в Краснодар и слушаем «Стою на полустаночке» одной из уроженок этого города Валентины Толкуновой на радио «Гордость» 89,7 в столице Кубани.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Городок чекистов в Екатеринбурге – живой музей под открытым небом, памятник советского конструктивизма. Иногда его зовут «Чрезвычайкой» в честь, собственно, ЧК. Дома построили под углом к улицам, чтобы создать определенный ритм застройки. Да и света так больше. Самое броское здание, гостиница и сеть – 11-этажка, похожая в плане на подкову. Изначально комплекс строили как коммуну. Квартиры были большие, но без кухонь и ванных. Зато в городке имелись своя поликлиника, клуб, столовая, прачечная и все, что нужно для жизни. За едой жители с сутками ходили в буфет. Но со временем старый быт победил новый, и квартиры обзавелись кухнями и санузлами. Чрезвычайка окружена ореолом мрачноватых легенд. Сама ее архитектура этому способствовала. Раньше дома были соединены подземными переходами. Например, под поликлиникой пряталась прачечная. Потом службы из подвалов убрали, зато остались истории о том, что якобы под чрезвычайкой есть подвалы с рельсами, благодаря которым можно добраться до важных зданий в городе.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: и имел толстую броню, непрошибаемую для орудий врага. Сталин говорил об ИС, что с ним мы будем завершать войну. ИС освободил Украину, Прибалтику, Восточную Европу. Сейчас коллекцию исторических танков бережно хранят в Челябинске. Помним подвиги предков и гордимся ими.
1: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость. Гордость.
2: Здравствуйте, это Валерий Сюткин. Слушайте мои песни на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В этом году всероссийская акция «Неделя детской книги» станет рекордной по числу участников. К ней уже присоединились почти 10 тысяч библиотек. В 2025 году акция впервые охватит все 89 регионов России. В библиотеках пройдут десятки мероприятий, концерты, спектакли, кинопремьеры и встречи с писателями. А авторы и иллюстраторы детских книг лично встретятся с юными читателями.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама.
3: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на jaluzinsk.ru.
4: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 800 тысяч рублей. За первый год службы 4 миллиона 300 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
0: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Ольга Качура или Корса – герой России. Из тех русских женщин, чьи подвиги напоминают о героинях Великой Отечественной. Родилась на Донбассе в семье потомственных военных. До 14 года служила в органах внутренних дел. После Майдана встала на сторону народа Донбасса. Участвовала в создании народной милиции ДНР. Поступила на службу в 3-ю отдельную мотострелковую бригаду «Беркут». Стала единственной женщиной-командиром подразделения реактивной артиллерии. Служила в Горловке, которую особенно варварски обстреливали украинские военные. Фишкой Корсы были внезапные ночные атаки на позиции противника. В мае 22-го ее наградили Георгиевским крестом 2-й степени. А год спустя, летом 23-го, Ольги Качуры не стало. Она погибла в результате артобстрела. Президент Владимир Путин вручил ей звание Герой России посмертно. Украинцы охотились на Корсу давно и даже мертвую не оставили ее в покое. Во время прощания обстреляли Донецкий театр оперы и балета. Вечная память и вечная слава.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Я скучаю,
1: я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой был сам.
4: Сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.
2: Я тебя люблю.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Александр Носков, музыкант и вокалист группы «Зверобой».
1: Гражданственность. Это, безусловно, проявление патриотизма. Это социальная зрелость в человеке, когда он воспринимает свои права как обязанности и обязанности как права. Гражданственность, опять же, присущая русской традиции. Помните Некрасова? «Поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть обязан». Гражданин – это достойный сын своего отечества, который верно служит стране и народу. В наше время одним из ярких проявлений гражданственности, безусловно, является волонтерство. Волонтеры – это те, кто, не щадя своих сил, помогают фронту, помогают нашим бойцам. Они олицетворяют собой надежный тыл. Они являют собой всю полноту такой важной духовно-нравственной ценности, как гражданственность.
0: Реклама. Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект, посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «Истории о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на радио «Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф. При поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами. Нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Кашному котенку с улицы Лизюкова. Это персонаж советского мультфильма «Котенок Василий», который попал в Африку и ищет дорогу назад, в Воронеж. Писатель, на чьей книге был основан сценарий мультика, уроженец Воронежа Виталий Злотников, часто приезжал в родной город из Подмосковья и придумал котенка, как раз гуляя по улице Лизюкова. Открытый конкурс выиграла работа местной школьницы, которую потом доработали скульпторы. Котенок и ворона сидят на причудливом дереве и весело разговаривают. Памятник теперь – один из символов Воронежа.
1: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: История одной песни. Александр Степанов, он же СТ, после написания песни «Дай ему сил», решил продолжить в своем музыкальном творчестве тему поддержки участников СВО. Новую композицию он сочинял во время поездки на фестиваль «Таврида» в Крыму. Однако закончить полностью историю не получалось. Не хватало яркого завершения, как и названия новой песни. Как говорит сам Александр, идея о том, как закончить эту песню, появилась перед началом спектакля, открывавшего фестиваль.
1: Уже 20-30 минут до выхода на сцену, и мне попадается наша брошюра, и я понимаю, что спектакль называется «Вера, надежда, любовь». И у меня как-то все так составляется в голове. Мы начинаем наигрывать, я говорю, зовите режиссера спектакля. Выходит режиссер, я говорю, я вам придумал песню. И мы начинаем наигрывать, и в конце вот «Вера, надежда, любовь». И по дороге уже обратно я дописываю свое видение и понимаю, что это вот как раз то, что я хотел говорить дальше.
0: Песня позже была включена в тот самый спектакль. Ее исполняют артисты, задействованные в постановке. Слушаем в эфире «Радио Гордость» песню Александра Степанова «Вера, надежда, любовь».

За твоим плечом ангелы, вера, надежда, любовь. Там, где вместо дождя чаще град падает с неба, ты, не зная преград, шел вперед, приближая победу. Ты своих

За твоим плечом ангелы, вера, надежда, любовь. Там, где вместо дождя чаще град падает с неба. Страх пытался тебя обуздать, но ты страха не ведал. Ты держал свое слово и строй, ночь в дежурстве, на рассвете в бой.

0: Радиостанция «Гордость».
1: Привет! С вами группа «Чапаев». Слушайте нашу песню «Будь собой» на радио «Гордость».

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия «Банк России» на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с 3 экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 890 000 рублей.
6: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
7: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этнокульт. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Это наша с тобой биография.
8: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Таганроге заработал новый завод сельхозтехники. Новое производство открылось на территории бывшего Таганрогского автозавода. Предполагается, что уже в текущем году предприятие освоит полный цикл производств до 40 видов продукции. В 2025 году предполагается расширить линейку прицепной, навесной и самоходной сельскохозяйственной и коммунальной техники. В рамках второго этапа реализации проекта планируется организация литейного производства. На третьем этапе будет создан полигон для испытания комбайнов и тракторов.
0: Радиостанция «Гордость».

0: есть.
1: Реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. Предвыборная агитация у некоторых так называемых оппозиционных кандидатов дошла до предела человеческой глупости. Едешь в лифте и читаешь: снижу тарифы. Другой пишет: снижу налоги. Третий: уберу мигрантов. Прямо вот так, в одиночку. Такое впечатление, что избираем мы не депутатов, а непосредственно царя, самодержавного монарха. И ведь ясно, что не снизят они тарифы, налоги, и мигрантов, как это ни печально, не уберут. А вот теплое депутатское кресло, если мы с вами им поверим, заполучат. И будут в нем кайфовать 5 лет со всеми неизбежными депутатскими привилегиями. А оно нам надо? Хотите рецепт, ну или совет, за кого отдать свой голос? Посмотрите на биографию кандидата и убедитесь, что у него за плечами есть реальное, реализованное, так сказать, материально дело. Чтобы пощупать можно было. Это может быть завод, выпускающий нужную стране продукцию, или построенные кварталы. А могут быть и выученные ученики или студенты, могут быть пораженные на фронте меткой пули враги. Они просто слова, которым цена ломный грош. В 90-е, многие это помнят, навыбирали в парламент страны разнообразных правозащитников и журналистов. Некоторые из них теперь лают на нашу страну из-за рубежа, получив статус иноагентов и экстремистов, а заодно и гражданство Украины, как странноватый Александр Невзоров. А все почему? Потому что нет у людей этого типа за спиной реального дела, коллектива, за который они отвечают. Есть только броские слова, которыми они в 90-е привыкли торговать как семечками. С одной только разницей, что семечки стоили копейки, а слова – десятки тысяч американских долларов. Вот и теперь торгуют и словами Родины. Но речь не об этих персонажах. Речь о предвыборных лозунгах. Мало того, что они явно лживы, в них еще нет ни капельки души, ни капельки мысли. Авторы их уверены, что нас можно просто купить, пообещав снизить те или иные платежи. И, конечно, хорошо, чтобы те или иные тарифы и налоги стали меньше. Но только какое отношение к этому снижению имеют все эти господа обещалкины? Неужели они правда считают, что мы с вами так наивны и поверим им на слово?
1: Между строк с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

гордость – это дети. Те, в кого мы вкладываем душу и время, в чье будущее искренне верим. Цените время, проведенное вместе.

0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди».
1: Михаил Захарович Бондаренко, 1913-1947, дважды Герой Советского Союза, командир авиаэскадрильи и штурман 198-го штурмового полка. В 1939 году закончил Качинскую авиационную школу, участвовал в Советско-финляндской войне на И-153, совершил 17 вылетов. В Великую Отечественную с 1941 по 1943 совершил 94 вылета, сбил 2 самолета, уничтожил сотни техники и противников. Герой Советского Союза с 1942 года. Вторую медаль получил в 1943 за штурмовку аэродрома с уничтожением 35 самолетов и складов боеприпасов.
0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди». Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Реклама.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке радио «Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах радио «Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Вы слушаете патриотическую музыку?
2: Да.
3: Да.
1: Кого, кроме Любе?
3: Почему матушка-земля, кто поет?
1: О, Татьяна Куртыкова.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «стресс» пришло в русский язык из английского, но в этом языке оно имеет длительную историю и солидную родословную. Восходит это существительное к латыни. Оттуда оно попало сначала во французский язык, а затем, еще в средние века, в английский. Длительное время слово «стресс» в этом языке употребляли только в значении давления, напряжения, причем преимущественно физическое. Современным употреблением стресс обязан конкретному человеку, выдающемуся канадскому врачу венгерского происхождения Гансу Селье, жившему и трудившемуся в середине прошлого века. Именно он первым разработал концепцию стресса как общей реакции организма на любой вызов извне. Из трудов этого ученого слово сначала перекочевало в психологию, а затем в обычную речь.
0: Радио «Гордость».

0: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Валерия Бокова – профессиональный музыкант, педагог по вокалу, родом из певучей Смоленской области. Свой путь начала с песни об отце, приуроченной к его юбилею. Валерия – финалистка конкурса «Новая фабрика звезд» на канале ТНТ, победительница всероссийского конкурса «Песни Победы». На радио «Гордость» звучит ее песня «Океаны», созданная в конце прошлого года. Слушаем Валерию Бокову «Ты и я, мы целая вселенная» на радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на москвич-м.ру. Реклама АО «ПТ», не оферта.
3: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группы 7Б, Зара, СТ, Бурито и многие другие. Яркие, культурные и спортивные события. Почувствуйте силы единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте русскоелето.рф.
4: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
5: Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в мире женщина – оперный режиссер. В 1918 году 15-летняя Наталья Сац заведовала детским сектором театрально-музыкальной секции Моссовета. В ноябре того же года по ее инициативе был создан первый в мире театр с репертуаром для детей – детский театр Моссовета. Сейчас это Российский академический молодежный театр. Через 40 с лишним лет, в 64-м, Сац организовала и возглавила первый в мире детский музыкальный театр. Ныне это Московский государственный академический детский музыкальный театр. Сегодня он носит имя своей основательницы. Наталья Ильинична Сац также считается первой в мире женщиной оперным режиссером. Она ставила оперные спектакли не только на родине, но и за рубежом.

0: тебя.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: Юная пианистка из Кисловодска Мария Филиппова стала...
3: Реклама.
4: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на jaluzinsk.ru.
1: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Космонавт Анна Кикина отправилась к звездам случайно. Уроженка Новосибирска, по образованию она экономист-менеджер и инженер по защите в чрезвычайных ситуациях. А еще просто красавица и спортсменка. Училась в школе с уклоном в здоровый образ жизни. Занималась рафтингом, палеатлоном и совершила 150 прыжков с парашютом. Сменила несколько профессий, а в 2012 году спонтанно решила поучаствовать в открытом конкурсе на космонавт. Ни на что не рассчитывала, но женский отбор прошла и в 14-м стала космонавтом-испытателем. Затем были годы ожидания. Мечта исполнилась 2 года назад, когда Анна вошла в международный экипаж корабля «Crew Dragon». В космосе Кикина провела 157 дней, 10 часов и 1 минуту, став 6-й российской женщиной в космосе. Перед отправкой к звездам Анна общалась со своей коллегой Еленой Серовой и обсуждала нюансы гигиены за пределами Земли. Гордимся нашими женщинами!
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: Реклама.
1: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Красногвардейская.

Саш, мне недавно дочка готовила доклад в школе про зяблика, про птичку зяблика, и выяснилось, что зяблики такие болтуны, они очень общительные птицы, они машут крылышками, они там хвостиком машут, то есть они такие вот прям очень активные, нетворкинг у них происходит в течение. И я поняла, почему я живу в Зябликово, я просто создана для Зябликова, я очень тоже общительный человек. У меня здесь есть личная трагедия. В 92-м году у меня пропал без вести брат. Я была маленькая, а он был уже совершеннолетний. Но вот такая случилась трагедия. Искали всей Москвой, но не нашли. 90-е – это такой период сложный. И помню, мама сказала мне: «Теперь тебе придется жить за двоих». Ты знаешь, мне кажется, это моя жизненная кредо. Мне кажется, у меня получилось. Я действительно живу за двоих, но мне это нравится. Жить за двоих.

0: городской праздник и много чего еще. Заказчиком ивента может быть компания, государственная или общественная организация, профессиональное объединение, частное лицо, да кто угодно. А вот организация и проведение – дело профессионалов, ивент-менеджеров и ивент-агентств. В мировом масштабе в ивент-индустрии занято несколько миллионов человек. В России больше 25 тысяч. Вот для них использование слова «ивент» обосновано и удобно. Оно обобщает множество профессиональных действий, понятий и облегчает коммуникацию между своими. Для прочих употребление этого слова в целом неуместно. Вы ведь идете на фестиваль, а не на ивент. Участвуйте в конференции, в восторге от корпоративной вечеринки. Так и говорите. Оставьте профессиональный сленг профессионалам.
1: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: «Голоса народов России». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Радик Юльякшин – российский композитор, аранжировщик, саунд-продюсер, исполнитель песен на башкирском, татарском и русском языках. Народный артист Республики Башкортостан, заслуженный артист Республики Татарстан, обладатель престижных наград музыкальных фестивалей и конкурсов. Певец выступает по творческим псевдонимам Элвин Грей. Исполняет народные и авторские песни в современной аранжировке. «Карбулсан» в переводе с татарского означает «если бы я был с снегом». И, конечно, эта песня о любви. Герой мечтает стать снегом, чтобы нежно касаться возлюбленной, таять от тепла ее руки или устилать ее путь, оставаясь рядом даже на расстоянии. Автор слов – Расих Шамский, автор музыки – Ильгиз Баязитов. Элвин Грей, «Карбулсан», язык исполнения – татарский.

Здравствуйте, дорогие слушатели радиостанции «Гордость». Меня зовут Алексей Поддубный, Джанго. И я хочу представить вашему вниманию песню, которую написал мой друг Сергей Бабунец и которую мы спели с ним вместе. А называется она «Наши девчонки лучше всех».

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
2: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
0: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире. Всегда на radiogordost.rf. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да. Это он и есть. Мы объявляем этнокульт. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
6: Всем привет, это Иван Чебанов, слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Москве создали площадку для производства беспилотных авиасистем. Центр коллективного пользования для производителей беспилотных летательных аппаратов открылся в индустриальном парке Руднева. Здесь разработчикам предлагают услуги по изготовлению деталей, узлов и агрегатов беспилотников, а также помогают в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Оборудовал площадку Федеральный центр беспилотных авиационных систем. В центре коллективного пользования установлено более 35 единиц высокотехнологичного оборудования, включая 3D-принтеры и лазерные станки. Есть участки механической и термообработки, покраски, сварки, химического оксидирования. Кроме того, создан центр анализа и разработок, который будет оценивать бизнес-модели использования беспилотников, а также займется анализом и распространением лучших практик. Федеральный центр беспилотных авиационных систем создали меньше, чем за год. 12 компаний уже стали его резидентами.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, Радио «Гордость». Это Сергей Нехаенко. Слушайте нашу совместную песню с группой «Город 312. Дальше жить».
2: Я буду с тобой.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Кемерово придумали новую технологию помощи детям после операции на сердце. Врачи заметили, что у многих малышей нарушаются память, внимание и речь. Для решения этой проблемы ученые создали уникальные игры виртуальной реальности. Пациенты попадают в мир цифрового леса, похожего на настоящий. Там ребята собирают пазлы, ищут предметы и учатся ориентироваться на местности. Все упражнения разработаны специально, чтобы развивать важные мозговые функции. Методика оказалась эффективной, и теперь исследователи создают мобильную версию программы. Она позволит детям продолжать занятия дома после выписки из больницы. Новинка вызвала интерес ученых из-за рубежа, ее опубликовали в известных мировых медицинских журналах. Благодаря этому проекту жизнь юных пациентов станет проще, а восстановление пройдет легче и веселее. Надеемся, что эта технология вскоре появится в клиниках всей страны, помогая все большему количеству ребят.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радиостанция «Гордость».

0: Я не сошел с ума так надо.
1: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди».
2: Василий Иванович Андрианов, 1920-1999. Советский летчик-штурмовик, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации. Призван в армию в 1940 году. С 1943 летал на Ил-2 в 667-м штурмовом полку, участвовал в Курской битве и крупных наступательных операциях. За 177 боевых вылетов уничтожил 50 танков, 200 автомашин, 25 артиллерийских батарей, 13 складов и сбил 6 самолетов. За 87 успешных вылетов в 1944 году получил первую звезду героя, а вторую в 1945 за 90 боевых вылетов и умелое командование при форсировании рек и освобождении городов.
1: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди». Вы слушаете радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Александр Ванюшкин. Музыкант. Автор песни «333».
1: Знаете, в России люди издавна привыкли держаться вместе. Это целая философия. Мол, если помогать друг другу, то всем будет лучше. А если проще, представьте деревню лет 200 назад. Случился пожар, бегут все тушить. Надо поле вспахать, выходит всем селом. Беда у кого-то. Соседи помогут, чем могут. И это и есть наш старый добрый коллективизм. Были артели. Это такие рабочие бригады, плотники, рыбаки, извозчики. Объединялись, чтобы вместе работать, делить и риски, и прибыль. Никто в одиночку не тянул. Все на подхвате. Условия у нас, скажем так, суровые. Зимы длинные, земли огромные, врагов хватало, в одиночку не выжить, только сообща. Вот смотрите, как это работает сегодня. Помочь просто так. Кто-то собирает корм для приютов, кто-то везет продукты старикам, кто-то идет расчищать парк от мусора. И ведь никто не заставляет. Люди сами объединяются, потому что понимают, если не они, то кто? Вместе быстрее и веселее. Хотите посадить аллею? Организуйте субботник. Придут друзья, соседи, знакомые знакомых. За пару часов сделают то, что один человек копал бы неделю. Еще и пообщаются, и подружатся. В общем, наш коллективизм – это про то, что вместе мы можем гораздо больше. Про готовность протянуть руку, когда нужно. Про чувство локтя, про волонтерство. Самый живой и яркий пример того, что эта традиция жива и сегодня. Не на словах, а на деле, которая не раз помогала российскому народу в сложных ситуациях. А простыми словами, вместе легче, быстрее и эффективнее.
0: Истории о главном.
2: Реклама. Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
5: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: А для вас музыка «Гордых» – это какая музыка?
2: «Гордых» – это отечественная музыка, хорошая, патриотичная, наверное. Песни, которые о нас, о простых.

0: кармане. В современном смысле слово первым использовал Иоганн Филипп Рейс, изобретатель первого электрического телефона, так и не ставшего массовым. Потом название взял и запатентовал создатель современного телефона Александр Белл. От него слово пришло в русский язык. Это произошло в конце 19 века. Уже у Антона Павловича Чехова, если помните, есть рассказ «У телефона», опубликованный в 1880-е годы.
1: Радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что история Раменского парка культуры и отдыха уходит в 18 век. Все началось с усадьбы Волконских. Владельцы разбили парк в английском стиле и высадили деревья, не характерные для средней полосы России. Грецкий орех, акации, американские клены. Некоторые из них сохранились до наших дней. После революции парк стал народным имением. Его открыли для прогулок, а уже в наше время в нем провели масштабное благоустройство. Появилась входная группа в виде обручальных колец. Построили аттракционы, отдельно благоустроили территорию вокруг старинного родника. Здесь создали мозаичное панно с изображением Святой Троицы.
0: Радио «Гордость» при поддержке президента

История одной песни. Сегодня в рубрике «История песни «Заря». Ее написал и исполнил казак из Самары Максим Горельченко, один из победителей конкурса «Музыка гордых» в этом году. Композицию он посвятил погибшему на СВО брату, другу и воину их казачьего отряда Сергею Буланову с позывным «Заря». Его поразил тот факт, что Сергей, отправляясь во вторую командировку на СВО, на прощание семье сказал, что скорее всего не вернется, но по-другому поступить не может. И он не вернулся. Дома осталась жена Ксения и семеро детей. Когда Максим узнал от командиров о подвиге Сергея, как он, не жалея себя, шел на огромный риск ради спасения товарищей, тогда родились первые строчки. Автор отправил их супруге и сослуживцам Сергея. С передовой пришла просьба написать песню на эти стихи. Песню записали почти с одного дубля. Песню «Заря» очень ждут родители погибшего героя, семья и братья по оружию. И теперь она звучит на радио «Гордость». Слушаем композицию и гордимся нашими героями. Вечная слава!

гордость – это друзья. Те, кто с нами и в горе, и в радости. Не жалейте добрых слов для друзей и будьте достойны.

0: Реклама.
1: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Фестиваль «Русское лето за Россию» отправляется в большое путешествие по стране. С 1 августа по 13 сентября 12 городов в разных уголках нашей Родины. В программе концерты популярных исполнителей. Группы 7Б, Зара, СТ, Бурито и многие другие. Яркие культурные и спортивные события. Почувствуйте силы единства. Вход свободный. Полный список городов и программы на сайте русскоелето.рф.
3: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами. Легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Первый выход человека в открытый космос. 18 марта 1965 года советский космонавт Алексей Леонов вышел в открытый космос с борта корабля «Восход-2». Продолжительность первого в мире выхода составила 12 минут. Рекордсменом по общему количеству выходов в открытый космос стал советский и российский космонавт Анатолий Соловьев. Он 5 раз побывал на борту станции «Мир» и выходил в открытый космос 16 раз. Первой женщиной, совершившей выход в открытый космос, стала Светлана Савицкая. Во время своего второго космического полета в 1984 году она вместе с Владимиром Джанибековым покидала борт станции «Салют-7» для проведения необычных экспериментов — сварки, резки и напыления металлов в открытом космосе.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость — это мы.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, это Константин Грим и группа «Братья Грим» на радио «Гордость». Слушайте свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые из Кабардино-Балкарии нашли способ сделать пластик безопаснее. Они создали новую смесь для стройматериалов, защищающую от возгорания трубы, сайдинг и провода. В состав входят три вещества – меламин, полифосфат аммония и пентаэритрит. При горении состав образует защитный слой. В воздух выбрасывается только безопасный азот и аммиак. Главное – новая добавка снижает стоимость материалов. Разработка сделает дешевле электрические провода для общественных мест.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость».
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут,

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А вы знаете, что советский актер Зиновий Герд во время Великой Отечественной войны служил сапером и своей знаменитой походкой был обязан ранению в ногу и жене Королева. Дело было в 43-м под Белгородом. Рота, в которой служил Зиновий Герд, отражала танковую атаку, и тут будущего актера ранило в ногу осколками снаряда. Затем были 11 операций. Речь уже шла об ампутации. В результате ногу спасла жена Сергея Королева, военный хирург Ксения Винцетини. На войну Зиновий Герд ушел добровольцем. Боевое крещение получил на Дону, когда вместе со своей частью форсировал эту реку и бился за село Сторожевое Первое. За участие в Великой Отечественной Зиновий Герд был награжден орденом Красной Звезды.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Ани Леда. Певица.
1: Во время работы над песней «Письмо», которая основана на стихах молодого солдата, мне довелось побывать в Белгороде на съемках клипа. Там я познакомилась с людьми, которые посвятили свою жизнь служению Родине. Они показывали старые фотографии, рассказывали истории о мужестве, о своих товарищах, о непростых временах, которые им пришлось пережить. Я слушала их рассказы и понимала, какой огромной ценой нашим предкам досталась возможность жить под мирным небом. Эти истории очень глубоко меня тронули и заставили по-другому посмотреть на многие вещи. Именно тогда я особенно остро почувствовала связь со своей страной, ее историей и людьми. Для меня патриотизм – это не просто слово, это уважение к своему народу, своей культуре и памяти тех людей, благодаря которым мы живем сегодня.
0: Истории о главном.
2: Реклама. Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами. Сами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: песке. Сны мои, что
1: ты позвонишь и скажешь: я так по тебе скучала, давай все начнем сначала. А вдруг ты позвонишь внезапно, как будто бы между прочим, до завтра спокойной ночи, мой друг.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Археологический заповедник Танаис – это окно в прошлое, расположенное недалеко от Ростова-на-Дону. Древний город, основанный греками в III веке до нашей эры, был важным торговым узлом. Здесь проходил Великий Шелковый путь, а река Мертвый Донец служила естественной артерией для торговли. Танаис делится на три части. Центральная зона окружена массивными стенами толщиной до 4 метров. Здесь когда-то кипела жизнь, а узкие улицы соединяли жилые кварталы. Дома имели планировку, схожую с греческой. В них хранили продукты и воду, а уют создавали деревянные предметы быта. Культура Танаиса – это уникальное смешение традиций. Греки, меоты, сарматы и скифы оставили свой след. Храмы соседствовали со святилищами местных богов. В погребальных обрядах можно увидеть элементы античного и степного происхождения. Раскопки на местности ведутся с XIX века, а с середины XX там работает музей под открытым небом.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Друзья, привет. С вами Олег Чубыкин на «Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «макияж», как и многое в индустрии красоты, родом из Франции. Происходит оно от французского глагола «макия», который обозначает буквально «гримировать». Макияжем называют и процесс нанесения косметики на лицо, и результат этого процесса, и сами косметические средства – тушь, пудру, румяна. Современные словари приводят еще один вариант употребления этого слова, ныне, надо сказать, незаслуженно подзабытый – сокрытие каких-либо нежелательных фактов. Так что можно разнообразить свою речь выражением «политический макияж». В русском языке слово «макияж» существует сравнительно недолго, где-то с середины 20 века. 19-е столетие называло пудру румяна и тушь не макияжем и не средствами для макияжа, но косметикой.
0: Радио «Гордость».

0: «Голоса народов России 2.0». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: «Син егум уи сурец». В переводе на русский «твой образ всегда перед моими глазами». Эта фраза стала названием одной из самых известных композиций молодого и популярного исполнителя Алибека Казарова. В балладе поется о безответной любви с первого взгляда. Девушка мелькнула как видение и исчезла как тень. Но ее образ навсегда запал в сердце парня. Прекрасный и недосягаемый, он остался в памяти влюбленного навсегда. Алибеку Казарову 25 лет. Он родился в городе Баксане, недалеко от Нальчика, столицы Кабардино-Балкарии. В семье царила атмосфера традиционной музыки родного края. Его дед выступал в государственном академическом ансамбле Кабардино-Балкарской республики «Кабардинка», а дома часто пел душевные народные песни. Маленький Алибек подпевал и уже с 12 лет начал исполнять сольные композиции. Выступление Алибека Казарова отмечено наградами ряда республиканских, а также международных конкурсов и фестивалей. Алибек Казаров, «Син егум уи сурец». Язык исполнения черкесский.

теперь с тобой рядом, я вспомнила, как мне к лицу эта нежность. Но теперь с тобой рядом, я вспомнила, как мне

мужчину так эгоистично любили, и знаешь, мне никто из них не отзывался такими мурашками в теле. Я работаю много, и ты меня в этом не упрекаешь. Обнимаешь, жалеешь, желаешь, когда я уже на

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Радио «Гордость».
4: Мы – группа «Не квадрат» из Костромы. А песня «Я, побывавший там» – это старые стихи Юрия Левитанского, которые с годами становятся только лучше. Слушайте своих на радио «Гордость».

0: Говорю вам, жизнь все равно прекрасна.
1: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
2: Самая мощная в мире арктическая буровая установка. В 2022 году на одном из нефтяных месторождений Таймырского полуострова введена в эксплуатацию буровая установка «Таймыр-Р1». Она не только превосходит иностранные аналоги по мощности и скорости бурения, но и подготовлена к работе в экстремальных условиях Крайнего Севера. Установка может проводить буровые работы даже в условиях шквалистого усиления ветра при критически низких температурах. Буровая установка «Таймыр-Р1» вошла в топ-100 достижений России в 21 веке.
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: На Байкале установлен новый рекорд. Россиянка Екатерина Некрасова проплыла подо льдом 122 метра без гидрокостюма, только в ластах и купальнике. Это произошло во время фестиваля фридайвинга «Под лед Байкала». Кроме того, на фестивале были зафиксированы еще три рекорда. Россиянка Ольга Маркина нырнула на глубину 71 метр, а хорватские спортсмены Санда Делия и Витамир Маричич на 55 и 62 метра соответственно.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Всем привет! Я Сергей Нехаенко. И слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.
3: Звезд на небе.

глаз. Мне б на жизнь хватило и дня твоего голоса. Сколько слез скатилось в тихий океан. Может быть, отсюда.

воробье. Твой ответ как крошку ждут на подоконнике. Если есть чужие, значит есть свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Знаете ли вы, как в русском языке раньше употребляли слово «шприц»? Еще в позапрошлом веке оно обозначало не только и не столько медицинский прибор. Само существительное по происхождению немецкое и восходит к глаголу «брызгать». И долгое время шприцами в нашей стране называли разные устройства для разбрызгивания воды. Пример такого употребления в романе Николая Лескова «Соборяне». Читаем. За угрозой почти не поступили. Реклама.
2: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: Гастроли музыкальных звезд, дефицитные билеты и концерты по особым случаям – все это не изобретение индустрии поп-музыки. Уже в 19 веке музыканты-виртуозы собирали полные залы и получали огромные гонорары. В России постепенно появлялись профессиональные музыкальные организации, и одной из них стало Российское музыкальное общество. Благодаря РМО в Россию стали приезжать известные музыканты, а русская музыка все чаще звучала в Европе. Так, одним из ярких гастролеров был Ференц Лист. Пианист-виртуоз, он один из первых ввел в моду жанр сольного фортепианного концерта. Его выступления были настоящими шоу. Он играл в белых перчатках, которые потом бросал в толпу поклонниц. В Россию также приезжали Роберт и Клара Шуман. Последняя давала здесь сольные концерты, а ее муж-композитор посвятил Москве несколько стихотворений. Но прежде всего на концертах РМО звучала, конечно, русская музыка.
0: Слушайте радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами и деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да. Это он и есть. Мы объявляем этнокульт. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов Диджей Луна. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Самый популярный иностранный фильм в Китае, любимый фильм Дэн Сяопина, победитель Венецианского кинофестиваля, все это о бессмертной экранизации повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие», режиссер Станислав Ростоцкий. Сам фронтовик смог снять пронзительную картину, покорившую сердца людей по всему миру. Фильм он посвятил медсестре, которая героически спасла его на поле боя. Литературному отцу повести Борису Васильеву в 17 лет выпало участвовать в страшных боях первых дней войны под Смоленском. Впечатления об этих событиях отразились в его повести, а прототипом одной из героинь Сони Гурвич стала его супруга. Фоном для трагической киноистории служат окрестности Сямозера в Карелии, равномрачные и красивые. Фильм имел гигантский успех. За время проката его посмотрело 66 миллионов человек. А к 60-летней годовщине победы сняли российско-китайский ремейк. Только в КНР его посмотрели 400 миллионов зрителей.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

гордость – это семья. Берегите близких.

0: едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Карелия – один из красивейших регионов мира. Его гордость – Онежское озеро. Каждый год множество туристов приезжает ловить жирного лосося, дышать свежим воздухом, любоваться стальным небом и медными соснами. А еще на берегах Онежского озера можно найти петроглифы – шедевры наскальной живописи наших далеких предков. Еще одно уникальное творение карельской природы – водопад Кивач, центральная точка одноименного заповедника. Когда-то посмотреть на него приезжали поэт Державин и император Александр II. Северная республика богата не только природой. Именно в Карелии расположены легендарные кижи, уникальный памятник русского деревянного зодчества, один из символов нашей страны наряду с Красной площадью. А музей изобразительных искусств в Петрозаводске порадует выставками, посвященными финскому эпосу и шедеврам Айвазовского. Едем в Карелию и слушаем карельский вальс Юрия Висбора.
2: Кончен

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Самаре можно увидеть дом, где провел первые годы папа Буратино Алексей Толстой? Один из самых известных его персонажей, собственно, Буратино, стоит у деревянного забора усадьбы со своим золотым ключиком. В деревянной усадьбе жили мать Толстого Александра и ее второй муж Алексей Бастром. В доме сохранились интерьеры конца позапрошлого столетия, подлинный письменный стол отчима писателя и принадлежавшие ему венские стулья, рукописи матери Алексея Толстого. Из экспозиции можно узнать об учебе писателя в Самаре, о его первых литературных опытах.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Это Николай Расторгуев. Слушайте наши песни на радио «Гордость».

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Всем привет! Я певица Елена Максимова. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: 82. Работаем, работаем. Нужно прикрытие, нужно прикрытие.
1: Ты вернись живой.
0: Всем работать, всем орудием работать. Вот их, не падать духом, не падать духом. Вот Матвина.

0: Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+. Реклама.
1: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Радио «Гордость».
2: Здравствуйте, друзья. Я Алена Минулина. Специально для «Радио «Гордость» хочу представить вам свой трек «Петь песни».

0: Тысяча поводов для гордости. Самый мощный в мире реактор на быстрых нейтронах – это реактор БН-800 с электрической мощностью 800 мегаватт. Он установлен в 4-м энергоблоке Белоярской АЭС в Свердловской области. Пуск энергоблока состоялся в 2014 году. В 2022 реактор был полностью переведен на МОКС-топливо. Это инновационный вид топлива, содержащий смесь оксидов плутония, выделенного из отработанного топлива, и оксидов обедненного урана. Использование этого топлива фактически позволяет организовать замкнутый ядерный цикл. Специалисты называют этот шаг прорывом в энергетику будущего.
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Якутии извлечен крупнейший в истории России ювелирный алмаз. Камень редкого янтарного цвета весит почти 100 граммов, а его размеры составляют 56 на 54 на 22 миллиметра. Алмаз получил имя в честь 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Как отметили в компании, 2025 год уже стал особенным для российской алмазной отрасли. Ранее в этом году был представлен крупнейший отечественный бриллиант весом более 100 карат, огранка которого длилась более 2 лет. Теперь к этой вехе добавилась еще одна – уникальный природный камень, символично найденный в юбилейный год.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».
2: Мы так похожи, мурашками по коже.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, что общего у оперы и опуса? Вообще, это одно и то же слово. Опера на латыни – множественная форма существительного «опус», то есть произведение вообще – литературный, научный или музыкальный труд. Опера, наверное, самый древний вид театрального искусства. Еще в древнегреческих трагедиях обычная речь чередовалась с музыкальными композициями. Первые оперы более современного вида появились в конце 16-го столетия в Италии. Их создали люди, пытавшиеся реконструировать античную драму. В нашей стране спектакли с музыкальной составляющей появились еще в конце 17 века. Первый подобный опере спектакль поставили для царя Алексея Михайловича на сюжет из Библии про Юдив и Алаферна. Однако этот и подобные спектакли, судя по всему, называли «забава», «потеха». Слово «опера» проникло к нам вместе с итальянскими артистами в первой половине 18 века.
0: Радио «Гордость».

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: Это сегодня в концертных залах крупных городов есть подробные афиши на сезон и план работы на несколько лет вперед. А в 19 веке концерты проходили в домах знати, никакого планирования в помине не было. Владельцы музыкальных салонов в соответствии со своими вкусами и предпочтениями составляли программы, приглашали исполнителей или самих композиторов. Все изменилось в середине века с учреждением Русского музыкального общества. Оно занималось развитием музыкального образования, прививало публике вкус к музыке, поощряла отечественные таланты. «Сделать хорошую музыку, доступной большим массам публики», писал знаменитый критик Стасов. Финансово организацию поддерживала императорская фамилия. Благодаря РМО в Москве и Петербурге появились консерватории, проводили доступные симфонические и камерные концерты. Около трех десятков в год играли не только признанную европейскую классику, но и последние музыкальные новинки. Например, музыку композитора Глинки.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Александр Носков, музыкант и вокалист группы «Зверобой».
1: Без этой ценности нам никак нельзя. Без высоких нравственных идеалов человек портится. И тому пример эпоха, назовем ее так, безвремени, которая наступила после распада Советского Союза и которая привела к беспрецедентному падению нравственности в нашем обществе. Но всегда после падений наступают взлеты. И сейчас, слава Богу, мы потихоньку воскресаем, вспоминаем, что в русской традиции всегда были высокие идеалы нравственности. Это святые отцы, старцы, подвижники. В общем, примеры святости и образцы человека и человеческого поведения. Они и сейчас есть. Наше непростое время рождает настоящих героев. Я говорю в первую очередь о наших защитниках, о наших доблестных воинах, о наших прекрасных волонтерах, о всех тех, кто мужественно жертвует собой во имя всеобщего блага, о всех тех, кто, не жалея своих сил, приближает светлое будущее для нашей прекрасной Родины.
0: Истории о главном. Реклама.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, меня зовут Арина, не Арина меня. Слушайте мою песню «Тихий океан» на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости. Первый в мире атомный плавучий энергоблок «Академик Ломоносов». Долгое строительство этого уникального объекта завершилось вводом станции в эксплуатацию в порту Певек на Чукотке. Ничего подобного в мире нет. 22 мая плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов» введена в промышленную эксплуатацию, а 30 июня тепло от нее впервые подано в городскую тепловую сеть города Певека. Главной задачей таких ПАТЭС как раз и считается энергоснабжение удаленных районов, где невыгодно или невозможно строительство электростанций традиционного типа, а энергия ой как нужна.
1: Концертный зал на радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Максим Замшев. Вьется змейкой между стран граница. Вьется змейкой между стран граница. Маршал Жуков грозен на коне. Ничего со мною не случится, если будешь помнить обо мне. В донесениях аббревиатура, на земле погибший самолет, на коне застывшая скульптура, никому приказов не дает. Телефонный обрезаю провод, пасмурно повсюду и мертво. Окружение — это просто повод, чтобы вырываться из него. В небесах столкнулись две кометы, разбудив внизу кровавый вихрь. Ополчение — это просто метод, метод выживания своих. Если дом снарядом разворочен, если счастье больше не сплести, в мире будет столько Новороссии, сколько надо, чтобы его спасти.
2: Поэт Максим Замшев написал это стихотворение в 2014 году. Крым уже вернулся в родную гавань. Жителям Новороссии предстояли годы сражений за свою свободу, независимость, право говорить и учить детей на родном языке и самостоятельно решать свою судьбу. До желанного воссоединения с Россией оставалось долгих 8 лет.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Радио «Гордость».

История одной песни. Стихи песни «Одинокая птица» написал для группы «Наутилус Помпилиус» ее постоянный автор Илья Кормильцев. Музыку создавал сам лидер и вокалист коллектива Вячеслав Бутусов. Композиция вышла в культовом 10-м альбоме группы «Крылья» в 96-м году. Выход альбома стал событием, знаковым для целого поколения. Приключения героя фильма «Брат» Данилы Багрова начинаются, когда он попадает на съемки клипа «По крыльям». «Одинокая птица» – песня того же альбома, но не настолько известная. Сюжет ее трактуют по-разному. Одни считают, что композиция посвящена женщине, свободной, сильной и одинокой. Другие говорят, что «Одинокая птица» – символ вечных поисков творческого человека. Авторы молчат, так что каждый решает сам.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Христорождественский собор в Рязани – одно из первых каменных зданий в городе. Белокаменную церковь заложили еще в 14 столетии при князе Олеге Рязанском. Долгое время в храме были усыпальницы местных князей. Остатки той первой белокаменной церкви можно увидеть и в современном соборе. Нынешнее здание перестроено в 19 столетии. Роспись внутри новая, так как в советские времена храм закрывался. Однако роскошная метлахская плитка на полу сохранилась с 1913 года.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Меня зовут Ирина Дубцова, и это радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Руки

0: Реклама.
1: Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «История о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на радио «Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф. При поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.
3: Катится.

0: непреклонною под ветрами.
1: Эх, Россиюшка, ты моя.
0: Сквозь гранит дней и столетий памяти путь твой бессмертен.

0: преподая, о всех нас молясь, берегла сердцем щедрая и родная. Эх, Россишка, ты моя.
1: Сердцем щедрая и родная. Эх, Россиюшка, ты моя.
2: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
3: Стеклянная кора в парке Зарядье – самая большая в мире прозрачная конструкция без несущих стен. 8500 квадратов крыши накрыли почти целый гектар ботанического сада. Конструкция сложнейшая, крыша волнообразная, состоит из вплетенных металл-прозрачных треугольников разной формы и размера. Крепится все это на металлических опорах формы, похожих на деревья. За корой стоят долгие расчеты, проектировщики боялись, что ее будет сносить ветром. Поэтому крышу испытывали на прочность в Институте строительных технологий имени Кучеренко. Часть коры – солнечные батареи, благодаря которым под чудо крыши теплее, чем вокруг. Так что и растениям комфортнее, и люди могут спрятаться от дождя и немного погреться. А на случай жары в куполе предусмотрели створки для проветривания.
2: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Российские ученые сделали важный шаг в развитии деревянного домостроения. Специалисты Северного Арктического федерального университета разработали и запатентовали способ увеличения сейсмостойкости высотных зданий из дерево-клееных элементов. Новая технология позволяет строить здания высотой до 75 метров, устойчивые к землетрясениям, сильным ветрам и вибрациям от транспорта. В основе разработки специальный соединительный узел, который снижает нагрузку на конструкцию и предотвращает деформации. Разработка уже прошла успешные испытания и может стать основой для строительства в северных регионах.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Привет, меня зовут Елена Кипер. Слушайте «Не надо слов» на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Аэропорты и города. Наверняка многие сейчас мысленно продолжили эту строчку. И заодно поставили ударение. А куда? Правильный вариант – аэропорты с ударением на «о», не аэропорты. Почему так? Все довольно логично. В слове есть часть «порт», и именно она тянет ударение на себя. Поэтому оно сохраняется во всех формах – аэропорт, аэропорта, аэропорты. Ошибка «аэропорты» появляется часто по аналогии со словом «порты», где ударение на конце. Но в этих словах ударение падает на букву «о». При этом есть интересный момент. Мы говорим «в аэропорту», и там ударение уже уходит на последний слог. Это особая форма, и она тоже считается нормой. Чтобы не путаться, можно запомнить простую рифму. Надевайте ваши шорты, все бегом в аэропорты.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А вы знаете, что здание университета на Воробьевых горах строили сразу два классика архитектуры? Изначально проект разработал Борис Иофан, но строил его Лев Руднев. Именно он перенес грандиозную высотку подальше от опасного склона над рекой. Смотровая площадка – это тоже рудневский замысел. Интересно, что Руднев проектировал не только здания, но и теплоходы. Он отвечал за эстетическую сторону океанских судов серии «Аджария», которые в 20-е годы строили на Балтийских вервях. Родился будущий архитектор в Новгороде. Первая его работа – уникальная церковь-школа в Селезневке Луганской Народной Республики, построенная в духе итальянских средневековых соборов. Пережив революцию и украинские обстрелы, она и сейчас является действующим храмом. Во время Великой Отечественной архитектор прятал московские здания от немецкой авиации, а потом уехал в Ленинград, где пережил блокадную зиму 42-го. Среди известных работ Руднева – здание Минобороны на Фрунзенской набережной и Чкаловская лестница – один из символов Нижнего Новгорода.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Это наша с тобой биография.
3: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Певица Мари Мар.
1: Гражданственность – это способность превращать свою свободу в добровольную лояльность, воспринимать свои права как обязанности и обязанности как права. Это исполнение гражданского долга, только не для галочки, а по воле своей души и осознанно.
2: Реклама.
3: Берем русские, мордовские и татарские напевы. Приправляем сказаниями о героях фольклора. Не скупимся на стильные аранжировки. Сдабриваем модным этно-диджей-сетом. Обильно заполняем легендарный танцпол. Звучит, как идеальный рецепт классного вечера. Да, это он и есть. Мы объявляем этно-культ. 18 августа, 7 вечера. 16 тонн на Пресне. Дефне, Никакая, Ойме, Цветень. Весь вечер с нами. С вами легенда танцполов «Диджей Луна». Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». Проект реализуется кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер FS77854492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, слушатели радио «Гордость». Яков Лов, Тимофей, группа «Рекорд Оркестр» на волнах радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Фрегат «Адмирал Головко», построенный в Петербурге, вошел в состав Северного флота. Фрегат совершил переход в Североморск, где прошла церемония встречи корабля. «Адмирал Головко» — третий фрегат серии российских многоцелевых кораблей первого ранга и первый в серии, получивший отечественную энергетическую установку в рамках программы импортозамещения. Еще 5 таких фрегатов строятся и 2 планируются к закладке.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: Гордость – это семья. Берегите близких.
1: Счастье любит тишину.

0: Счастье с нами в каждом слове. Счастье любит тишину. Счастье в мыслях в каждом вдохе. Счастье любит тишину. Нет, оно не упрекает, когда я тебя люблю. Пусть весь мир об этом знает.
1: Своими словами. Поэты Донбасса.
2: Ольга Аленкина. Реальность.
3: Мы живем в двух реальностях сразу. Днем все тихо, а ночью обстрел. В полусне заклинанием фразы. Только мимо бы он пролетел. Только б мимо. В безлюдном бы месте. Чтоб никто в этот раз не убит. Мы стояли, стоим, и мы вместе. Потому что никто не забыт.
2: Автор прозвучавшего стихотворения Ольга Аленкина живет с семьей в Железногорске Курской области. Пишет и публикует стихи. Вместе с мужем они пишут книги для детей. И сами воспитывают четверых. Впрочем, старшая дочь уже взрослая, учится в Москве. Ольга очень переживает за свой город, за близких и за друзей в Курске, Курчатове, Белгороде и других местах в приграничье. Им посвящается это стихотворение.
1: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радиостанция «Гордость».

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Песню «Масленица» фолк-группа «Сказки» выпустила в начале масленичной недели 2025 года. В ней соединились две календарно-обрядовые песни, которые поются на масленичной неделе. Обратите внимание, в припеве вы слышите громкий высокий возглас «Гу». Это непростой звук. На Руси таким образом выкликали, призывали весну. Календарно-обрядовые песни с гуканием всегда исполнялись исключительно женщинами. И это полностью соответствует составу группы «Сказки». Участницы музыкального коллектива – 5 солисток с большим опытом исполнения народных песен. Четверо из них вместе с композитором Алексеем Ивановым больше 20 лет составляли костяк культовой этно-фолк-группы «Иван Купала». Теперь композитор продолжает работу с ними в новом проекте «Сказки. Масленица. Язык исполнения русский».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Памятник «Звездные люди Земли» Юрию Гагарину и Сергею Королеву интересен тем, что воспроизводит одно из реальных фото, известных, но неформальных. На лавочке рядом сидят первый космонавт и знаменитый конструктор. Инициировали создание именно такой скульптурной группы ветераны ракетно-космической отрасли, которые все еще живут и трудятся в Наукограде Королеве. Некоторые из них помнят великого конструктора. Открыли памятник в 2017-м. Интересно, что создатели посоветовались и с дочерью Королева, Натальей Сергеевной.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Снова по деревне дождь идет, и пчела жужжит в оконце, и трава на цыпочке встает.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Чечне найдено уникальное захоронение аланской культуры. Археологи обнаружили непотревоженное элитарное захоронение раннего этапа. Раскопки ведутся на памятнике Алхан-Калинские курганы. По предварительной оценке, захоронение относится ко второй и третьей четверти IV века. Среди находок – украшенная драгоценными камнями конская сбруя, оружие и импортные сосуды. Ученые подчеркивают, столь богатое и нетронутое погребение на Северном Кавказе найдено впервые. Все предметы будут отреставрированы и представлены в экспозиции Национального музея региона.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Тысяча поводов для гордости.
2: Первая в мире дрейфующая станция «Северный полюс-1». Для хозяйственного освоения Крайнего Севера и Северного морского пути требовалось множество научных данных. Решение об организации дрейфующей станции «Северный полюс» было принято в феврале 1936 года. Год ушел на подготовку. 21 мая 1937 года на льдину высадили четверых полярников. Официальное открытие станции состоялось 6 июня 1937 года. Над «Северным полюсом» был поднят государственный флаг Советского Союза. Экспедиция продлилась 274 дня. Ее результатом стал уникальнейший для того времени научный материал. После папанинцев в Северном Ледовитом океане работали еще 40 дрейфующих станций. В 2022 году на арктическую вахту заступила первая в мире ледостойкая платформа «Северный полюс». Она обеспечивает возможность круглогодичных исследований.
1: История одной песни.
3: Песню «Надежда» в России и за ее пределами поют уже более полувека. Александра Пахмутова и Николай Добронравов написали ее в начале 70-х годов и предназначили для мужского голоса. Исполнители не могли подобрать несколько лет. Либо певцы отказывались, либо исполнение не нравилось авторам. На свой страх и риск редактор фирмы «Мелодия» отправила ноты Анне Герман. В то время певица только начала выходить на эстраду после тяжелейшей аварии, но, ознакомившись с «Надеждой», воскликнула: «Я буду ее петь, во что бы то ни стало». Исполнение Анны Герман Пахмутова и Добронравов приняли с восторгом. «Мелодия» записала песню. За билетами на концерты певицы выстроились километровые очереди. «Надежда» зазвучала на радиоволнах и на улицах. Ее слушали перед отлетом космонавты. Песня стала хитом. В 1975 году «Надежда» оказалась среди лауреатов «Песни года». Но Анна Герман не смогла тогда приехать в Москву. На сцену вышел Муслим Магомаев. Успех был оглушительным. Зрители не отпускали певца со сцены. Ему пришлось петь на бис несколько раз. Все знают классическое исполнение «Надежды» Анны Герман. Ну а мы сегодня послушаем более редкую версию Муслима Магомаева.
4: Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города.

одной, чтоб только о доме в ней пелось. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду. Тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость. А песни довольно одной,

И забыть по-прежнему нельзя. Все, что мы когда-то не допели, милые усталые глаза, синие московские метели, снова между нами города. Жизнь нас разлучает, как и прежде, в небе незнакомая звезда светит, словно памятник надежде, надежде.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Александр Власов – известнейший советский архитектор, создатель Крымского моста и главный дизайнер парка Горького в Москве, проектировщик спорткомплекса «Лужники» и юго-запада российской столицы, фактически создатель современного Киева. И все это архитектор Александр Власов. Он родился в 900 году в Тверской губернии в многодетной семье лесовода. Учился у братьев Весниных – архитекторов, конструктивистов, сторонников функциональной и красивой архитектуры. Для жизни. В 30-е для Власова наступил расцвет. Вместе с инженером Борисом Константиновым он создал Крымский мост в Москве, ставший одним из самых узнаваемых символов столицы. Тогда же его назначили главным архитектором Московского парка Горького. Именно Власов создал узнаваемый облик. Набережные, тянувшиеся до нескучного сада, большой фонтан. За свой проект Власов получил гран-при на Всемирной выставке в Париже. После Великой Отечественной команда Власова проектировала юго-запад Москвы. Обширное озеленение, продуманная планировка – всем тем, что до сих пор делает эти районы престижными, их жители обязаны герои нашего рассказа. Архитектор строил по всему СССР. Современная Украина предпочитает не помнить этого, но после немцев половина Киева лежала в руинах. Всем нынешним своим обликом город обязан советскому архитектору. В Москве Власов реализовал свой последний крупный творческий проект – стадион «Лужники». Есть за ним еще одна важная, но необычная заслуга. Он уговорил генсека Никиту Хрущева отказаться от масштабной реконструкции Кремля.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: Нахичевань-на-Дону – это город, основанный во второй половине XVIII века, который стал домом для крымских армян. Здесь трудолюбие и традиции переплетаются с динамикой жизни. Нахичевань-на-Дону имела все шансы стать южным центром России. Но рост соседнего Ростова изменил ее судьбу. В конце XIX века Нахичевань уступила позиции и стала всего лишь одним из районов большого города. Но дух армянского народа здесь по-прежнему живет. К началу XIX века Нахичевань стала центром ремесел и торговли. Армянские селения вокруг развивали хлебопашество и скотоводство. Затем там открылся городской театр, построенный по образу Одесского оперного. Это здание стало культурным центром. А в ноябре 1917-го здесь произошел один из первых боев гражданской войны. Город стал ареной борьбы за будущее. 7 армянских церквей когда-то украшали Нахичевань. Сегодня осталась только одна, заложенная 1,5 столетия назад, сохранившая в себе память о прошлом.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Руслан Осташко, телеведущий.
4: Когда мы слышим фразу «служение Отечеству», в голове сразу услужливо всплывают кадры из героического кино, парадные мундиры и звон медалей. Это все правильно и важно, но само понятие гораздо шире. И, если хотите, куда ближе к нашей обычной повседневной жизни, чем кажется на первый взгляд. По сути, это тот самый моральный стержень, который не дает нам рассыпаться как нации и объединяет всех нас. И тех, кто на заводе, и тех, кто в операционной, и тех, кто сейчас на передовой. Это не обязанность из-под палки, а внутренний выбор взрослого человека. Это простая, но очень мощная штука. Понимание того, что благо всей страны для тебя важнее, чем сиюминутные личные хотелки или раздутое эго. Это когда ты осознаешь, что судьба Родины – это не что-то абстрактное из вечерних новостей, а твоя личная история. В России так повелось веками. Защищать и обустраивать свою землю считалось не просто работой, а священным долгом и личной миссией. Это наша, если хотите, семейная традиция в масштабах огромного государства, которую мы передаем от отца к сыну. Быть ответственным за судьбу страны значит перестать быть вечным пассажиром, который сидит на заднем сиденье и ворчит, что водитель не туда поворачивает и музыка в салоне не та. Это значит самому пересесть на место водителя, ну или хотя бы штурмана, и взять ответственность за маршрут. Это честность в каждом деле, надежность и искренняя забота о том, что мы оставим нашим детям. И совершенно не важно, какой у тебя официальный статус или сколько дипломов в шкафу. Служить Родине можно на любом посту. Упорный, честный труд врача, учителя или инженера – это и есть то самое служение, которое каждый день по кирпичику строит реальную мощь нашей страны. В сегодняшнем мире, в 2026 году, мы особенно остро понимаем – суверенитет для России – это не какая-то политическая роскошь для избранных, а, как не раз говорил наш президент, обязательное условие нашего выживания. Без него нас просто не будет, как народа со своей волей и своим путем. Поэтому служение – это и про защиту наших границ, и про защиту наших смыслов в каждом споре, в каждом принятом решении. Когда мы вкладываем свои мозги, таланты и силы в общее дело, мы не просто ходим на работу, мы строим будущее, в котором нам и нашим близким будет по-настоящему спокойно. В конечном счете ответственность за страну – это и есть высшее проявление нашей человеческой зрелости и настоящей любви к своему дому.
2: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Оригинальное решение проблемы птиц, пачкающих памятники, предложили кировские школьники Иван и Тимофей. Они создали робо-модель хищной птицы, оснащенной датчиком движения и звукозаписью. Внешне робот похож на сокола. Обнаружив движущийся объект, он издает крик хищной птицы и начинает махать крыльями и двигать головой. Изобретатели использовали генератор случайных чисел, чтобы сделать движения своего сокола хаотичными, как у живого существа. Ведь городские птицы быстро учатся и уже могут опознавать механизмы. Изобретение получило гран-при регионального конкурса юных изобретателей. Иван и Тимофей – ученики местного кванториума. А идею им подсказало чучело в бабушкином огороде.
0: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире группа «Рок-Острова».
2: У нас Владимир Захаров в эфире «Рок-Острова». И сейчас мы поговорим о песне, которая ворвалась в наш хит-парад. Сейчас на 7-м месте находится песня «Русские идут». И вот про нее уже ряд вопросов. Мы эту песню обязательно сыграем. Но сейчас вот вопросы. Какой видеоряд вы видите в будущем клипе на песню «Русские идут»? А будет клип?
3: А кто сказал?
2: А вот спрашивают у нас.
3: Я не знаю, какой видеоряд. Я вообще люблю концертные ролики. Вот, ну, чтобы вот...
2: Но они же атмосферу дают. Я согласен, кстати, с вами.
3: Мне очень нравятся концертные ролики. Я вот все думаю, что надо вот все-таки на нее просто снять концертный ролик со зрителями, чтобы все это как-то вот было так энергично и... А не клип, как бы вот клип. Ну, какой клип? Я не знаю, какой клип на нее снимать. Но песня-то на самом деле родилась, когда... на Курскую область напали. Вот. И барабанщик у нас, Женя Крючков, сочинил слова. Сразу же, буквально. Это получилось у него как чуть ли не на следующий день он написал это дело. Эти слова. И я приехал домой. Мы были... Все об этом мы говорили, когда еще мы были на гастролях в Крыму. И приехали домой. Он тут, у него уже вот... Это все получилось, я буквально сразу же написал аранжировку, все это за день прям получилось, за несколько часов. Я все это записал и все сделал.
2: И теперь эта песня звучит на радио «Гордость». Голосуйте в нашем хит-параде великой страны. Ну а сейчас эксклюзивная версия лично Владимир Захаров в студии радио «Гордость» с композицией «Русские идут».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Алексей Николаевич Мишин – великий российский тренер по фигурному катанию. Его специализация – одиночки, и здесь он достиг подлинных высот. Самый знаменитый его ученик – двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Кроме того, Мишин тренировал олимпийского чемпиона Алексея Урманова. У него начал спортивную карьеру и еще один наш олимпиец Алексей Ягудин. Среди воспитанниц Мишина – чемпионка мира вундеркинд Елизавета Туктамышева и чемпионка Европы Софья Самодурова. Его визитная карточка – сложнейшая прыжковая техника и отточенные филигранные вращения. Родился Мишин в Севастополе в семье офицера морской пехоты, фронтовика. Жизнь сильно помотала его по стране – Ульяновск, Тбилиси, Ленинград. Путь Алексея Николаевича в большой спорт был непрост. Большинство приходили в фигурное катание в 5-6 лет. Мишин стал на коньки в 15. Увлекся фигурным катанием в Ленинграде. В таких случаях большинство не идет в спорт. Благо, будущий тренер успешно учился на инженера-электронщика. Однако Мишин добивался успеха во всем, за что брался. В паре с Тамарой Москвиной он стал чемпионом СССР и серебряным призером чемпионата мира. Карьеру пара завершила рано и сосредоточилась на тренерской работе. Первым успехом Алексея Николаевича стал Юрий Овчинников, чемпион СССР и бронзовый призер чемпионата Европы. А подлинной вершиной тренерской карьеры стал Евгений Плющенко. Он вошел в историю как автор прыжковых комбинаций непревзойденной сложности. Гордимся нашими.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: Публичная библиотека в Ростове-на-Дону – это настоящие джунгли знаний. Основанная в конце 19 века, она начиналась с 3000 книг, подаренных горожанами. С тех пор городское книгохранилище стало настоящей сокровищницей. В годы войны здание пострадало, а сотрудники смогли сохранить самые ценные издания. Библиотека продолжила жить. До 1994 года у нее не было собственного дома. Библиотека перемещалась из одного здания в другое, пока не обосновалась в своем современном уютном пространстве. Проект этого здания был отмечен на международных конгрессах и даже вошел в список лучших библиотек мира по версии ООН. А рельеф на фасаде с ликами гениев человечества вдохновляет на новые открытия.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире автор хита 333 Александр Ванюшкин.
4: О боевой обстановке. Я думаю, стоит спеть песню, которая посвящена Донбассу.
5: Ну, с Донбасса все и началось. Опять же, люди поднялись, встали за веру, за нашу православную, за русский язык. Хотя вот наша страна многонациональная, и вера и религия – две бочки с порохом. К одной из них искру поднеси, взорвутся обе. Вот. Но люди на Донбассе не дали взорвать себя, отстояли себя. Россия помогла. Ну и песня называется «Да здравствует русский Донбасс».
4: Александр Ванюшкин в эфире «Радио Гордость» эксклюзивно здесь и сейчас в социальных сетях. А с завтрашнего дня слушайте в эфире нашей радиостанции. Поехали!

0: своими словами. Поэты Донбасса. Амир Сабиров. «Легкий холод». «Легкий холод» — сибирская просить на стакане осевшей тоски. Век войны город мой перекосит. Пацанов раскидают в полки поднебесные. Отблеск Донбасса разорвет океанскую плоть. Воскресенье, окопная ряса, на шевронах во злате Господь. У излучины дзота отрою, то ли мусорку, то ли нору, плащ-палатку с запекшейся кровью в уголок завернув уберу. Будто время растаяло в грязи, остывая навечно в степи, где намотка уходит до трассы, где раскиданы врозь лепестки.
1: Поэту Амиру Сабирову 21 год. Он родился в Омске, окончил местную гимназию. Некоторое время служил в драматическом лицейском театре. Поступил на филфак, но, отчислившись, ушел добровольно на срочную службу. А затем, опять же, по собственной воле отправился в зону СВО по контракту. Воевал в составе разведроты. После полутора лет в разведке перевелся в Росгвардию. Писать стихи Амир начал на фронте. Некоторые из них вошли в сборник омских поэтов и прозаиков «Координаты своим», посвященным героям спецоперации. Осенью 2024 года издана первая книга Амира Сабирова, стихотворный сборник «Рай осиновый».
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер FS77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет. Хорошие новости.
2: Молодежная лаборатория Мордовского университета создала уникальную биоразлагаемую разработку, которая эффективно отделяет мазут от песка. Эта технология не требует дорогих реагентов и уже показала свою эффективность. Сейчас с ее помощью можно очистить 10 килограммов песка за один цикл, а в будущем целые тонны. Более того, ученые планируют проверить, сможет ли эта методика помочь пострадавшим от разлива птицам. Если испытания пройдут успешно, новая разработка станет настоящим прорывом в ликвидации последствий экологической катастрофы из-за разлива нефтепродуктов в Черном море.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: История одной песни.
3: Когда режиссер Владимир Мотыль приступил к работе над фильмом «Белое солнце пустыни», он уже четко представлял, какую команду пригласит к работе над музыкальным оформлением картины. Конечно, композитора Исаака Шварца и поэта Булата Акуджаву. Режиссер уже работал с этим великолепным тандемом и понимал, что песню «Таможенника», которому за державу обидно, лучше них никто не напишет. В том, что исполнителем станет приглашенный на роль Верещагина Павел Луспекаев, сомнений не было изначально. Шварц признавался, что писал песню, до деталей представляя, как ее будет петь Луспекаев, с которым сдружился еще по совместной работе в театре. А вот у Акуджавы текст не складывался. Тогда пришел Мотыль, вспоминает поэт, и сказал: «Давай сюда свои архивы, сам что-нибудь найду». Мотыль нашел стихотворение, написанное в 40-х годах. Акуджава считал его черновиком, но режиссер разглядел в наброске абсолютно готовый текст песни. Это была «Госпожа удача» во всех смыслах. Впоследствии сам поэт назвал эту песню своей самой удачной работой в кино. Послушаем легендарную композицию в исполнении Гарика Сукачева.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Лариса Лазутина – одна из самых выдающихся спортсменок современности. Пятикратная олимпийская чемпионка, 11-кратная чемпионка мира, двукратная обладательница Кубка мира по лыжным гонкам. 20 лет она демонстрировала всему миру запредельные возможности российских спортсменов. Родом великая лыжница из Карелии. Ее наставником был Николай Лопухов, воспитавший трех олимпийских чемпионок – Егорову, Лазутину и Гаврилюк. В 1987 году 22-летняя спортсменка достигла первого успеха. Завоевала золотую медаль в эстафете на мировом первенстве в немецком Оберсдорфе. Затем Лариса Лазутина получила большой хрустальный глобус – награду, которую дают сильнейшим лыжникам по итогам сезона. В 1992-м спортсменка завоевала свое первое олимпийское золото во французском Альбервилле. 2 года спустя она повторила свой успех на Олимпиаде в норвежском Лиллехаммере. На Олимпиаде в Нагано Лазутина взяла 5 олимпийских наград, из них 3 золотых медали за различные гонки. За этот успех лыжница была удостоена звания Героя России. После завершения карьеры чемпионка посвятила себя общественной работе. Много лет она является депутатом Мособлдумы. 2 года назад Лазутина провела спартакиаду для воспитанников подмосковных детских домов. Отдельную трассу длиной всего лишь 600 метров наша чемпионка подготовила для ребят с особыми возможностями здоровья. У Ларисы Лазутиной вся семья спортивная. Муж Геннадий – тренер по лыжному спорту, а сын играет в хоккей.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: А знаете ли вы, откуда в русский язык пришло слово «пляж»? Происхождение оно иностранного и очень древнего. Восходит еще к латыни, оттуда попало во французский и другие европейские языки. Исходно пляжем называли некую промежуточную полосу между морем и настоящей сушей, границу водной стихии. Когда это слово пришло к нам, точно никто не скажет. Однако в первой половине 19 века его еще не существовало, а вот в самом конце позапрошлого столетия – в письмах Антона Павловича Чехова кусочек пляжа уже упомянут во вполне современном значении. Соответственно, скорее всего, пляж пришел в Россию где-то в середине 19 века с распространением моды на отдых у моря.
2: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Солнечная Мордовия. Хлебосольная республика Российского Поволжья, родина уникальных культурных явлений, мордовского трехголосья и знаменитых на весь мир мордовских узоров. Национальный состав преимущественно русские, мордва и татары. Удивительно, что в разных уголках республики можно услышать и русскую, и татарскую речь, а вот мордовского языка как-то

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Единство народов России. Директор Департамента регионального развития Русского географического общества Артур Латыпов.
1: 2026 год объявлен президентом годом единства народов России. И это, на мой взгляд, глубоко символично. Каждый год 4 ноября мы отмечаем День народного единства. Праздник, который напоминает нам, в самые трудные минуты истории нас спасало именно единство. Не каждый сам за себя, а осознание «мы одно целое, мы один народ». Благодаря единству народов и осознанию общности пути были вписаны самые яркие страницы в историю России. Ратные подвиги, когда в одном строю против врага стояли русские, татары, чеченцы и башкиры, якуты и дагестанцы. Грандиозные трудовые свершения, когда всей страной поднимали целину, строили БАМ, возводили города за полярным кругом. Культурные и научные достижения, где переплелись гении разных народов, создавая единую великую российскую культуру. Вспомните Отечественную войну 1812 года, народное ополчение, где вместе шли и дворяне, и крестьяне, люди разных губерний и национальностей. Вспомните Великую Отечественную войну, подвиг 28 панфиловцев, среди которых были русские, украинцы и казахи. Сегодня в зоне специальной военной операции это единство проявляется с новой силой. Бойцы разных национальностей называют друг друга «брат», и это слово дорогого стоит. У подвига нет национальности. Так называется проект, рассказывающий о героях СВО, представителях разных народов. В одном окопе, под одними пулями, не спрашивают, какой у тебя паспорт или какая вера. Там важно только одно – ты прикрываешь спину, ты не предашь, ты свой. И здесь я

0: хочу сказать самое главное. Для меня эта ценность личная. Я могу сказать о себе словами, которые, наверное, близки миллионам моих сограждан. Не русский я, но россиянин. Это не противопоставление. Это осознанное, благодарное принятие своей принадлежности к великой многонациональной общности. Россия – это не только русский мир в узком смысле. Россия – это семья семей, где каждый народ, и большой, и малый, сохраняет свое лицо, свой язык, свои традиции, но при этом ощущает себя частью единого целого. Быть россиянином – значит чувствовать эту кровную связь с историей страны, с ее победами и трагедиями, с ее культурой и ее людьми. Неважно, какой национальности твои предки, важно, что ты здесь родился, вырос, живешь и здесь хочешь строить будущее для своих детей. Важно, что ты готов стать на защиту этой земли, потому что она твоя. В этом смысле единство народов России – это не унификация, не стирание различий. Это умение видеть другом своего, уважать его язык, обычаи, его веру и при этом понимать, у нас общая история, общая боль, общая радость и общая судьба. Когда мы говорим о единстве народов России, мы говорим о фундаменте нашего существования, о том, что позволяет нам оставаться суверенной, сильной, самобытной цивилизацией в мире, где так много разделений и конфликтов. И пусть 2026 год станет не просто календарной датой, а годом нашего общего осмысления, кто мы, зачем мы и почему мы вместе.
1: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости. Первый катер на воздушной подушке. Испытание первого в мире катера на воздушной подушке прошло в 1934 году в Советском Союзе. Опытный образец получил название «Л-1». Его создателем был специалист по аэродинамике, профессор Донского политехнического института в Новочеркасске Владимир Левков. Замыслом конструктора заинтересовалось военное ведомство и работы засекретили. Левков создал более полутора десятков катеров разного класса и возможностей. Что за чудо-машины были им сконструированы и испытаны, стало известно гораздо позже. Например, 8-тонный катер «Л-5» мог передвигаться со скоростью 130 км в час над землей и над водой, парить на месте и выдерживать морскую волну в 3 балла.
1: История одной песни. Песня «Небесная рать» была написана Маргаритой Одясовой после встречи с Натальей Кульневой, чей сын Николай не вернулся из зоны СВО. Наталья рассказала историю о том, как разные люди приходили к ней и говорили, что им снится юноша, представляется Николаем, и просит передать его маме, что он жив и служит в небесном полку. Эта живая история стала основой для будущей песни.
2: Естественно, я это услышала, в Питер приехала сразу, песня родилась. Странно как-то она пришла, как будто... У меня есть такая вот мысль, иногда я чувствую, что мы как проводники, знаете, есть... Не то, что мы такие прям крутые тут написали, а где-то там это есть, находится проводничок. А когда потом уже песня эта выпустилась, Коля приснился своему другу и сказал, хорошая песня получилась. Мы недавно познакомились, отец Олег, священник. Говорит, вы знаете, я эту историю рассказываю в своем храме после того, как отпою. И она говорит, очень помогает.
1: Песня Маргариты Одясовой «Небесная рать» стала символом всех воинов, павших на полях сражений. Слушаем ее в эфире «Радио Гордость».
3: День за днем, то кровь, то дым, под огнем, пеплом трава, кто вчера был молодым, посмотри ему в глаза, там друзья.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, как фитнес связан с естественным отбором? Давайте разберемся. Понятие «фитнес» восходит к английскому «fit», то есть «адекватный и соответствующий». Фитнес – изначально пригодность для выполнения какой-либо задачи. В этом значении слово существовало с XVI века. Затем Чарльз Дарвин ввел его в научный оборот. Наилучшую приспособленность особи к тем или иным природным условиям, результат естественного отбора, Дарвин назвал в английском языке «фитнес». А современное значение появилось примерно в 30-е годы прошлого века. Где-то в 70-е слово «фитнес» широко распространилось в Соединенных Штатах и Западной Европе. В нашей стране еще в 90-е было популярно существительное «шейпинг». Именно так называли разные системы упражнений для поддержания формы. Фитнес же начал завоевывать популярность уже в 21 веке.
0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди?».
2: Война застала капельмейстера мотострелкового полка Георгия Иващенко в Таллине. После тяжелых боев полк получил приказ передислоцировать остатки личного состава в Кронштадт. Уходили морем. В транспорт «Верония», на котором перевозили оркестр, документы и боевое знамя полка, во время авианалета попала бомба. Капельмейстер, не раздумывая, обмотал полотнище вокруг тела и бросился в бушующее море. В следующее мгновение пароход взорвался. Отлетевшая при взрыве доска позволила Георгию продержаться на плаву 8 часов. Он был почти без сознания, когда его подобрала случайная рыболовецкая шхуна. Добравшись до Кронштадта, передал спасенное знамя в штаб. Георгий Иващенко продолжил службу, был награжден боевыми орденами и медалями. Победу встретил в звании подполковника. Спасенные и боевое знамя сегодня хранится в фондах Центрального музея войск Национальной гвардии как символ мужества, самоотверженности и преданности воинскому долгу.
0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди?». Своими словами. Поэты Донбасса. Влад Маленко. Пролетный гусь.
3: Пролетный гусь играет на фаготе для всех солдат. Они в суглинке, будто в позолоте, послушно спят. Как женщина танцует рядом пламя, сжигая грех. Какие сны висят над головами мальчишек тех. Один на всех, а в нем, как по отмашке, на первый лед спустилось детство в байковой рубашке. И кружится, танцует под фагот, не задевая ни одной растяжки.
4: Поэт Влад Маленко, заслуженный деятель искусства России, член Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: В Новосибирской области археологи обнаружили стоянку эпохи поздней бронзы, относящуюся к ирменской культуре. В долине реки Чик были найдены каменные орудия и керамические сосуды, а сам памятник уже взят под охрану. По словам специалистов, место находки может повлиять на планы строительства технологической дороги. Маршрут либо изменят, либо проведут спасательные раскопки. Ирменская культура существовала в Западной Сибири более 3000 лет назад, и ее жители занимались скотоводством, земледелием и ремеслами. Новая находка поможет ученым глубже изучить быт и традиции древних народов этой территории.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Тысяча поводов для гордости.
2: Ми-26 – крупнейший в мире серийный вертолет. К началу 70-х годов в народном хозяйстве и вооруженных силах Советского Союза значительно возросли объемы и сложность транспортных задач. Требовался новый многоцелевой транспортный вертолет, сочетающий повышенную грузоподъемность и дальность полета. Разработку поручили опытно-конструкторскому бюро имени Михаила Миля. В 1975 году первый летный экземпляр уникальной машины был готов к испытаниям. Впервые в истории мирового вертолетостроения был создан высоконагруженный несущий винт с 8 лопастями и диаметром 32 метра. Диаметр рулевого винта составил 7,5 метров. Грузовая кабина позволяла разместить 20 тонн груза или 90 пассажиров. Вертолет получил название Ми-26. В октябре 80-го года на ростовском вертолетном заводе состоялась торжественная выкатка первого серийного экземпляра. Ми-26 установил множество рекордов скорости, грузоподъемности и дальности полета. Уникальные операции по транспортировке негабаритных грузов на внешней подвеске и работы в экстремальных условиях снискали ему мировую славу. Обладатель престижных наград, звезда авиасалонов, Ми-26 производится в нашей стране по сей день. Почти полвека он удерживает титул крупнейшего в мире серийного транспортного вертолета и считается величайшим достижением в мировом вертолетостроении. Рассмотреть эту невероятную машину с близкого расстояния можно в Центральном музее ВВС в Монино. Вертолет Ми-26 с бортовым номером 21 экспонируется там с 1995 года. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил.
1: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
2: Народные гимны родных городов создавали обычные люди в рамках проекта фонда Нонны Гришаевой «Лучший город Земли», проходившего при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Арбат – одна из самых красивых улиц Москвы. Пешеходной она стала в середине 70-х, а до этого была главной правительственной трассой. Именно по Арбату в Кремль ездил Сталин. ВДНХ – еще один символ Москвы. 325 гектар и 49 объектов культурного наследия. Рядом высятся монументальные рабочие колхозницы Веры Мухиной, символ Мосфильма. Кстати, когда-то шарф у колхозницы хотели отобрать ради соцреализма. Мол, не бывает крестьянок с шарфом. Отстоять аксессуар удалось, потому что без него скульптура теряла прочность. Москва не спит никогда. По ночам красивые здания ярко подсвечены. Летом еще включают фонтаны с музыкальной подсветкой. 800 струй Царицына, 800 квадратов фонтана на Ходынке, главный фонтан парка Горького. Слушаем народный гимн столицы в исполнении Дианы Гурцкой на частоте 105 FM. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Валентина Терешкова вошла в историю человечества как первая женщина в космосе. Отец ее погиб в советско-финскую, мать одна подняла троих детей. Терешкова работала на заводе, училась в школе рабочей молодежи, затем в техникуме, занималась в аэроклубе. Увлеклась парашютным спортом, который и определил ее судьбу. После полета Гагарина Королев решил отправить в космос женщину и начал отбор среди девушек-парашютисток. Терешкова оказалась одной из немногих, кто смог его пройти. Отправляясь в свой первый космический полет, она сообщила близким, что идет на соревнования. Ее полет начался с фразы «Эй, небо, сними шляпу!». Старт прошел четко, однако уже на орбите обнаружили проблему в автоматической системе. Корабль удалялся от Земли. В космосе Терешкова провела трое суток и не сумела покушать. Тем не менее, она аккуратно вела бортовой журнал и сделала бесценные фото горизонта, благодаря которым потом обнаружили аэрозольные слои в атмосфере. Гордимся нашими женщинами-героями!
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: Иверский женский монастырь – жемчужина Самары. Построенная в середине позапрошлого века, красно-белая обитель надолго определила архитектурный облик города со стороны Волги. После революции монастырь был разграблен, однако часть зданий дожила до реставрации в наши дни. Среди них Иерусалимский храм необычной архитектуры. У этой церкви целых 9 позолоченных главок, стены красного кирпича, богато украшенные белой лепниной. Под куполами красивые кокошники в русском стиле. В наше время именно с Иерусалимского храма началось возрождение обители. Долгое время в нем жили первые монахини. Сейчас церковь полностью восстановлена.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Директор Департамента регионального развития Русского географического общества Артур Латыпов.
4: В последнее время это слово стало нагруженным разными смыслами. Но для меня его суть очень проста и конкретна. Это ответственность за место, где ты живешь. Знаете, есть такая мысль. Хорошо не там, где нас нет, а хорошо там, где мы есть. Вот это и есть отправная точка настоящего патриотизма. Он начинается не с громких заявлений, а с чувства причастности. Причастности не только к великим победам в прошлом, но и к сегодняшним общим достижениям и, что немаловажно, к общим проблемам. Это гордость не вопреки, а благодаря. Благодаря истории, которую ты уважаешь, культуре, которую ты наследуешь, и людям, с которыми ты делишь эту землю. Но патриотизм – это чувство, которое должно быть материализовано. И материализуется оно только одним способом – через личный вклад. Это и есть принцип «начать с себя». Страну улучшают не где-то там, наверху. Ее улучшает каждый на своем месте, честно, с душой, выполняя свою работу. Врач, спасающий жизни в районной поликлинике, учитель, вкладывающий знания в душу детей, военный, несущий службу. Все они своими руками строят страну каждый день. Их труд – это и есть самый настоящий нержавеющий патриотизм. И, наконец, самая глубокая грань – любить родину, как любить родных детей. Это значит не слепо восхищаться, а заботиться, жертвовать, принимать с недостатками и работать над их исправлением. Это деятельная, терпеливая, созидательная любовь. Не что страна сделает для меня, а что я могу сделать для нее здесь и сейчас, своими талантами, трудом и честностью. Вот такой патриотизм, тихий, упорный и практичный, и есть основа силы любой нации.
2: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Что такое частушки, знают все. А вот что такое частушки под язык и вообще песенный жанр под язык? История такова. В старину на деревенских вечерках, на праздниках, не всегда присутствовал музыкант. Но танцевать хотелось. Выход из положения был найден. Причем очень простой. Танцевали под песни. В танце каждая девушка показывала себя в сольном куплете. Остальные поддерживали, изображая голосом, например, балалайку или, как в карельских деревнях, кантеле. В репертуаре карельского ансамбля народной песни «Верия» из Сартовалы частушки под язык тоже имеются. В современном варианте музыкальное сопровождение, конечно, есть, и даже в современной аранжировке, но и голоса, изображающие наигрыши на музыкальных инструментах, звучат традиционно и очень богато. А вкрапление частушек на русском языке говорит о том, что их родина – русская Карелия. И верно, они пришли к нам из села Михайловское, Аланецкого района республики. Аланецкий район, хоть и имеет статус национального, фактически, как и вся Карелия, был и остается многонациональным. Ансамбль народной песни «Верия» – частушки под язык. Язык исполнения – карельский.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Луганской Народной Республике вновь заработал цех металлургического комбината. Толстолистовой цех номер один Алчевского металлургического комбината ввели в эксплуатацию после 9 лет простоя. Сейчас цех работает только в дневную смену, однако в будущем планируется переход на круглосуточный график. Ежедневно цех выпускает порядка 150 тонн готовой продукции. Это листовой и другие виды стального проката.
2: История одной песни. В 1966 году в популярной передаче «С добрым утром» прозвучала песня Давида Тухманова на стихи Михаила Ножкина «Последняя электричка». Вскоре песня вышла на пластинке и стала очень популярной. По мнению тогдашнего Министерства путей сообщения, даже слишком популярной. От Министерства путей сообщения в адрес Гостелерадио пришло гневное письмо. Разве товарищ Ножкин не знает, что в песне он нарушает правила нахождения на железнодорожном полотне? По путям ходить запрещено, поезда ходят круглосуточно, и ходить по шпалам ночью гораздо опаснее. Дело этим не закончилось. По заказу министерства был снят воспитательный ролик. Его герой, наслушавшись песни, после свидания идет ночью по шпалам и попадает под поезд. Популярность песни от этого не уменьшилась. После первого исполнения Владимиром Макаровым ее пели Эдуард Хиль, Юрий Петерсон, Валерий Сюткин, Алексей Гоман, Александр Эвскляр и сам Михаил Ножкин. Среди исполнителей называют также Вадима Мулермана. Но это миф. Мулерман никогда этой песни не исполнял. Послушаем «Последнюю электричку» в исполнении Владимира Макарова.

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Фомин Владимир Васильевич, герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. Санинструктор Владимир Фомин отличился во время освобождения Польши в январе 45-го. При прорыве обороны противника он заметил выбывшего из строя командира взвода и повел бойцов в атаку. Первым ворвался в траншеи врага, лично уничтожил 6 гитлеровцев и взял в плен 4. Взвод под командованием Фомина разгромил штаб немецкого батальона, взял в плен 10 солдат, 2 офицеров и подавил дзот. Когда гитлеровцы попытались при поддержке бронетранспортеров пойти в атаку, Фомин подбил 1 БТР. Бойцы взвода уничтожили экипаж и взяли в плен немецкого капитана. В эти дни санинструктор был 2 ранен, но остался в строю. Оказал помощь 49 раненым. 27 января 1945 года гвардия-старшина Фомин был награжден орденом Красного Знамени. 31 мая ему присвоено звание Героя Советского Союза. После войны Владимир Фомин жил и работал в Севастополе.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Поречье Рыбное Ростовского района Ярославской области считается одним из уникальнейших и самых красивых сельских поселений России. Здесь расположен целый ряд памятников культурного наследия. Важнейший из них – колокольня церкви Никиты Мученика. Одна из самых высоких в нашей стране из расположенных вне городских или монастырских стен. Пятиярусную колокольню возвели в конце 18 века. Третий и пятый ярусы несли 21 колокол, на четвертом были установлены куранты. В период гонений на религию колокола сбросили на землю и отправили на переплавку. Церковь и колокольня почти столетия простояли заброшенными. Сегодня Поречью Рыбному присвоен статус исторического поселения. Колокольня признана памятником федерального значения. В ближайшее время начнется реставрация. Недавно наследник одного из крестьян Поречья Рыбного передал местным историкам хранившийся в семье осколок бронзового колокола. Бесценный артефакт займет место в экспозиции музея-заповедника «Ростовский Кремль».
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире генеральный директор Центра «Арктические инициативы» Рустам Романенков.
3: Какие вызовы у России именно в Арктике? И какие перспективы развития Севморпути?
4: Наш главный вызов – то, что мы владеем этой огромной территорией, 55%. Одна страна. Да, и, понимаете, риторику международного разговора, диалога, ее можно построить по-разному. Можно сказать, что у нас 55%, и мы здесь решаем, и показать такой большой кулак, да, и сказать, вот. А можно построить разговор по-другому, что мы, бесспорно, являясь владельцами этой территории, понимая, как устроена Арктика изнутри, понимая цивилизационное значение этого циркумполярного региона, мы, осознавая свою ответственность, готовы разговаривать. Потому что, понимаете, есть такие темы в Арктике, они мне очень нравятся, как уже руководителю секции НТС Росприроднадзора, да, по биоразнообразию, допустим, перелетные птицы. То есть нас, животные, порой, они наводят на мысли, которые геополитические на самом деле. То есть, когда мы говорим, допустим, про стерхов, это священная птица у народа Саха, да, действительно, для них священное животное, птица, это перелетная птица, она улетает в Китай и потом возвращается, соответственно, на нашу территорию. И стерх, он нам пытается объяснить, причем с дружественной нам страной абсолютно, там, в которой мы находимся в плотном диалоге, в культурном диалоге, в диалоге в части экологии и биоразнообразия, абсолютно точно. И птицы показывают, они говорят, ребята, я же живу в межвремени и межпространстве, да? То есть я сегодня здесь, завтра я в Китае. И поэтому завтра я уже китайская птица или еще российская? А там, ну, знаете, браконьеры, охотники, никто ничего не отменял. Надо регулировать, надо договариваться, друзья. И мы регулируем. Конечно, есть нормативная база, которая регулирует эту историю, когда мы не вправе прикасаться к этим животным, тем более священным для кого-то и так далее. Вот здесь, понимаете, есть инструменты. Это же не очевидная вещь для геополитики. И вообще там, на самом деле, этих инструментов мало кто ищет. Но они там настолько очевидны. И строится диалог, и принимаются решения. И все это обрастает потом инвестиционными контрактами и сотрудничеством. Потому что если мы с вами будем говорить, что культура и гуманитарная повестка, она оторвана от индустриализации, ну тогда меня надо назвать космонавтом. Да, мне скажут, ну, там, человек просто не понимает, о чем говорит. Он, видимо, настолько этот энергопереход совершил, что не соображает в своей жизни, да. Но мы должны понимать, что здесь просто есть инструментарий. И причем, кроме того, что он работает, абсолютно точно, он еще и по-человечески правильный. То есть он не вызывает отторжения, он не создает конкурентной среды, он позволяет разговаривать. И этого всего здесь очень много. Да, вот почему мы и собрали все это в Великом Северном Походе воедино, потому что, конечно же, мы хотим видеть в составе наших партнеров друзей из дружественных стран. Мы знаем, что диалог в рамках именно гуманитарной повестки, он продолжает вестись, что бы ни происходило. Потому что если мы подходим к теме Севморпути и его значения, вот смотрите, то есть если мы берем наш земной шар, Россию позиционируем, да, применительно к нему, то перспектива, если она есть только на севере. И здесь речь не только о навигации. Здесь речь о глобальных изменениях климата, об изменении экосистем, об утрате биоразнообразия. А я подчеркиваю, что сейчас глобальная тенденция – это не сокращение, утрата. У нас исчезают каждый год тысячи видов, и это тоже флажок. И знаете, вот тоже здесь такая интересная зарисовка. В прошлом году, в октябре, в Дубае, на форуме «Мир возможностей», ваш покорный слуга участвовал в панели, которая была посвящена необходимости инвестиций в фундаментальную науку. Инвестиционный форум. Кругом только бизнес. Ученых нет в зале. И что я на экран вытащил, да, какой контент? То есть я попросил коллег-якутов, ученых, чтобы они статистику, проверенные данные, там, информацию, вот почему я сказал про криохранилище, про протаивание, про мерзлотные вот эти все истории цивилизационного плана. Я их, когда продемонстрировал на экране, и с чего я начал? С того, что в октябре месяце в Дубае ночью 30. Такого не было никогда. То есть раньше это толстовка была всегда. То есть сейчас я им говорю, друзья, вы посмотрите, я же вам не рассказываю сказки. И это не потому, что это усилиями там шейха Мохаммеда теплее стало. Это же в Арктике в этот момент что-то происходит, понимаете? Вы далеко от нее, но на самом деле очень близко, как и мы все. И вопрос «Северный морской путь», он чем хорош в этой ситуации? Я бы даже все-таки риторику немножко поменял на «Северный морской транспортный коридор». Да, я почему это говорю достаточно смело, потому что она звучит. И чем отличается? Да, «Северный морской путь» мы все-таки смотрим как каботажный коридор.
3: Ну, да.
4: Да, от сих, да, до сих, да, на территории, да, внутренней. Да, да. А когда мы говорим про Северный морской транспортный коридор, а не путь, мы не говорим про каботаж. Мы говорим про наднациональную, транснациональную коммуникацию. И если мы выстраиваем этот разговор в этом ключе, тогда мы должны прийти к диалогу. И плюс, если мы эту философию выстраиваем, то мы здесь можем строить не только инвестиционные диалоги. Мы здесь можем использовать Северный морской транспортный коридор как такой символический такой связующий, да, вот маршрут, дорогу такую, которая соединяет сейчас вот эту наднациональную коммуникацию. То есть здесь есть такая тоже философия, знаете, определенная для построения этого разговора. И если мы потом предметно будем подходить к теме цивилизационной, то есть теме изменения климата, там, изменения экосистем, там, этих глобальных прогнозов и так далее, то здесь это нужно будет как раз строить вместе. Поэтому, конечно, на мой взгляд, мы должны говорить исключительно о Северно-Морском транспортном коридоре. И, конечно же, начинать строить диалог, и он ведется, я уверен, да, с дружественными странами. Вот. А когда цивилизационные аспекты станут острее, ничто у нас с вами не как это называется, не пробуждает нашу энергию, как разговоры про жизнь, здоровье, да, когда нам становится тяжело, плохо, больно, мы к этому приходим. И я поэтому в Дубае сказал коллегам, я говорю, друзья, вы, почему вы меня слушаете? Не потому что я красиво говорю, а потому что вы услышали информацию, которая вас касается, хотя очень далеко, и пока нас не коснется, фундаментальных, глобальных таких инвестиций в фундаментальную науку не будет. Потому что должно случиться вот что-то такое, знаете, когда вот как жареный петух клюнет, чтобы мы начали двигаться. И понимаете, то есть, казалось бы, мы говорим, Северный морской транспортный коридор, ледокольная проводка, а достаточно у нас флота, а что с строительством хабов, что с инфраструктурой береговой, как мы подходим, что у нас с вахтой, с миграционной политикой и так далее, с демографией. То есть масса-масса вопросов, а все это обнимает философия совсем другая. Да, поэтому вот здесь вопрос такого комплексного рассмотрения, он очень важен. Мне кажется, это как раз и есть основной вызов.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Михаил Душин, позывной «Русский». Из Костромы и Курска, из Грозного, из Казани. Наш позывной «Русский». Поэтому Бог с нами. Из Донецка, Иркутска, Луганска и Волновахи. Наш позывной «Русский». А русский не знает страха. Не прячемся за Тунгуски, не бьем по домам из градов. При позывном «Русский» по щелям прячутся гады. Фашисты, наемники, звери, скоро вам будет пусто. Едет на БТРе пацан с позывным «Русский».
2: Автор этих строк – поэт Михаил Душин, в настоящее время боец СВО, радиотелефонист мотострелковой роты, сержант. Стихотворение «Позывной «Русский» Михаил написал в первые дни специальной военной операции. Вот что он рассказывает. «Мне стали писать знакомые и незнакомые люди. Они предлагали поменять слово «русский» на «российский». Но мы же не говорим «российский язык», «российский мир», «российский балет», «великая российская культура». И на войне мы не должны избегать слова «русский». Поверьте, чеченцы, буряты, якуты, татары, все ребята, с которыми мы сегодня плечом к плечу выполняем задачи в зоне СВО, точно так же бьются и проливают кровь за Россию, за русский язык, за русский мир. Вместе мы обязательно добьемся победы.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
3: На Калининградском янтарном комбинате найдена уникальная ископаемая смола возрастом 30-50 миллионов лет. Образец сохранил точную форму туннеля, сделанного личинкой жука-древоточца. По словам гемолога Анны Дугиной, это крайне редкое явление, подобное она встречает впервые за свою 20-летнюю практику. Находка пополнила экспозицию музея комбината, единственного в мире предприятия по промышленной добыче янтаря, контролируемого корпорацией Ростех. Ежегодно здесь добывается около 90% всего мирового янтаря.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах.
3: История одной песни. Песня «Лодочка» Александра Грамжана отличается по жанру от остального его творчества. Однако написать и исполнить ее он решил не случайно. Все дело в том, что Александр родом с Кубани, где еще в детстве его до мурашек поражало народное исполнение песен.
4: Я люблю, когда, знаете, бабушки сидят в Краснодарский край, я же оттуда родом, на Кубань. Вот они сядут все на лавке и как дадут песенку на всю деревню или на всю станицу. И у тебя мурашки по коже. Эти образы рисовались у меня, откладывались в подсознание. И мне очень хотелось всегда иметь такую песню, ну, на грани этого фолка, с таким более народным каким-то звучанием.
3: Однако, как говорит сам Александр, петь в этом жанре для него сложно. Пришлось экспериментировать с темпом и аранжировкой. Когда песня уже была готова, ее тепло приняли поклонники певца. Именно благодаря «Лодочке» Александр открыл для себя новый жанр исполнения. Слушаем песню «Лодочка» в эфире «Радио Гордость».

0: Сергей Место на радио «Гордость».
1: Сергей Петрович Боткин – врач и организатор медицины, выдающийся уроженец Москвы. Родился в 1832-м в многодетной семье богатого купца. Призвание нашло Боткина случайно. Император Николай I разрешал людям, не окончившим гимназии, поступать только на медицинский. Сергей Боткин

0: Местный климат туберкулезным больным. В 19 веке идея женского профессионального образования только появилась. Боткин организовал в нашей стране женские, фельдшерские и акушерские курсы. У него работали первые русские женщины-врачи. Сергей Петрович был лейб-медиком императорской семьи. Были у него и другие знаменитые пациенты – Достоевский и Менделеев, Репин и Бородин. Традиции, заложенные великим врачом, продолжает Боткинская больница в его родной Москве.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: А вы знаете, что хорошо знакомое нам всем слово «верфь», то есть место, где строят и ремонтируют корабли, в русском языке заимствовано? Родом оно из времен Петра Великого, то есть пришло к нам на рубеже 17 и 18 веков. Именно тогда Россия заявила о себе как о великой морской державе. Слово «верфь» мы взяли из Голландии и нидерландского языка. Дело в том, что в 17 столетии голландский флот был одним из лучших в мире. Сам царь Петр учился судостроению на тамошних верфях. Поэтому очень многие морские словечки в русском языке родом из Голландии. Кстати, из нидерландского языка слово «верфь» попало не только в русский, но и в немецкий и в шведский.
0: История одной песни. На создание песни «Прилет» Руслана Осташко вдохновила история подполковника Максима Шаломова. После артиллерийского прилета в зоне СВО он потерял руку, а во время эвакуации в этот же день группа попала под обстрел. Спасая товарища, Максим получил еще одно ранение и потерял вторую руку. Несмотря на травмы, Максим не утратил достоинства офицера. Он стал читать лекции, рассказывать о том, как жить с тем, что когда-то казалось тяжело представить. Песня была написана уже после личного знакомства Руслана с героем России Максимом Шаломовым.
3: Эту песню один раз я исполнял в жизни, один раз в храме Христа Спасителя, когда бессмертный полк был. Я не знал, что Макс будет в зале. Я выхожу, я его вижу. Мы знакомы, мы общаемся, дружим. И я видел в его глазах, насколько важно было ему, что мы понимаем его боль. Там есть фраза в песне «Две руки осталось на двоих». И он, когда ему сказал, что эта фраза бы «Макс, я надеюсь, что две руки на двоих – это немного, но мы тебе заменим руки, насколько это возможно, потому что ты наше сердце».
0: Слушаем песню «Прилет» в исполнении Руслана Осташко на радио «Гордость».

0: Штормами любовался ты бездонными, когда она атласна и нежна. Между твоими таяла ладонями. Так было, а потом была война.
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. «Милосердие». Музыкант и певец Чапаев.
2: Для меня милосердие – это доброта в действии. Если гуманизм – это в целом про уважение, то милосердие – это способность помочь тому, кто оступился, кому плохо или кто слабее тебя. Это значит не пройти мимо чужой боли, даже если ты очень занят. Это умение простить, когда хочется осудить, и дать человеку второй шанс, когда все от него отвернулись. Для меня милосердие — это не слабость, а огромная внутренняя сила. Это выбор — не умножать агрессию, а проявить сочувствие просто потому, что ты можешь это сделать. В конечном итоге милосердие — это то, что делает наше общество живым. Это понимание, что завтра на месте того, кому нужна помощь сегодня, могу оказаться я сам.
1: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Первое в мире применение ультрафиолета для обработки питьевой воды в масштабе города. В 2007 году Санкт-Петербург стал первым мегаполисом в мире, где абсолютно вся питьевая вода проходит ультрафиолетовую обработку. Новый метод пришел на смену традиционной обработке жидким хлором. Теперь на первой ступени обеззараживания воды используется безопасный гидрохлорид натрия, уничтожающий бактерии. На втором этапе обработка ультрафиолетом позволяет уничтожать вирусы. Применяемая технология очистки – отечественная разработка. Используемое оборудование тоже полностью российского производства.
2: История одной песни. В 1971 году на экраны вышел детский фантастико-приключенческий фильм «Большое космическое путешествие». Режиссер Валентин Селиванов поставил картину по пьесе Сергея Михалкова «Первая тройка» или «Год 2001». Инструментальные композиции и песни к фильму написал композитор Алексей Рыбников. Самой известной из них стала песня «Ты мне веришь или нет» на стихи поэта Игоря Кохановского. Ее исполнили Мила Берлинская, сыгравшая одну из главных ролей, и вокалист ансамбля «Верные друзья» Игорь Капитанников. Напомним, по сюжету главные герои фильма – школьники. Роли исполняли их ровесники. Миле Берлинской на момент съемок было 13 лет. Она училась в музыкальной школе имени Гнесиных по классу фортепиано. После фильма девочка получила многочисленные предложения других киноролей, но от всех отказалась в пользу музыки. Музыкальная карьера Людмилы Берлинской оказалась очень успешной, а песня «Ты мне веришь или нет» не теряет популярности до сих пор. Послушаем в исполнении Милы Берлинской и Игоря Капитанникова.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Последние лет 5 в интернете все чаще встречается слово «темщик». Происходит оно от «темы», то есть в этом контексте очередного способа быстро сорвать куш. Темой может быть криптовалюта или еще что-нибудь. А «темщик» — это, соответственно, начинающий бизнесмен, который пытается легко заработать много денег. Например, набрать кредитов, скупить что-нибудь на Алиэкспрессе дешево, продать на отечественных площадках дорого и получить 300% маржи. От обычных бизнесменов, занимающихся перепродажей, темщики отличаются беспечным подходом к делу, который не оставляет им шанса на успех. Итог – долги. Иногда довольно большие. А еще стоит помнить, что лет 30 назад темщиками называли не мамкиных инвесторов, но скупщиков краденого. Так что слово изначально нехорошее и сулящее не успех, а неприятности.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Инженер и механик Яков Манин – пионер советского тракторостроения. Создатель одного из первых наших дизельных двигателей и первого колесного трактора в нашей стране. Родился будущий изобретатель в Балакове. Крестьянский парень рано отправился на заработки и уже в 14 трудился подмастерьем лудильщика. Случай свел его с Федором Блиновым, изобретателем-самородком. На заводе Блинова наш герой изобрел двухлемешный плуг, за который получил серебряную медаль на выставке и 300 рублей награды, по тем временам приличные деньги. С их помощью он открыл свою мастерскую, где вскоре создал полностью оригинальный двигатель, работавший на нефти. Его назвали «русский дизель», и под этой маркой выпускали с начала 20 века. Изобретение Манина получило международное признание. Его выставляли в Париже и Милане, а на выставке в Лондоне русский дизель получил гран-при. А инженер трудился над новым трактором, небольшим, дешевым и, главное, простым. Таким, которым самостоятельно мог бы управлять простой русский крестьянин. Перед Первой мировой Манин создал свой карлик, тут же заслуживший признание за простоту конструкции. И тут началась революция. В 18-м Манина повезли в Петроград к Ленину. Новый глава государства дал изобретателю 100 тысяч золотых рублей и велел налаживать производство советских тракторов. А в 30-е он перебрался в Челябинск, где до конца жизни трудился на тракторном заводе. Там он изобрел прибор, который фотографировал рабочий день тракториста, прообраз видеонаблюдения.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: В Томске начал работу Центр исследования компаундов – уникальное подразделение, где будут создавать материалы для медицины и промышленности. Здесь ученые смогут не только синтезировать новые материалы, но и масштабировать технологии для внедрения в производство. Два главных направления работы – биоразлагаемые материалы и инженерные материалы с высокой прочностью и термостойкостью. Такие разработки важны для замены металла в авиации, машиностроении и даже в хирургии, например, при изготовлении имплантов и медицинских протезов. По словам директора центра, уже сейчас можно выпускать не только опытные, но и более крупные партии продукта. Это серьезный шаг к созданию отечественных высокотехнологичных материалов, которые сделают передовые решения доступнее.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
3: Самый северный мост через Енисей. 31 августа 2023 года был введен в эксплуатацию Высокогорский мост через крупнейшую реку России – Енисей. Его общая протяженность составляет почти 1200 метров. Этот мост поистине уникальное инженерное сооружение. Строители впервые в России смонтировали металлическую неразрезную форму длиной почти 1 километр и массой более 8 тысяч тонн. Дно в этом месте сложено из очень твердых скалистых пород, из-за чего буровые работы проводились на глубине до 2 метров, чтобы возвести опоры будущего моста. Несмотря на эти сложности, все работы были завершены с опережением сроков на несколько месяцев. Новый мост связал центр региона и северо-восточные районы на малоосвоенном правом берегу Енисея. Благодаря появлению всесезонной переправы открылся путь к освоению новых месторождений золота и магнезита. Стабильная транспортная связь повысит качество жизни для 17 населенных пунктов правобережья Енисея, а также откроет новые туристические маршруты в Красноярском крае. Подробности на сайте Достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
2: История одной песни. Песня «Дуся Агрегат» вошла в дебютный перестроечный альбом группы «Атас». В то время, 1989 год, перестройка активно шла не только в умах людей, но и в их телах. Улыбчивых мужчин и женщин в традиционных советских костюмах для физкультуры сменила аэробика. Телевидение, активно расширяющее наш кругозор, начало транслировать фитнес-тренировки с совершенно противоположным образом спортивной девушки. Лосины, купальник с глубоким вырезом, прическа, высокий хвост, гетры. В спортивные секции качалки буквально побежали тысячи девушек по всей стране. И «Дуся Агрегат» появилась как раз в момент этого повального увлечения спортом, чтобы, наверное, спустя почти 25 лет в Люберцах возник памятник той самой коллективной «Дусе», который стал излюбленным местом для фото всех местных жителей и поклонников группы «Любэ». Вот что рассказывает о создании песни композитор Игорь Матвиенко. «Дуся Агрегат» — одна из первых наших песен. Хотелось сделать что-то роковое или даже скорее джаз-роковое, построенное на рифе, который был нечастым гостем в советской песенографии. Это определенный ритм, риф, на который накладывается голос. Повествование начинается внизу, а потом выходит на такой форсажный мужской голос, который всегда у Николая Расторгуева получается идеально. А вот какими подробностями делится сам Николай. Не все знают, что я был первым солистом группы «Рондо». Это был небольшой период. 85-й год. Меня пригласили в «Рондо», и я записал там одну песню на стихи Андрея Вознесенского «Отбой». Затем я ушел, познакомился с Игорем Матвиенко, а на мое место вышел Саша Иванов. И вот сейчас он сделал свою версию нашей песни. Получилось отлично. Очень хороший аранжемент, вокал, и все срослось. Александр Иванов, «Дуся Агрегат».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Михаил Тимофеевич Калашников – истинная гордость нашего народа, человек-легенда, создавший лучшее стрелковое оружие современности. Без преувеличения, один из символов России. В 46-м году старший сержант армии Калашников заявился на конкурс по созданию нового автомата. Конкуренция была жесткой, но в итоге победил именно его прототип АК-46. Так началась легенда. Именно сержантское прошлое, по словам Михаила Тимофеевича, заставило создать простое и надежное оружие. Он постоянно помнил о трудностях солдатской жизни. АК работал в любых условиях. Он безотказно стрелял после того, как побывает в земле, болоте, упадет с высоты на твердую поверхность. С 48-го года конструктор постоянно работал в Ижевске. Выпуск первой модели АК-47 был строго засекречен. Для обеспечения особого режима изобретение Калашникова именовалось «изделие номер 3». В результате 1500 автоматов успешно прошли войсковые испытания, а затем на машиностроительном заводе развернулось массовое производство. Впоследствии на Ижмаше под личным руководством Калашникова были разработаны десятки моделей автоматического стрелкового оружия. В 90-м году во время визита в США его встречали как кинозвезду, хотя в мире его практически никто не знал в лицо. Заслуги Михаила Тимофеевича отмечены званиями Героя Российской Федерации и социалистического труда, Сталинской, Ленинской и государственной премиями, тремя орденами Ленина и орденом святого апостола Андрея Первозванного. Концерн в столице Удмуртии, объединивший предприятие, где он работал, носит имя Калашников.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: Усадьба Быкова в Жуковском – жемчужина Подмосковья. Именно здесь расположена уникальная церковь, воздвигнутая во имя Владимирской иконы Божией Матери. Строил ее в конце 18 века Василий Баженов, создатель дома Пашкова и автор первоначального ансамбля в Царицыно. Владимирская церковь Быкова – редкий пример неоготического православного храма. Шпили, стрельчатые арки, крыльцо подковой – все эти элементы западной архитектуры Баженов сочетал с православной русской традицией крестово-купольной архитектуры. Храм хорошо сохранился до наших дней. Кроме него в Быкове остался огромный красно-кирпичный дворец в стиле эклектики, построенный в середине 19 века. За ним ухаживают волонтеры, которые проводят в усадебном парке культурные программы для всех возрастов.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Руслан Осташко, телеведущий.
4: Все мы любим комфорт. Приятно, когда в квартире тепло, в холодильнике есть что-то вкусное, а на телефон падает уведомление о зарплате, которой хватает не только на доширак. В этом нет ничего плохого, мы же живые люди. Но есть одна ловушка, в которую очень легко угодить. Если мерить свой успех только количеством гаджетов, маркой машины или нулями на счету, то в какой-то момент внутри поселяется странное чувство пустоты. Приоритет духовного над материальным – это не про то, что нужно раздать все имущество и уйти жить в лес. Это про то, чтобы не давать вещам командовать вашей жизнью и вашей совестью. Знаете, в чем самая простая проверка этой ценности? В вещах, на которые, в принципе, невозможно наклеить ценник. Вы можете купить самый дорогой ортопедический матрас, но вы не купите на нем спокойный сон, если совесть нечиста. Можно купить путевку на край света, но нельзя купить искреннюю радость от того, что ты там находишься. Как очень метко говорят в народе, можно продать старую дачу, гараж или подержанное авто, но нельзя продать мать, друзей или родину. Вот этот список того, что не продается и есть наш настоящий золотой запас. Долгое время нам со всех сторон говорили, что бери от жизни все и потребляй больше. Это и есть предел мечтаний. Но мы как будто переболели этой идеей и поняли. Когда материальное становится единственным богом, общество начинает трещать по швам. Духовность – это ведь не только про религию. Это про твой внутренний компас. Это когда ты выбираешь поступить честно, даже если тебе это невыгодно в деньгах. Это когда помочь близкому или защитить правду для тебя важнее, чем сохранить уютный комфорт в стороне от проблем. В 2026 году мы все чаще возвращаемся к мысли, что человек без внутреннего стержня – это просто очень сложный биоробот. А нам важно оставаться людьми. Приоритет духовного – это наш фундамент, на котором строятся и крепкие семьи, и нормальные отношения с соседями, и вообще все будущее страны. Когда смыслы, любовь и верность стоят на первом месте, а материальные блага на втором, жизнь обретает совсем другой вес. Вещи изнашиваются и выходят из моды, а светлая душа и чистая совесть – это то, что остается с нами навсегда, и что не стыдно передать детям.
2: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Расшифровка письменности майя. В 1952 году вышла первая публикация советского ученого-этнографа Юрия Кнурозова, посвященная расшифровке письменности майя. Это означало завершение десятилетней работы. Кнурозов заинтересовался древним письмом майя еще во время учебы на кафедре этнографии ИСТФАКа МГУ. Продолжил, работая в Музее этнографии в Ленинграде. В Мексику не выезжал до 90-х годов. Я кабинетный ученый. Чтобы работать с текстами, нет необходимости скакать по пирамидам, говорил он. По итогам Кнурозов вышел на защиту кандидатской диссертации, но был удостоен сразу степени доктора исторических наук. А его доклад на Международном конгрессе американистов вызвал настоящее потрясение. К тому времени научное сообщество окончательно утвердилось во мнении, что дешифровка письменности майя – неразрешимая проблема.
0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Башкортостан – уникальная земля, где есть буквально все. Высокие горы, бескрайние поля и леса, богатые недра и щедрые дары природы. Но главное богатство республики – гостеприимный и талантливый народ. Люди, которые искренне любят и ценят родную историю, культуру, традиции. А еще всеми силами стараются продвигать их в масштабах России и за ее пределами. Хороший пример – этно-шоу «Зайнетдин». Его сверхзадача – популяризация башкирских мотивов среди молодежи с помощью языка. Музыки. Команда «Этно-шоу» преподносит башкирские народные песни и эпические сказания в современной обработке, используя самые актуальные музыкальные направления. Башкирские национальные мотивы, искусно переплетенные с модными аранжировками, буквально никого не оставляют равнодушным. Одна из самых ярких композиций «Этно-шоу» создана на основе народной песни «Берлиген». «Зайнетдин», «Берлиген», язык исполнения «Башкирский».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Летчик-космонавт Борис Волынов прослужил в отряде космонавтов 30 лет. Это абсолютный мировой рекорд. За это время он совершил 2 космических полета, оба в качестве командира корабля. Каждый из этих полетов был сопряжен с нештатными ситуациями. Преодолеть их помогли глубокие знания космонавта, сила характера и серьезнейшая подготовка на Земле. Особо тщательно готовились к стыковке пилотируемых космических кораблей. Напомним, впервые в мире стыковка была осуществлена 19 января 1969 года. Волынов был одним из участников. Он командовал кораблем «Союз-5». Как вспоминает дважды герой Советского Союза летчик-космонавт Борис Волынов, во время решающего экзамена перед полетом председатель экзаменационной комиссии подошел к вопросу нестандартно.
2: Нас посадили уже тренажеры, каждая своя кабина, корабли сидят, не видим друг друга никак. Руководитель подошел, сказал, а где у вас тут линия-то связи, по которой они общаются, оба командира? А вот, говорит, вот, показали. Он берет ножницы, чик-чик-чик.
1: Корабли остались без связи, но на этот случай несколько ведущих команд разработали свое решение. Они передавали сообщения, управляя внешним освещением корабля. Назвали этот метод световой азбукой. Экзамен был сдан блестяще. Приемная комиссия аплодировала.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Гордость. Это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
4: Вятский художественный музей Васнецовых – самый первый на севере и северо-востоке России. Открыли его знаменитые художники братья Васнецовы, родившиеся в Вятском крае. Они решили сделать подарок своей малой родине и сагитировали московских коллекционеров жертвовать Вятской картинной галерее полотна Сурикова, Брюллова, Боровиковского. 12 картин из коллекции мужа отдала вдова мецената Морозова. Но большей частью коллекции музей обязан уроженцу Вятки, историку искусства Николаю Машковцеву. Он собрал 22 тысячи картин, икон, скульптур, произведений графики. А еще в состав музея входит мемориальный комплекс Васнецовых. Это деревянный дом в Рябово, где выросли братья. Здесь можно увидеть аутентичную обстановку и прогуляться по лесу среди березок и персонажей русских сказок с картин Виктора Васнецова.
3: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Екатерина Яковлева, генеральный продюсер Международного фестиваля документального кино «Артидок. Время наших героев».
5: У нас в студии Екатерина Яковлева, генеральный продюсер Международного фестиваля документального кино «Артидок. Время наших героев», который начнется уже 21 февраля в Национальном центре России. Был, сейчас, наверное, этого стереотипа уже почти нет, что документальное кино – это что-то вот такое скучное, из такого раннесоветского что-то вот прошлого, но современная документалистика, она же фактически уже, ну, где-то даже ярче.
6: Абсолютно, абсолютно. Вот как я всегда говорю, что жизнь сейчас стала настолько непредсказуема, настолько ярче любого вымысла, что художественное кино пока, к сожалению, нервно курит в сторонке по сравнению с документальным, потому что документальные фильмы становятся просто блокбастерами. Вот пример Макса Фадеева об этом говорит, да, вышел уже в прокат. И люди, приходя к нам на фильм, вы знаете, самая частая, конечно, жалоба на нас, то, что не выдаем мы платки, салфетки, да, потому что, конечно, плачут все. Все зрители плачут, уходят совершенно с другими глазами, с измененным состоянием, они становятся крепче, да, после вот этих просмотров этих фильмов люди становятся крепче, и все говорят о том, что было ощущение в какой-то момент, что ты перестал понимать, что это фильм, и как будто бы ты находишься там. вместе с ребятами, да, в окопах. То есть вот это сила документального кино. И, слава богу, интерес, конечно, очень сейчас вырос к неигровому кино. Это говорит, показывает то, что вот я уже столько написала писем поддержки различным документалистам из регионов, чтобы они вот получали гранты, да, очень большое желание у ребят снимать кино. А это значит, запрос есть, это значит, и зритель есть на это кино.
5: Ну вот вопросы поступают, один из них такой. А как проходят съемки в таких условиях? Вот действительно, а как это все происходит? Просто вот военкор с камерой?
6: Ну, или... это должна быть подготовка очень мощная, конечно же, у ребят, которые вот именно на передовой снимают. Все зависит еще от того, где ты снимаешь, да. Есть места, где, ну, чуть менее опасно, скажем так, назовем, да, условно. Потому что там, конечно, опасно, конечно, везде. Сейчас, особенно с этими дронами, ситуация ухудшается. А есть места вот именно на передовой. И там очень важна это и тактическая медицина, подготовленность должна быть. Ребята должны быть в хорошей физической форме. Да, это должна быть невероятно слаженная коммуникация с командованием, да, с бойцами, с которыми вы идете. Это сложный, тяжелый труд, фактически военный. Ну, поэтому и называются военные корреспонденты, потому что это очень непросто. Но ребята... Никого же не отправляют туда, скажем так, вот езжай и все. Нет, они же сами едут. А некоторых не вытащишь же оттуда. Вот в чем дело. Да, у меня вот есть ребята, которые, нет, я не хочу другие темы, я хочу только туда. Только тут девушки, женщины. Нет, вот я буду снимать про Донбасс, потому что у меня там душа. Вот, и такая профессия, военный корреспондент, такая профессия.
5: Вопрос. Что важнее в документальном фильме, факты или эмоции?
6: И то, и другое.
5: Думаю, да.
6: Тоже. И то, и другое, конечно же. Фильм документальный очень сильно зависит от автора, от режиссера. Каждый пропускает его через себя. И кто-то больше любит фактологию, информацию, да, и собирает вот чисто свидетельства, доказательства. Вот. А кто-то, конечно, не может остаться равнодушным к человеческой истории, к чьей-то трагедии, и расскажет ее так, что весь зал будет сочувствовать, и, а потом и помогать, да, потому что у нас на фестивалях очень часто вот эта история, когда посмотрели фильм, потом дайте, пожалуйста, какую-то связь с героем, надо помочь, хотим помочь.
1: История одной песни.
4: В 1971 году Эльдар Рязанов вместе со своим постоянным соавтором Эмилем Брагинским написал пьесу «Сослуживцы». Пьеса успешно шла в театрах по всей стране, и Рязанов задумал снять на ее основе фильм. И чтобы непременно много песен и музыки. Написать музыку режиссер попросил своего любимого композитора Андрея Петрова. Работали они слаженно. Рязанов предлагал стихи известных поэтов, Петров сочинял музыку. И вот однажды режиссер отправил композитору, как он сказал, перевод стихотворения английского поэта 18 века Уильяма Блейка. Стихи начинались строчкой «У природы нет плохой погоды». Если вам стихотворение понравится, напишите музыку. Не понравится, будем искать другое. Позже Рязанов признался, что стихи написал сам. А приписал их Блейку, потому что опасался, вдруг стихи не понравятся композитору и актерам, а сказать им будет неудобно. Опасения оказались напрасными. Песенка о погоде понравилась всем. С экрана композиция прозвучала в исполнении Алисы Фрейндлих и стала одной из визитных карточек актрисы. Послушаем.

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Сделано у нас». Новые технологии, передовые разработки, товары и продукты, которыми гордится Россия. Современное производство и уникальные технологии. Прорывы в науке и инновациях. Российские бренды, завоевавшие признание в мире. Продукция, созданная нашими специалистами и инженерами. Сделано у нас. О том, что создает будущее России. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-7785-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В детском центре «Орленок» завершился первый модуль медиалаборатории инновационной патриотической журналистики. Более 100 юных журналистов со всей страны посвятили свои работы 80-летию Победы. Под руководством специалистов ребята создавали фотоленты и викторины, изучали архивы и работали с историческими материалами. Историческим консультантом выступила методист музейного комплекса «Куликово поле» Наталья Новикова. Эксперты отмечают, что проект не только развивает журналистские навыки, но и помогает молодежи глубже понять историю своей страны.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Своими словами. Поэты Донбасса.
2: Геннадий Горелик. «Цена». Вы поверьте, нам нужен мир. Мы устали дышать войной. Нам, конечно же, нужен мир. Только вот не любой ценой. Не ценою детских смертей. Не ценою слез стариков. Не ценою земли моей. Не ценой нацистских оков. 8 долгих кровавых лет убивали они Донбасс. Думали, возмездия нет? Что ж так горько плачут сейчас? Страшно, если пришла война. Очень хочется жить да жить. У всего есть своя цена, и ее придется платить. Вы кричите: «Россия, стой! Мы хорошие, спору нет. Только веры вам никакой». Мы-то помним про 8 лет. Вот такой печальный итог. Пусть с молитвами или без, знайте, вас не услышит Бог, ибо Богу противен бес.
3: Поэт-бард Геннадий Горелик родился и живет в Донецке. Участвовал в ополчении 2014 года. Принимал участие в боевых действиях. Горелик был депутатом Верховного Совета, который провозгласил Донецкую Народную Республику. Участвовал в организации референдума о независимости. Сегодня Геннадий Яковлевич – активный волонтер, а также постоянный участник концертов для наших бойцов и мирных жителей прифронтовых и тыловых регионов.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Кострома – город сыра и льна, Островского и Ивана Сусанина. Народному герою посвящена площадь, которую в просторечии зовут «Сковородкой» за идеально круглую форму. Ее главная достопримечательность – пожарная каланча, сохранившаяся с начала XIX века. Знаменитой она стала еще тогда. Император Николай I считал, что такой даже в Петербурге нет. А рядом с каланчой стоит статуя самой знаменитой уроженки Костромы – Снегурочки. По легенде, если ее потереть, загаданное не непременно сбудется. Образ Снегурочки родился из-под пера драматурга Островского, который много лет жил и творил в окрестностях Костромы. Сейчас его память бережно хранят в музее Щелыкова. Бревенчатый бело-голубой усадебный дом, построенный дочерьми писателя, зовут «Домом Снегурочки». Памяти Островского посвящена белая ротонда в Костромском парке, ставшая одним из символов города. Едем в Кострому и слушаем посвященную городу песню группы «Иван Купала» на радио «Гордость» 98.5 FM.
4: Здорово, Кострома!
5: Здоровенько!
4: Что вы делаете?
5: Обряди вам, милый, я мню!
4: Умните!

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Михаил Громов – летчик-испытатель, автор нескольких рекордов, один из первых героев Советского Союза. Первым спасся на парашюте из самолета, попавшего в штопор. Автор мирового рекорда – за 62 часа совершил беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы. Родился будущий летчик в Твери, жил в юности в Калуге и Подмосковье. С детства увлекался техникой, в Первую мировую служил телеграфистом. Закончил летную школу Жуковского и был одним из первых военных летчиков, участников гражданской войны. Воевал за красных. После революции работал летчиком-испытателем. На одном из первых советских самолетов облетел за 3 дня почти все европейские столицы: Москву, Берлин, Рим, Вену, Варшаву. В 25-м совершил невиданный рейс Москва-Пекин-Токио. Михаила Громова провозгласили летчиком номер 1 в мире. Позже, когда он прыгал на парашюте из самолета, попавшего в штопор, спасся благодаря начальству и тяжелой атлетике. Ас ни за что не хотел брать с собой парашют, но руководство заставило. Из-за перегрузки Громову едва удалось подтянуть ноги и перебросить их через борт. Но он был чемпионом по тяжелой атлетике, сжал рекордные веса со штангой и гирями, сумел спрыгнуть. Летчик пользовался уважением Сталина и пользовался этим во благо страны. Вместе с Валентиной Грязодубовой и Андреем Туполевым он добился пересмотра дела Сергея Королева в конце 30-х. Во время войны освобождал родной Ржев, Смоленск, Великие Луки.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Что только сейчас не наращивают. И волосы, и ногти, и ресницы, и даже темпы. Но вместе с этим наращивается и ошибка в произношении. Часто можно услышать «нарощенные» или «наращенные». Правильный вариант один – «наращенные». Ударение всегда падает на «ё». Запомните, мы говорим «наращенные ресницы», «наращенные волосы», «наращенные ногти». Везде один и тот же принцип. Ошибка «нарощенные» вообще выходит за рамки нормы. Такого варианта в русском языке нет. Чтобы запомнить, можно зацепиться за ритм. Завод хорошо оснащенный, и темп уже наращенный. И дальше все становится проще. Если есть «ё», ударение уже никуда не убежит. История одной песни.
2: На улице Каштановой одна из самых популярных песен Юрия Антонова. У легендарного хита интересная история. Однажды поэт Игорь Шеферан показал Антонову свои стихи, написанные к юбилею Крымской области. Это прежнее название Республики Крым. Напомним, 200-летие вхождения Крыма в состав Российской империи отмечали в 1983 году. Изюминкой текста стали реальные названия улиц крымских городов и поселков. Через несколько дней Юрий Антонов положил стихи на музыку. Фирма «Мелодия» выпустила пластинку, песня прозвучала на радио. Восторженные отзывы посыпались буквально мешками. Тогда композитор сделал новую аранжировку и перезаписал песню с группой «Аэробус». Эта редакция песни стала настоящим шлягером и не теряет популярности более 40 лет.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Скульптура «Рабочий и колхозница» – всемирно известный шедевр советского монументализма. Создавали ее для всемирной выставки в Париже, проходившей в 1937 году. Работа должна была стать символом мощи юного советского государства. Идея принадлежала архитектору Борису Иофану. Его вдохновила динамичная скульптура древнегреческих героев-тираноборцев. Непосредственно реализацией проекта занималась Вера Мухина. Именно она добавила развивающийся шарф колхозницы. Скульптуру создали с применением ультрасовременных по тем временам технологий. Вместо дюралюминия – нержавеющая сталь, вместо заклепок – электрическая сварка. Итоговая фигура состояла из 6000 деталей и весила 75 тонн. В Париж ее везли частями и потом заново варили на месте. Мухина получила гран-при. Равных ей не было, но демонтировали статую французы, которые так повредили конструкцию, что дома ее восстанавливали 2 года. Недавно скульптуру отреставрировали. Из стальных деталей заменять пришлось лишь 0,1%. Это советское качество.
0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Песня «Мужичка» фолк-группы «Сказки» вышла в составе дебютного альбома коллектива «Болбатуха» в 2020 году. С этой композицией связаны первые выступления группы на фестивале «Добро пожаловать в Арктику». И не случайно. Припевную часть песни составляет аутентичная народная песня из Архангельской области. Именно в этих краях на Пинежье долгие песни пели с так называемым «тонким голосом», октавным удвоением основного голоса вверх. Участники группы стремятся показать в своем творчестве, насколько разнообразна песенная культура нашей огромной страны.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Единство народов России. Александр Носков, музыкант и вокалист группы «Зверобой».
1: Единство народов России. Бесценная ценность России. Основа уникальности русской цивилизации. При всем нашем этническом, культурном, языковом и конфессиональном разнообразии народы России составляют органичное целое. И это целое едино и неделимо. Народ России уникален. Он состоит из почти 200 национальностей, имеющих единый язык, территорию и хозяйство. Единым языком является русский язык. Слово «язык» и слово «народ» – это синонимы. Поэтому мы говорим «русский народ», то есть народ, говорящий на русском языке. И при этом в нем есть место и другим языкам, и национальностям. Единство народов России – исключительно духовная ценность. Единым культурным пространством мы укрепляем страну, а она укрепляет нас. Есть замечательная фраза великого кавказского поэта, мыслителя Расула Гамзатова. «В Дагестане я аварец, в России я дагестанец, за границей я русский». Вот формула единства России, уникальной своим языком, национальным многообразием и единством самобытных культур. В этом сила России. Все как одно и одно как все. Именно эта самобытность и узнаваемость определяют российскую цивилизацию и отличают ее от других.
0: Истории о главном. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Николай Гоголь, цитата. «Любезный молодой человек с личиком, которое можно упрятать в дамский редикюль». Исчерпывающий портрет, не правда ли? Ведь редикюль – это крошечная дамская сумочка в виде мешочка на шнурке. Слово «редикюль» пришло в русский язык из французского в конце 18 века, когда Франция была законодательницей мод. Изначальное его название – ретикюль, от латинского «ретикулем» – «сеточка». А редикюлями гадкие мужчины их прозвали в насмешку. С французского «редикюль» переводится как «смехотворный». Мода на редикюли распространилась вместе с ампирными платьями, нарочито простыми, с высокой талией и струящейся юбкой. По образцу античных хитонов и туник. Многослойные тяжелые юбки на каркасах ушли в небытие. А вместе с ними объемистые мешочки для рукоделия в виде накладных карманов, которые крепились к поясу и легко скрывались в пышных складках. Вскоре слово «редикюль» настолько распространилось, что им стали называть любую дамскую сумку. И тут уж литераторы порезвились от души. У Тургенева читаем. «Старушка привстала и поклонилась мне, не выпуская из сухощавых рук толстого редикюля в виде мешка». У Некрасова героиня привозит целый редикюль булок. А вот и ехидный Булгаков. Актриса, исполняющая роль возлюбленной, села в кресло, прижимая к животу огромный лакированный редикюль. Можем продолжить, но не будем.
3: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
4: А вы знаете, что жемчуг – гранят? Редко. Долгое время считалось, что мягкий материал вообще не поддается огранке. Людей, владеющих уникальной техникой, в мире единицы. Один из них – наш соотечественник, уроженец Кемерово Виктор Тузлуков. Автор трех ювелирных достижений, занесенных в Книгу рекордов Гиннесса. Он огранил уже 20 черных жемчужин, придав им абсолютно симметричную форму. К драгоценностям он пришел уже зрелым человеком, окончил морское училище, сменил несколько профессий. Минералами увлекался с молоду и вот однажды купил ограночный станок. Сейчас камни, ограненные Виктором Тузлуковым, гордость коллекции патриарха Кирилла, Далай-ламы, Папы Римского и Гохран России. Среди творений художника ювелирное воплощение нашей страны по имени «Сердца мира» – огромный прозрачный берилл весом 112 карат с 364 гранями. Интересно, что Тузлуков стал первым победителем чемпионата по технике огранки в Австралии, получившим все 100 баллов из 100 возможных.
3: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
0: Своими словами. Поэты Донбасса.
5: Василий Толстоус. «Смущаясь, дети попросили». «Смущаясь, дети попросили, присядь, попей, припомни, дед, ты был когда-нибудь в России? Ведь прожил чай немало лет. Скажи, она вообще какая? Такие ж хаты ли на ней?» Ответил дед: «В ней нет окраин, земель немилых нет, верней. В ней было место и Донбассу, и прерий крымских ковылю. Я понимал всегда и сразу, что на Дону ее люблю, что я люблю ее на Волге, и на Днепре, и на Неве. Был не чужим в Москве нисколько, ведь с детства думал о Москве. Но что молчишь? Ты озадачен? Бывают лучшие края». Я не молчу, я просто плачу. Россия, родина моя.
6: Василий Толстоус родился на Луганщине. Окончил Донецкий политехнический институт. До 20-го года проработал в угольной промышленности. Сейчас на пенсии. Основную работу Василий Николаевич всю жизнь сочетал с литературной деятельностью. Писал стихи, собирал фольклор, издавал сборники народных и современных стихов, песен. Подготовил серию книг «Русская поэзия Серебряного века». Василий Толстоус – лауреат литературных премий, член Союза писателей России.
2: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.